0: и трансценденталистов. И в целом Веда, она очень обширное знание, и перед началом нашей эпохи Кали это ведическое знание было записано в письменном форме. До этого знание не записывалось, его передавали от учителя к ученику, как шабду, как звук. И ученик, когда он слышал Веду, он проходил определенные уровни реализации, и когда он достигал высочайшего уровня, он мог сам передавать это знание дальше. Такова была система. Часто система утрачена, тем не менее осталось ведическое знание и осталась система передачи этого знания, которая осуществляет, то есть традиция дает именно понимание Веды, то есть избавляет от подмен в понимании. Так существует ведическая литература, она очень обширная, и в целом, то есть есть сами Веды, они представляют собой в основном гимны, в которых раскрывается знание о душе, знание о мире, знание о Боге, знание о различных полубогах, то есть девах. Девы – это личности, которые контролируют те или иные сферы мироздания. Есть девы, контролирующие воздух, есть воздушную стихию, есть девы, контролирующие огненную стихию, есть девы, контролирующие жизненные движения жизненного воздуха, праны, психическую энергию и так далее. Соответственно, люди имеют отношения с различными девами, рождаясь под определенной звездой и так далее. Ну, то есть это вот вся эта тема. И вот эти веды, четыре их, они разбиты на четыре составляющие, рик, сама, яджур и адхарва веда, они содержат, каждый из этих вед есть упанишады. Упанишады – это философские трактаты, которые объясняют смысл веды, конкретные веды. То есть веды – это гимны, их понять невозможно, а упанишады, они дают некое объяснение, философию, которая позволяет правильно эти веды произносить, и, соответственно, осуществлять тот эффект, который это произношение, декламирование гимнов вед, оно должно давать. В основном гимны – эти гимны прославления.
1: А кто упанишады?
0: Упанишады написали различные мудрецы. Там много Ангира, Джаймини, многие мудрецы писали упанишады. Все они являются учениками Вьясы. Вьяса – это составитель вед. Ее считают воплощением Всевышнего в ведической традиции, литературным воплощением. Итак, Веда очень разнообразна, но вот Упанишады – это суть. А из всех Упанишад, все Упанишады, они собраны в одном месте, в одном произведении, которое называется Веданта. Это я вам и рассказывал. Вот эта система Панчакоша, она описана в Тайтире Упанишад. То есть есть такая книга, она... На русском ее нет, она на английском существует. Вот. Тайтири Упанишад. И там описывается, что существует абсолютная истина. Эта абсолютная истина является сосредоточием наших жизненных интересов и влечения. То есть каждый человек, независимо от того, какой он национальности, убеждений, вероисповедания, пола, цвета кожи и так далее, тому подобное, каждый человек ставит в центр своей жизни абсолютную истину. Каждый. Это очень важное утверждение Тайтири Упанишад. И далее Тайтири Упанишад говорит, что эта абсолютная истина проявляется с пятью способами. И вот эти вот пять форм проявления абсолютной истины известны как Панчакоша. То есть первое, я дам вам такой обзор, чтобы у вас... Система определенная была, мировоззренческая, в которую наш дальнейший материал будет укладываться. Итак, первое проявление абсолютной истины понятно любому живому существу, и большинство живых существ воспринимает абсолютную истину именно на этом уровне. Называется это первое проявление абсолютной истины следующим образом. Анна Майя. Слово «майя» означает энергия или сущность, а «анна» значит пища. Первое проявление абсолютной истины – это пища. То есть, иначе говоря, мы все зависим от пищи, и все стремимся к ней. То есть, она является абсолютной истиной для живых существ, чье сознание находится на самом начальном уровне своей эволюции. Так? Человек может тоже находиться на этом уровне. Не только там какие-то простые существа, такие как там, червячки, всякие жучки, птички. То есть, в принципе, человек тоже может, например, когда маленький ребенок, да, он рождается, у него нет практически никаких отношений с людьми, мать он воспринимает как источник молока. То есть, когда мама его кормит своим молоком грудным, он пьет это молоко, он чувствует полное удовлетворение, абсолютно. Это абсолютно истина. И ощутив это полное удовлетворение, он засыпает. Такова функция на уровне Анамая – еда и сон. То есть мы поели, соприкоснулись с абсолютной истиной, и потом мы это все дело перевариваем. Это называется сон. То есть мы входим в состояние определенное. Анамая – это очень важное состояние, потому что на этом уровне человек обретает удовлетворенность. Это первая чакра. Есть уровни, энергетические уровни организации человека. И первая чакра, фундаментальная чакра, которая находится в районе копчика, энергетический центр, который отвечает за ощущение защиты и стабильности. То есть он отвечает, эта первая чакра отвечает за ощущение того, что в этом мире присутствует безопасность, в этом мире достаточно пищи. Если человек на этом уровне имеет прокол, то есть он не удовлетворил вот эту свою потребность в пище, все остальное существование будет ущербно. Потому что у человека не будет уверенности, что он может существовать безопасно. То есть он будет обеспечен всем, что ему необходимо. На этом уровне первой чакры человек испытывает страх перед смертью, страх перед небытием, страх перед собственной несостоятельностью, немощью. То есть на этом уровне присутствует зависимость, это состояние зависимости. То есть фактически существо, которое находится на этом уровне, оно не существует как личность. Это полностью бессознательное существование. Так? И здесь человек, человеческое существо должно получить ощущение совершенства. Вот это первое познание абсолютной истины. Осознание совершенства, которое человек получает от матери. Поэтому мать считается первым гуру. Потому что она дает ощущение ребенку, родившемуся, полной защищенности. Мать, по ведам, она кормит своего ребенка грудным молоком. И вообще в ведической традиции дети, они пили грудное молоко вплоть там до 4-5 лет. Потому что вот они всегда были с матерью. Вот это вот ощущение материнской заботы, абсолютной любви, оно делало человека, избавляло его от ощущения дефицита, вот этого состояния какого-то ущербности, которое человек проносит через всю свою жизнь. То есть если он не находился в таком тесном контакте с матерью, и мать не давала ему полной защиты, то человек будет испытывать претензии всю свою жизнь, особенно к женскому полу. Это возможно восполнить, но это сложно, потому что это существует на подсознательном уровне, на бессознательном уровне. И это можно сделать только через духовную реализацию, через духовную практику. Вот, это возможно. Но люди, которые не практикуют ничего духовного, они застревают на уровне вот этих неосознанных каких-то слабостей, комплексов. Вот поэтому ведическая цивилизация она придавала огромное значение материнству, поскольку материнство, женщина-мать – это основа цивилизации. То есть женщина, она создает вот эту вот стабильность в обществе, давая жизнь благочестивому потомству, которое готово служить, действовать, нести ответственность. Так? Вот, Анамая. Анамая – это основа жизни, первая ступень осознания абсолютной истины. То есть для большинства существ абсолют – это то, что можно скушать, и то, что дает нам основу жизни. Есть люди, которые считают, что они ни во что не верят, да? Считают, что они сами по себе, но никто не может обходиться без пищи. И вот для большинства людей Бог или Абсолют проявляется как просто пища. Допустим, человек, у которого есть еда, он практически наполовину успешен. То есть он не будет, он может хотеть чего-то еще, красивого дома, красивую машину, он может захотеть иметь положение в обществе, почет, может захотеть творчеством каким-то заниматься. Все это прекрасно. Но основа доступная пища, полноценная пища. Если у человека это есть, он может расслабиться и спокойно заниматься самореализацией. Но если у человека на этом уровне проблемы, то он, у него нет свободного времени, он постоянно находится в этом состоянии дефицита. В Индии я часто видел вот эту ситуацию, что, допустим, и там есть огромное количество людей, которые не зашиты в системе. То есть они как бы ведут такую свободную жизнь, то есть они нигде не работают, они занимаются йогой, там, самосовершенствованием. И интересно то, что в Индии есть достаточно много богатых бизнесменов, которые понимают, что такие люди должны быть в обществе, которые, ну, как-то вот они не стремятся ни к чему материальному, заняты духовным поиском. И там есть специальные такие кухни, называются дармашалы, то есть места такие специальные, где приходят вот эти садху, так называемые, и их просто кормят бесплатно. То есть они приходят, там получают простую пищу, кичери, там рис связанный, сваренный вместе с горохом, с овощами. Очень простая еда, очень полноценная. И в Индии вы можете получить пищу просто так. Можете фрукты получить просто так. Можете пищу горячую получить просто так. Ни за что. И индусы до сих пор, это остатки ведической цивилизации, они считают, что общество человеческое, если это человеческое общество, оно должно быть устроено так, что как бы, вот эта основная фундаментальная проблема человеческой жизни, она должна быть решена. И еще другой момент я подчеркну, прежде чем мы пойдем дальше. То, что, скажем, во взаимоотношениях между людьми очень важно то, что должна присутствовать пища. То есть вот когда вы угощаете кого-то, да, пищей, и когда вы принимаете у кого-то пищу, это фундаментальный обмен кармой. То есть вот этот обмен пищей, который осуществляют люди, это есть обмен кармы и основа дружбы, основа доверия. То есть, когда вы, к вам приходят домой, и вы можете получить там бесплатно, просто так, от чистого сердца, угощение, то это создает ощущение безопасности в отношениях с этой, ну, как бы, понимаете, это создает основу для доверия и для дружбы. Это то, что называется гостеприимством, основа гостеприимства. Поэтому ведическая цивилизация принята, и в России раньше тоже так было. Сейчас тоже этого уже нет. Если вы пришли кому-то домой, то домохозяева обязательно садят вас за стол. Вот. Особо даже спрашивать не будут, как бы. Обязательно вам предложат что-то, чтобы вы поели. Если вы покушали в этом доме, то все, вы чувствуете удовлетворение, и начинается задушевный разговор, да? То есть все становится хорошо. Это культура. И таким образом люди привносили высшее сознание, то есть Бога или абсолютную истину, в простые обычные бытовые сферы. Пришел гость, оказали ему почтение, уважение, накормили его, и после этого раскрываются сердца, и люди начинают общаться, и все становится замечательно. Анна Майя. Мы с вами все состоим из Анны. Анна – пища. То есть наше тело, оно состоит из съеденной нами пищи. То есть эта пища, она трансформируется, превращается в наш организм, в наше тело. И крайне важно то, какого качества пищу мы получаем. Потому что пища, которую мы получаем, она должна быть сатвической. Я вам чуть позже расскажу о состоянии природы. Мы сейчас будем рассматривать более подробно сферу бессознательного, сферу природы. Я вам расскажу, что есть природа в разных состояниях. Есть состояние страсти, благости и невежества. То есть невежество – это состояние разрушительное. Страстное состояние – это состояние мучительное. Когда происходит созидательный процесс, это связано всегда с трудностями какими-то. И благостное состояние, оно состояние равновесное, такое светлое состояние. И вот пища, которую мы получаем, она должна быть высокого качества. То есть в ней должна присутствовать сатвическая энергия природная. Это очень важно. Потому что именно такая пища, она создает в человеке вот это вот чувство уравновешенности, доброты и как бы порядочности. То есть люди, которые соприкасаются с пищей в благости, с сатвической пищей, они порядочные, то есть они кушают пищу природную, высокого качества. Сейчас такую пищу становится все сложнее и сложнее получить. Во-первых, эта пища у нас как бы люди очень сильно перерабатывают то, что природа дает, а это разрушает тонкие свойства пищи, сатвические свойства пищи. Так? Вот. Сатвическая пища – это пища, которая получена как дар от матери природы. То есть вот так же, как мать кормит своего ребенка молоком, И также природа, мать, она кормит нас своими дарами. Овощи, фрукты, злаки, молоко коровье. Корова тоже считается одной из матерей человека. Она дает человеку молоко. И молочные продукты, все масло, творог, сыры, все эти вещи, они считаются сатвической пищей. Когда человек потребляет такую пищу, у него развиваются тонкие ткани мозга, и он становится способен воспринимать ведическое знание. Это то, что делает человека арием, или духовно ориентированным существом. Далее, следующий уровень. То есть Анамая, я уже объяснил, да, то есть вы поняли, это первая чакра, это фундамент бытия, это то, что создает основу жизни. Когда человек удовлетворяется в отношении пищи, следующее, что в нем просыпается, это желание отношений. То есть у него появляется, пробуждается эмоциональная энергия, то есть ему хочется общаться и ему хочется испытывать. У него появляется чувство, пробуждается чувство. Этот уровень называется пранамая. Прана в переводе с санскрита означает жизненная сила. Прана является основой чувств. То есть люди, у которых все хорошо с праной, с жизненной энергией, они очень чувствительны. То есть они способны воспринимать душевное состояние другого человека, способны сострадать, способны проявлять волю, решимость. То есть это качество праны, жизненной силы. Так? Поэтому прана-майя означает, что человек, уже укрепившийся на этом уровне, он в состоянии становится проявлять определенную такую активность во взаимоотношениях с другими. И здесь проявляется взаимоотношение, здесь проявляется определенная деятельность общественная, то есть цивилизации тоже разбиваются на эти уровни. Здесь уже появляется, собственно говоря, человеческая цивилизация на уровне пранамая. То есть если анамая – это животная цивилизация еще, да, то есть как бы это уровень животных, там каких-то без неразумных форм жизни, то пранамая, она предполагает уже включение разума. Прана в действительности также является основой интеллекта, деятельности разума, потому что разум зависит именно от праны. Соответственно, на уровне прана-майя находится западная цивилизация. То есть люди заняты удовлетворением своих чувств, люди заняты развитием технологий, люди заняты тем, что осуществляется ими технический прогресс и так далее и тому подобное. Это прана. Попозже я немножко еще расскажу об этом. Здесь уже действует третья чакра. То есть вторая чакра является переходной между Анной и прана-майя. То есть вторая чакра – это план фантазий. То есть когда человек получает то, что ему необходимо для жизни, он начинает фантазировать, то есть мечтать. И из этого проявляется желание что-то, чем-то обладать, к чему-то стремиться. И человек переходит на уровень третьей чакры. Это манипура чакра, так называемая. Эта чакра ответственна за социальную активность. То есть люди на этом уровне стремятся к карьере, они стремятся к какому-то общественному успеху, положению, обзаводятся семьей и так далее и тому подобное. Дальше. Следующий уровень. На уровне пранамая что происходит? Уровень пранамая – это уровень страсти. Если уровень анамая – это уровень невежества, тамагуна или тамас, русское слово тьма, да, оно связано с словом тама, с санскритским, то есть это тьма, перевод буквально, или невежество. Здесь присутствует раджас. Раджас – это страсть. И страсть причиняет боль. То есть человек, включаясь в активную материальную деятельность, корыстную ради осуществления своих желаний, он начинает испытывать боль. То есть у него появляются страдания, появляются трудности и проблемы. Это присуще пранамае. И от того, что это все произрастает в его душе, человек начинает задавать вопросы. У него появляются вопросы о как бы том, каким образом действовать правильно, каким образом быть успешным, каким образом быть счастливым. То есть здесь присутствует абсолютная истина на уровне моего удовлетворения, удовлетворения моих желаний эгоистических. То есть я получаю, я господин, я наслаждающийся, я получаю то, чего хочу. И абсолютная истина на этом уровне для человека заключается в успехе своей жизни, то есть получении вожделенных, желаемых результатов. Так? Вот в этом в это для человека абсолютная истина. То есть если у него появляется возможность что-то взять, он стремится к этому и ради этого готов на все. И когда у человека появляется страдание, связанное с этим планом, он переходит на следующий уровень эволюции сознания. Этот уровень называется гьяна майя. Слово гьяна в переводе с санскрита означает знание. Иногда произносится как джнана слово. Знание по-русски, на самом деле, вибрация та же самая. Санскритское как бы слово, оно одинаково у нас с индийцами. Гьяна майя. Гьяна означает знание. Знание приходит человеку тогда, когда он начинает страдать. Когда у него появляется потребность в том, чтобы постичь законы мироздания, как все действует в действительности. Он начинает смиренно относиться к носителям мудрости и знаний. И вступает в фазу ученичества. Здесь реализуется ученичество. Это уровень благости уже. Сатва. То есть, когда человек начинает практиковать ученичество, у него формируется качество благости, то есть качество того, кто способен поступать очень этично, очень разумно, думать о благе других людей. То есть у него появляется вот это настроение служения, настроение действующего, того, кто поддерживает других. На этих двух стадиях, вот эта стадия – это полное потребительство, да, полная зависимость. То есть человек на этом уровне вообще не способен служить. Он фактически как тело существует, просто как тело. Здесь проявляется деятельность ума. То есть человек на физическом уровне уже не такой сильный потребитель, но на уровне ума, на уровне желаний очень сильное потребительство присутствует. И ради этого человек начинает действовать, впрягается, так сказать, в социальную деятельность. Здесь как бы смешано потребительство и служение. То есть человек что-то делает, но корыстно, для того, чтобы что-то получить. На этом уровне человек испытывает удовлетворение уже от того, что он поступает правильно, в соответствии с тем, как все задумано, в соответствии с замыслом мироздания. То есть человек испытывает удовлетворение от того, что в мире есть законы. Он становится ученым или просветителем, религиозным лидером, например. То есть в смысле несущий благо, да, какое-то такое вот послание, как бы, человек. Это называется гьяна майя. Гьяна майя – это уровень, когда человек испытывает счастье. Потому что счастье, оно приносит, счастье человеку приносит знание. То есть он избавляется от страданий, вызванных прана майя, и обретает удовлетворение и счастье от осознания каких-то высоких моментов. Здесь у человека не отсутствует еще полная реализация, поскольку его знание, которое человек получает здесь, это знание, оно имеет один изъян очень существенный. Дело в том, что на этом уровне отсутствует знание о душе или знание о своей истинной сущности. То есть на уровне гьяна майя человек не знает, кто есть я. И здесь абсолютная истина проявляется как вера в существование закона, закономерности, причинно-следственных связей. То есть на этом уровне человек все это понимает и успешно использует. Но он не может на этом уровне испытывать блаженство и испытывать состояние единения с истиной. То есть все-таки потребительство здесь еще остается. Человек зависит от непосредственно. То есть для него как бы он именно находится на уровне своего интеллектуального потолка. То есть вот у человека есть некий интеллектуальный потолок, и выше его он войти не может. Это материальный уровень, не духовный. И на уровне гьяна майя находится ведическая цивилизация. То есть ведическая цивилизация

0: Или как DAO говорят, да, на Востоке, то есть у, вот в каких-то буддийских школах есть свое представление об этом, но суть одна и та же. Это платформа Гьяна Майя. И, или еще можно это как определить как религиозный уровень в общем понимании, да? Безотносительно к религиозной конфессии, это именно понимание, что есть высшие нравственные принципы, и человек должен действовать на этом уровне ради установления всеобщего блага. Я повторюсь, это материальный уровень еще. Это уровень материальной религиозности, то есть мирской религиозности. Почему я говорю, что это ведическая цивилизация? В ведической цивилизации существовало строгое представление о том, что человек рождается для определенной, для того, чтобы выполнить свое предназначение. И это предназначение человек выяснял и действовал в соответствии с ним. Дальше, следующая ступень. На уровне Гьяна Майи человек сталкивается со следующей проблемой. Он сталкивается, когда он углубляется в постижение мудрости, он обнаруживает, что интеллект заводит его в тупик, поскольку существует, он начинает понимать, что мир устроен непостижимым образом. То есть с помощью интеллекта понять его невозможно. Это понимание приходит настоящему исследователю. Ну, уровня там Эйнштейна, там, когда старик уже, как бы, вот человек достигает определенного уровня мудрости, он понимает, что все, что он до сих пор, все его юношеские какие-то прозрения, теории, которые возникали в его интеллекте, они просто фактически приводят его к осознанию того, что есть нечто, которое находится за пределами интеллектуальных возможностей человека. И вот когда человек осознает эту вещь, он переходит на следующий уровень постижения абсолютной истины, который называется Вигьяна Майя. Вигьяна.
1: Вигьяна – это уровень какой чакры?
0: Здесь в основном это уровень анахата чакры, то есть сердечной чакры, когда человек начинает именно относиться искренне к процессу познания. Четвертое. Слово приставка «ви» означает «над». То есть это уже осознание реальности над уровнем интеллекта. На этом уровне находятся йоги. То есть это выше даже ведической цивилизации. Это йога. И здесь присутствует осознание того, что «я» есть нематериальное трансцендентное существо. Сат-чит-ананда. То есть вечное исполненное знание и блаженство. То есть здесь человек осознает полностью свое отличие от тела и ума, от материи. Вот здесь этого осознания еще нет. Человек отождествляет себя с материей на уровне разума. Здесь человек возвышается над уровнем разума, над уровнем интеллекта. И постигает трансцендентное. Это осуществляется с помощью метода йоги. Йога – это, собственно говоря, не что иное, как состояние открытия жизни как таковой. Жизнь на санскрите называется брахман. Брахман – это вот эта вот живая энергия, личностная, сознательная, то есть сознание, чистое сознание. Это называется брахман на санскрите. Сознание. То есть здесь человек постигает свое «я», свое сознание на уровне Вигьяна Майя. И становится каким? Полностью свободным. Достигает освобождения. Платформа освобождения. От чего? От материи и симптомов материального существования. Рождение, смерть, старость, болезни. Все симптомы материального существования. На уровне Вигьяна Майя уже существует совершенство. Но это совершенство, совершенство – это не предел. Дело в том, что есть ступень, которая выше, чем совершенство. Это ступень, которая превосходит наше индивидуальное совершенство или личностное совершенство. Она называется, это пятая ступень полного проявления уже абсолютной истины. То есть здесь мы имели как бы разные ракурсы абсолютной истины и постепенно обогащалось. То есть вот здесь, допустим, прана майя, она включает в себя ана майю. Да? То есть на уровне прана майя человек интересуется пищей тоже, но она не является идеей фикс для него. То есть для него есть более важные вещи. Например, здесь только пища. Но здесь человек, допустим, ради отношений может пренебречь

0: самозащитой. То есть здесь главное – это защищенность. Здесь человек может пренебречь. Допустим, ради своей семьи он может пожертвовать своей жизнью, да? На этом уровне это невозможно. Здесь присутствует также определенная чувственная деятельность на этом уровне и также связь с пищей. Но здесь для человека уже процесс познания важнее. И поэтому человек может принять, например, там, отречение, монашество какое-то для того, чтобы познать что-то очень высокое. Он может отказаться от каких-то моментов, связанных с собственным чувственным удовлетворением. Вот. Здесь это есть. На уровне Вигьяна Майя присутствует, конечно, интеллектуальный очень высокий уровень. Он есть. Есть все остальные аспекты материального существования. Но на этом уровне человек полностью контролирует все это. Здесь вы не контролируете свой интеллект. То есть интеллект тащит вас. То есть вы связаны с потолком своего интеллектуального развития. Здесь человек находится над собственным интеллектом. Он управляет своим интеллектом. И он не ограничен своим интеллектом. Однако на уровне Вигьяна Майя есть все-таки одна проблема. Даже это не проблема, можно сказать, а это... То есть здесь нет уже никаких проблем, здесь есть полная свобода и совершенство. Но на уровне Вигьяна Майя присутствует некая ловушка. Эта ловушка заключается в том, что человек может решить, что он Бог. То есть у человека на этом уровне, когда он достигает определенного совершенства в йоге, проявляются мистические силы, способность действовать совершенным образом, и он может решить, что он Бог, то есть он и есть высшее существо, высшее, то есть сверхсознание. То есть на этом уровне человек может не различать и личностное сознание, и сверхсознание, которое является источником всего, или абсолютной истины, как таковой. То есть здесь человек может решить, что я и есть абсолютная истина, я и есть абсолют. Поэтому многие останавливаются на этом уровне развития йоги, но есть часть йогов, которые доходят до пятой ступени постижения абсолютной истины, которая называется Ананда Майя.
1: Это
0: чакра находится здесь. Здесь и здесь. Аджна чакра. Межброви.
1: Последняя.
0: Предпоследняя. Это уровень уже высшей чакры, сахасрара чакры, которая находится на макушке головы. Это Ананда Майя. Это тоже уровень йоги, но особой йоги, которая называется бхакти-йога. Это йога взаимоотношений личностного сознания со сверхсознанием, бхакти. Здесь Ананда Майя, это по-другому, это мир, который, или его еще называют апракрита на санскрите, мир, который находится за пределами материального мира, духовный мир. Это мир бхакти, мир любви, по-другому говоря. Здесь на уровне Вигьяна Майя присутствует совершенство, сознание, все, но здесь не проявляется еще любовь в ее изначальном, потому что любовь – это всегда взаимоотношение двух существ, и здесь эта любовь присутствует, это взаимоотношение между личностным совершенным сознанием и сверхсознанием. Вот это вот любовь – это и есть бхакти. Вот такую классификацию развития сознания или духа дает Тайтири Упанишад. Очень авторитетная классификация. То есть она объясняет науку о чакрах, так научно дает вот это объяснение. То есть чакры, они действуют на этих уровнях.
1: Это большая книга?
0: Тайтири Упанишад? Нет, она маленькая. Любая Упанишад, она очень сжатый трактат. Вот эти вот уровни, первые три, они находятся в материальном мире. То есть это материальная платформа. Так? То есть это то, что обычные люди знают. Здесь три гуны, три состояния материи. Анамая – тамас, пранамая – страсть, раджас, и гьянамая – сатва – благость. То есть это три состояния материальной энергии или материальной природы. Четвертое и пятое состояние являются трансцендентными, находящимися за пределами материи. Это осознание своего «я», а это осознание взаимоотношений индивидуального и высшего «я». Вот эти вещи, они неизвестны мирским людям, которые не связаны с йогической дисциплиной, знанием. Значит, что мы с вами здесь получили? Я вам давал вот этот вот материал по подменам понятий. Собственно, это основная стержневая линия нашего семинара. Это объяснение знания с точки зрения подмен существующих в нашем разуме. То есть это в действительности система, которая позволяет человеку переходить с уровня гьяна майя на уровень вигьяна майя, то есть вот связующая между третьим и четвертым уровнем. Этот материал, который вам даю из веданты, он предназначен для того, чтобы осознать вот эту вот связь, переход с этого уровня на этот. Фактически сознание человека эволюционирует, переходя в состояние полной зависимости к свободе и потом к любви, к духовной любви. Вот это смысл данной системы. Вопросы какие-то есть? Да.
2: А вот что является вообще движущей силой перехода с одного уровня?
0: Соприкосновение с более высоким уровнем. То есть, когда вы встречаете более высокий уровень и взаимодействуете с ним, в личности, допустим, какой-то, да, в основном это происходит. Поэтому мы говорим, что здесь осуществляется ученичество, да, то есть ученичество – это уже уровень учителя. То есть учитель должен быть освобожденной личностью.
1: Если... Кому же может жизнь не повести?
0: А?
1: Кому же может не повести просто жизнь, а не стрельбить человека личности?
0: То есть у нас у всех есть учителя, у каждого, но речь идет о именно системе, которая выводит человека за пределы материального состояния, потому что в чем заключается сложность? Сложность заключается в том, что вот эта трайгуния, система трех гун или состояние материи, она циклична. То есть это означает, что человек состояние тамаса эволюционирует в страсть, потом эволюционирует в благость, а из благости снова отправляется в тамос. Это называется трайгуния, то есть система, и ее по-другому еще называют самсара, цикл рождения и смерти. То есть человек постоянно движется по этим трем гунам. То есть эти три гуны, они всегда друг друга поддерживают. И отправляясь в состояние сатвы, человек, если он не выходит на уровень трансцендентный, на уровень за пределами материального, то он опять возвращается к томистическому мышлению. Это связано с появлением качества гордыни в человеке, который я уже упоминал, да, что у человека может развиваться определенное состояние такого, как сказать, самоудовлетворенности и гордыни.
1: Как выглядит опять от сатвы к тамасу вращение?
0: Это выглядит таким образом, что человек, который получает знания, он обретает очень вместе со знанием, удается огромная ответственность. Так? Человек может эту ответственность не... как правило, человек не в состоянии выдержать этот уровень ответственности.
1: Да, ну вот на прошлом, по-моему, занятии вы говорили, что неважно, как-то... Я, может быть, терминами не вести. Ну, неважно, освободился он или нет, он может оставаться и на земле, но тогда он подвержен вот этому кольцу.
0: Смотрите, еще раз объясняю, что этому кольцу подвержены только те, кто не реализовал свою истинную вечную природу. Потому что здесь присутствует еще влияние на человека. То есть влияние на его сознание присутствует извне. Поэтому сознание может деградировать, и оно деградирует. Здесь влияние извне на сознание уже не осуществляется. Поэтому до тех пор...
1: Извне это откуда?
0: Со стороны материи, со стороны гун материальной природы. До тех пор, пока на наше сознание, я вам сейчас рисую как бы эту систему, которую я стираю все это. Если больше вопросов нет, чтобы полностью ответить на этот момент, мне нужно вернуться к нашему изначальному списку. Есть еще вопросы? Нет вопросов.
2: Ну, еще вопрос. Насколько при эволюционировать в этом уровне, насколько нужно освоить предыдущий уровень полностью, чтобы перейти на следующий?
0: Вы не перейдете на следующий до тех пор, пока предыдущий не отпадет сам собой.
1: То есть невозможно оба, ну, два уровня сразу решать, да?
0: Вы соприкасаетесь с более высоким, то есть идея в следующем, вы должны соприкасаться с более высоким уровнем, но при этом удовлетвориться на предыдущем полностью. То есть если вы не удовлетворились на предыдущем и вас затащили на более высокий, то в результате у вас потом будет рецидив предыдущего уровня и вас ждет падение на предыдущий уровень. То есть это важный момент, потому что как бы человек, он развивается гармонично и на более высокий уровень он переходит тогда, когда у души появляются потребности определенные.
1: Ну, если вот,
0: то есть она развивается, эволюционирует.
1: Если человек голодал и боялся, все у него, значит, уже все ему никогда не подняться.
0: Ну, у него будут проблемы просто, связанные с этим опытом. Он будет своих детей баловать. Обычно так оно бывает. Вот мы в свое время недополучили, да, пусть наши дети теперь
2: наедятся,
0: да. Будем впихивать в них, чтобы они не получили того же самого опыта, какой был у меня. Это проблема. Кстати, по этой причине большинство родителей, они балуют своих детей. Потому что они думают, что родительский долг заключается в том, чтобы дети получили как можно больше.
1: Ну, опять же, чего больше? Материи?
0: Материи, конечно.
1: Ну, материи это больно. Ну, скажем, развивающие или просто там какая-нибудь погремушка.
0: А как вы считаете?
1: Ну, вот я и говорю, что мир бывает разный, материя бывает разная, бывает материя, которая, ну, прогресс хотя бы если не духовным, то, по крайней мере, интеллектуальным.
0: Да, все бывает разное. Вот эта вот вещь, когда у вас есть природа, это сфера воспринимаемого с помощью органов чувств, и у вас также есть сознание, сверхсознание точнее. То есть это у нас сфера бессознательного, и вот природа, она является как бы целью, она является объектом служения. А само служение осуществляется сознанием. И вот когда природа обуславливает сознание, то есть влияет на сознание, когда природа управляет сознанием, природа разрушается, а сознание деградирует. Когда сознание поддерживает природу, сознание становится сильным и свободным, чистым, а природа становится процветающей, расцветает. В этом заключается философия Вед. Поэтому все аспекты природы, которые мы здесь... Какие у нас аспекты природы? Давайте вспоминать, что мы там писали. Это у нас списочек-то был длинный достаточно. Давайте постановим его, пойдем дальше.
1: Учитель, женская.
0: Это? Да, список, пожалуйста. С самых первых понятий, которые у нас там были. Природа.
1: Женская.
0: Женская у нас появилась...
1: Сознательный дефицит.
2: Целая часть.
0: Да.
2: Несветкий.
0: Дефицит. Еще?
1: Неясность.
0: Право.
1: Угу. Бесформенность.
0: Бесформенность.
1: Право общества.
0: Угу. Общество.
1: Части.
0: Угу. Части.
1: Спрос.
0: Форма, да. Тоже была противоположное понятие. Еще что? Женский принцип, да, у нас здесь?
2: Привязанность.
0: Ну, там у нас с этого вожделения не было как отдельное понятие. Это было просто рассуждение. Так, цель, да?
2: Тень.
0: И
2: цель тоже.
0: Цель. Да, общество у нас уже тут фигурирует. И первичные понятия, которые относятся к сфере сознания. То есть сознание у нас уже есть, это индивидуальное сознание, это высшее сознание. Так, здесь у нас что является первичным по отношению к дефициту?
2: Изобилие.
0: Угу. Дефицит отрицания. То есть изобилие – это духовное понятие, да, относящееся к сознанию. Материальное изобилие не существует. Обязанность или дхарма.
2: Форма.
0: Угу. Форма. Давайте просто, чтобы соответствие было, называйте первичные понятия. То есть форма, мы говорили о том, что она является духовным понятием, это смысловая форма. Соответственно, это то, что мы называем нашим «я». А бесформенное – это то, что изменчивое, то, что не имеет постоянной формы. Это тело и ум. Общество – это личность, да, здесь? Угу. Целое.
1: Предложение.
0: Угу. Так, а что было первичное по отношению к видимой форме, к бесформенному?
2: Содержание.
0: Да, содержание. Мужской принцип, так? Свет и средства. В принципе, мы говорили, я вкратце, ну, включу вас, чтобы как-то все включалось, потому что надо что-то все равно вспоминать. То есть у нас есть активный принцип, который не существует в материальной сфере. Все, что есть в материальной сфере, это пассивный принцип. То То есть это то, чем, то, что поддерживается. Здесь то, что поддерживает. То есть поддерживает сознание, поддерживает энергийный принцип активный. То есть здесь присутствует ответственность, здесь присутствует изобилие, здесь присутствует конкретное содержание, личность. Она обладает целостностью и так далее. Это мужской принцип энергийный. И он является средством для достижения цели. А мы еще важную пару тут не написали. Ученик-учитель. Где у нас учитель был, а где ученик?
1: Учитель справа.
0: Ученик. То есть вот эти понятия, которые находятся здесь, вот все, что здесь находится, мы это не воспринимаем, мы это не видим. Это не воспринимается с помощью органов чувств. То есть невозможно увидеть, каким образом человек исполняет обязанности. Увидеть это невозможно. Это его состояние сознания. Невозможно увидеть истинную форму человека. То, что мы видим в зеркале, это бесформенно. Это наше тело, которое рождается, умирает. То есть все время меняется. Так личность остается неизменной. Это, соответственно, невозможно увидеть личность, невозможно увидеть мужчину, да? Невозможно увидеть истинный свет, энергию. Энергию никто не видит, мы видим только тень. Соответственно, вот это все, что мы находим здесь, мы все это воспринимаем. То есть мы воспринимаем бессознательное движение, то, что мы называем движениями души. На самом деле движение нашего подсознания, то есть наши чувства, наши эмоции, наши мысли. Это все временные вещи. Мы воспринимаем состояние дефицита. Воспринимаем свои права. Так? То есть в основном человек сосредоточен на бессознательном уровне, на своих интересах, на своих правах. И это делает его слабым. Правовое общество, да? То есть общество, где люди думают о том, каким образом они могут позаботиться, то есть каким образом другие позаботятся о них.
1: Право-налево.
0: То есть эти понятия являются первичными для нас. Общество, так? Общество – это бессознательный принцип. Человек на подсознательном уровне настраивается на общественное мнение о себе. То есть вот что о человеке думают окружающие, таким образом человек и живет. То есть человек состоит на подсознательном уровне из того, что общество считает правильным. Соответственно, части для нас являются первичными понятиями. То есть мы считаем, что целое состоит из частей. В этом заключается наше невежество, да? То есть мы с вами говорили, что целое в действительности – это самодостаточное понятие, первичное, которое не создается из частей. А сумма частей – это не что иное, как разрушение целого. Поэтому, когда мы считаем, что человек – это тело, мы считаем, что он состоит из каких-то частей. Но на самом деле то, что, из чего состоит человек – это не человек, это труп. То есть это то, что является отрицанием. Когда душа уходит из тела, целое уходит, то тело разлагается. То есть сумма частей никогда целое не составляет, ни при каких обстоятельствах. Соответственно, у нас первичное понятие спрос. Мы считаем, что спрос создает предложение. То есть если у меня есть спрос на что-то, то я буду чего-то искать, и мне что-то предложат. Мы считаем также, что форма первичная. То есть для нас содержание, как правило, не интересует. Нас интересует красивая упаковка. Если что-то красиво упаковано, даже если как полная ерунда, мы будем относиться к этому серьезно. Поэтому говорят, встречают по одежке, да? То есть если все хорошо упаковано, то мы предполагаем, что это что-то достойное внимания. Женский принцип, он является первичным, поскольку женский принцип – это принцип дефицитный, принцип как бы… женский принцип – это интуитивный, эмоциональный принцип, и мы все являемся женщинами. С точки зрения внешней мы все женщины, поскольку у нас у всех есть определенное желание любви, желание к защищенности какой-то, желание отношений. Это все находится здесь, в этой сфере, и… С внутренней точки зрения мы все являемся мужчинами, потому что мы все есть дух, все есть сознание. То есть человек это сочетается. И, соответственно, женский принцип дает что? Женский принцип может рассматриваться, смотрите, мы можем посмотреть на любое из этих понятий, которые здесь есть. Я просто остановлюсь на женском, чтобы было понятнее. То есть вот я сейчас дал систему 5 уровней. В действительности это не что иное, как 5 уровней эволюции природы. Не сознание, сознание только проявляется. А вот сама, то, что эволюционирует, это природа. То есть, иначе говоря, женский принцип может быть на уровне аномая, может быть на уровне праномая, гьяномая и так далее. Что это означает? Это означает, женский принцип это то, что, от чего исходит дефицит, это то, что, от чего исходит заказ, то, от чего исходит вдохновение. Ни один человек не может действовать, если у него нет заказа. То есть заказ определяет нашу цель, ради чего мы действуем. Поэтому в отношениях между женщиной и мужчиной очень важно понять, что, ну, мы говорим, что женщина и мужчина – это когда дух проявляется определенным образом, либо больше связан с природой, либо в меньшей степени. То есть вот эта связь с природой, она определяет цель. Мужчина на подсознательном уровне всегда действует для того, чтобы защитить женщину и все, что с этим связано. Общество, детей, то есть все, что занимает, зависит от него. Поэтому смотрите, что происходит. Очень важный момент ведического знания, ведической философии. Человек всегда служит, то есть в нем проявляется эта энергийная природа мужская. Он всегда служит тому, что от него зависит. Это очень важно понять. Не надо много думать о том, кто такой гуру. Гуру – это тот, ради кого мы готовы действовать. Или учитель. То есть это принцип учителя. То, от чего исходит заказ. Побуждение к деятельности. То, что определяет цель нашей жизни. То, ради чего мы действуем. Так? Кого мы хотим удовлетворить. Или что мы хотим. То есть в эту категорию все эти понятия означают одно и то же. То есть в эту категорию попадает общество. Общество – это гуру. У общества окружающего нас есть определенное представление о том, что правильно, и мы будем подстраиваться, жить под это представление. Это на подсознательном уровне происходит. То есть мы хотим, чтобы люди, которые нас окружают, чтобы они ценили нас, чтобы они уважали нас, чтобы мы были успешными в их глазах. Это очень важно.
2: Там же вторичная колонка. Почему получается заказ вторичный?
0: Смотрите, почему вторично? Заказ исходит отсюда, но осуществление заказа, да. Поэтому это первично. Первично означает, первичный принцип означает причинный принцип. То есть здесь находится причина, здесь находится следствие. Заказ будет осуществлен только в том случае, если есть кому его осуществить. В противном случае это только претензия. Например, люди хотят быть богатыми. Это заказ. Да? То есть все хотят быть счастливыми, богатыми. Но осуществление этого заказа исключительно зависит от уровня сознания человека. От того, понимает ли он, в чем заключается средство для достижения цели. То есть цель у всех одна и та же. Все хотят быть красивыми, богатыми, счастливыми, иметь хорошую семью и так далее. Но достижение этого зависит исключительно от понимания средства. А вот это понятие находится в сфере исключительно сознания человека, то есть в сфере его как бы силы. То есть если у него силы, если у него энергия, да? То есть если у человека энергия, то есть если у человека есть энергия, он может создать гармоничное общество, семью, да, допустим, в более таком конкретном случае. Если у него энергии не хватает, если у него много амбиций, претензий, то есть много слабостей, то у него здесь будет неудача в этой сфере. Почему? Потому что заказ очень высокий. В основном это заказ на проявление каких-то замечательных возвышенных качеств, то есть на проявление бескорыстия, на проявление служения и все остальное. А мы не способны этот заказ, не способны ему соответствовать. У нас нет сил для этого. Итак, эта сфера вдохновляющая. Иногда эта сфера, если она действует как вдохновляющая сфера, то это сатвическая женская природа, благостная. То есть это природа в первоначальном, первозданном, целомудренном своем состоянии. Если с этой сферы действует не вдохновение, а, как сказать, претензия, то это тамасическое женское начало. То есть здесь присутствует, в этом случае будет возникать такой момент, что вы как бы будете действовать, то есть вас будут как бы побуждать или заставлять что-то делать, но это не будет бескорыстно. То есть если, допустим, женщина вдохновляет действие, если берет чисто женщину, не просто какие-то категории, там, общество, все остальное, если взять чисто женщину, да, как вот именно вот это природное начало, она, если это сатвическая природа, то она вдохновляет мужчину действовать. Для того, для чего? Что является как бы смыслом этого заказа? Каким она хочет видеть мужчину? А? Да. Счастливым, сильным и каким? Успешным, да? То есть фактически она его вдохновляет для того, чтобы мужчина мог проявить свою личность, мог обрести силу, мог стать успешным, стать настоящим мужчиной. В этом идея вдохновения. Но если действует тамасическая женская природа, то в чем идея заказа?
1: Для себя.
0: Для себя. То есть, чтобы мужчина обеспечивал, да, здесь потребности какие-то, всякие капризы, так? И при этом идея заключается в том, чтобы нивелировать мужское начало, уничтожить его. Если это тамасическая природа женская действует, мужчина теряет что?
1: Силу.
0: Силу и вдохновение действовать. То есть он начинает чувствовать, что он попался. Да, то есть он попался в ловушку, в западню. В этом случае мужчина начинает деградировать. Он находит себе... То есть для мужчины, для мужского принципа очень важно что? Смотрите, тут есть очень интересная диалектика. С одной стороны, вот эти понятия, которые находятся здесь, они автономны. То есть они не зависят от того, что находится здесь. Вот эти понятия, они зависят от тех, которые находятся здесь. А эти понятия не зависят от тех, которые здесь. И это основа, то есть понимание того, что эти понятия самодостаточные. Мужской принцип самодостаточный, женский нет. То есть, иначе говоря, семья, допустим, это то, что, в чем женщина реализует себя. Мужчина, в принципе, может жить и без этого. Так? И очень интересно то, что с другой стороны, поскольку с этой стороны исходит цель, то есть цель или заказ – это то, на что вы можете применить свою силу или дремлющие у вас способности, возможности. То есть вы можете реализовать себя в этой сфере. То есть здесь создается пространство для реализации наших возможностей внутренних, для раскрытия нашего личностного потенциала. И поэтому для мужчины очень важно, чтобы он должен чувствовать, что женщина им довольна. То, что он делает, это востребовано, это, ну, как бы это он успешен в своей деятельности, в своем служении. То есть, когда он чувствует, что то, что он делает, это нужно кому-то, что это ценится, это что он успешен.
1: А? Это же тоже некая зависимость.
0: Это независимость. Это, да, это успешность в применении дремлющих в вас возможностей. То есть, вы как бы реализуетесь через это. То есть женщина, она предоставляет возможность реализовать то, что есть в мужском начале. Я сейчас говорю не только об отношениях между мужчиной и женщиной. Это как бы отдельная специфическая как бы сфера. Даже в человеке это есть. То есть, допустим, проявление женского начала в нас – это, допустим, наше физическое тело, наш ум, наш разум. Это все женский принцип. А дух, сознание – это мужской принцип. И вот, допустим, у нас есть тело, да? Тело нас постоянно заказывает. Ему надо это, ему надо то. Оно болеет. Вот. Его надо мыть каждый день. Его надо украшать, одевать его, чтобы ему не было холодно, понимаете? О нем надо заботиться. Вот. Его надо поддерживать, ему надо гимнастику какую-нибудь делать, вот, чтобы оно было счастливо, понимаете? То есть, если вы можете смотреть, вот вы видите человека, да, если вы видите человека гармоничного, у которого все как-то вот, ну, такое. То есть человек, если он больной, значит, у него с сознанием что-то не так. То есть, иначе говоря, его ответственность, она. То есть тело ему говорит, ты безответственный. То есть, если ваше тело болеет, оно вам говорит, ты безответственный, ты не заботишься обо мне. Понимаете? И поэтому люди болеют, а это на самом деле тело наш гуру. Оно нам говорит, оно нам преподносит уроки, оно нам говорит, так не пойдет. И нужно сразу делать выводы. Не просто как человек, часто он, если у него что-то болит, он сразу бежит к врачу, да? Вот. Но врач, он не может человека вылечить. Он может человеку что-то объяснить и предоставить какие-то возможности, но вылечить он его не может. Это может делать только сам человек. Да, пожалуйста.
1: Вы сказали про сатвическую женщину, про среднее.
0: Среднее – это когда есть и то, и другое в смешанном состоянии.
2: А если трансцендентное?
0: Трансцендентное. Но это тоже есть. Но об этом мы будем говорить позже. То есть есть… Ну, я сейчас скажу предварительно. Когда… эволюция достигает уровня анандамая, то есть пятый уровень постижения абсолютной истины, так, трансцендентно, тогда что происходит? Тогда вот эта сфера природы, она становится продолжением сферы сознания. То есть природа и сознание как бы сливаются, природа становится продолжением сознания. И вот такая природа, которая является продолжением сознания, она является трансцендентной. Фактически это означает, что, допустим, у человека, ну, скажем так, у человека это условно, то есть житель это уже нематериального мира, у жителя духовного мира тоже есть тело, допустим, вот здесь у нас есть тело, где-то мы его не записали почему-то. То есть тело, здесь дух, здесь тело. То есть у человека, который живет в духовном мире, есть тело, но это тело является ничем иным, как выражением его духа, то есть продолжением его духа. То есть оно духовно, оно не материально. Можно. Но когда вы трогаете свое тело, что вы чувствуете?
1: Прикосновение.
0: К чему?
1: К телу.
0: К телу, правильно. А когда в духовном мире вы трогаете свое тело, вы чувствуете прикосновение к себе. То есть, когда вы в материальном мире обнимаете, например, какого-то человека, вы обнимаете его тело, а не его душу. А когда вы в духовном мире обнимаете человека, вы обнимаете его дух, душу. Это совсем, это поэтому называется ананда, блаженство. Слово ананда означает блаженство. Здесь блаженство недоступно, потому что наше тело – это футляр для души, то есть отрицание души. Вот эта сфера выступает как отрицание вот этого, минус, да? Вот. Но когда эволюция происходит, вот эта сфера становится как бы фактически не отлична от этого. Вот это трансцендентная женская природа. То есть в духовном мире есть отношения, есть обмен чувств, чувствами, но эти отношения, они именно являются духовной любовью. Это то, что нам, мы будем рассматривать, когда будем говорить о бхакти. Сейчас-то рановато маленько. Да, еще.
1: Давно уже вы говорили, я еще не мог пробиться, про это обязанности, что их не видно, но их видно через результат, да, обязанности?
0: Да, достигаются ли права? То есть все люди хотят, у каждого человека есть желание быть счастливым, здоровым, у каждого есть право на счастье, так? Но это право человек обретает тогда, когда он исполняет свои обязанности. Если люди сосредотачиваются здесь в сфере права, они перестают, они ожидают, что другие будут исполнять свои обязанности по отношению к ним.
1: Но вот как, по каким критериям вот правильно человек поступает? То есть один человек считает, что он поступает правильно, и вот он, ну, такой духовный, а другой считает, что он вот неправильно, потому что вот надо то-то, я так считаю. Кто-то,
0: а ты
1: сделал,
0: кто-то
1: сделал,
0: там не
1: сделал,
0: кто-то.
1: Так не надо, я считаю. Много
0: говорил, да? Нет. В чем заключается наша обязанность? Это нужно понять, то есть нужно осознать. Наша обязанность заключается в первую очередь в том, чтобы слышать то, что говорит другой человек. Понимать, в чем заключаются его проблемы. Это настроение служения. Не выслуживаться, а служить другому человеку. То есть понимать, что происходит во внутреннем мире другого человека. Это наша главная обязанность. Если вы считаете, что у вас какая-то обязанность, вы на самом деле находитесь в сфере своих прав. То есть вы считаете, что вот люди думают, подмена осуществляется. То есть человек думает, что он обязанности исполняет, на самом деле он движен своими правами. То есть вот я считаю, что мои обязанности перед тобой вот в этом, а вот это уже не входит в мои обязанности. Это означает, что человек в сфере права находится своего. То есть он сам как бы, то есть он как бы находится в рамках своего эго. Он не знает, что происходит с другим человеком.
1: Человек говорит, вот такая проблема. А он, вот, ну, допустим, мне говорят, вот проблема вот такая вот, надо. А я вижу, что, ну, вот, например, я, да, плохой пускай, будет плохой. Ну, вот такой, я вижу, что это вот, на самом деле, это не проблема, это ерунда. Вот, ну, зачем это надо? Вот, ну, мне так кажется, я вот на 100% уверен. Я потом подойду к вам, о чем я говорю.
0: Хорошо.
2: А вы знаете, для кого это проблема? Я говорю, проблема, чья и для кого проблема? Если для вас не проблема, а для него проблема, пусть он свою проблему решает.
1: Так он не может.
2: Не может решить проблему.
0: Я уверен, что речь идет о женщине. Только один вариант может быть. Еще есть какие-то моменты, вопросы? То есть важно, да, это вот эта вещь, она очень важна. Она заключается в том, что если вы, то есть мы не женщины, не мужчины. Мы как бы мы мужчины с точки зрения нашего духа, мы женщины с точки зрения нашего воплощения. У нас у всех есть чувства, это понятно. Но вот интересно то, что каждый свою роль-то должен знать. Предназначение своего воплощения. Предназначение воплощения мужчины заключается в том, что мужчина должен развивать силу и непривязанность к материи, способность решать материальные проблемы, не запутываться в них, а преодолевать их, эти трудности. Это смысл мужского воплощения. Поэтому для мужчины предписывается духовное осознание, потому что смотрите, что если он же связан с этим, да, с сферой шабды, с сферой откровения. Если у него нет этой йоги или связи с высшим сознанием, у него не будет силы, соответственно, он не сможет служить вот здесь. А предназначение того, что находится здесь, заключается в том, вот роли именно, воплощения, чтобы пробуждать вот эту вот функцию сознания, ответственности и так далее. Но делать это не эгоистическим образом, а именно для того, чтобы, ну не для того, чтобы просто решить свои проблемы, а именно для того, чтобы раскрыть потенциал личности, по отношению к которой мы выступаем в роли вдохновителя. Так действует истинный учитель, например. То есть учитель, что он делает? Он никогда не решает за ученика никакие проблемы. Он никогда не говорит ученику, что ученик должен что-то такое. Он ставит перед учеником цели определенные, вдохновляет его совершать действия определенные, совершать служение определенное. Но каким образом это все нужно будет сделать, ученик должен сам это понять. Потому что учитель не сможет за него этого сделать. В этом трудность. Процесс ученичества заключается в том, что как бы ученик, он для ученика очень важно, допустим, вот настоящий учитель, он как делает? Он ставит задачу, и он объясняет возможные способы решения, подходы, помогает. Но ученик должен сам найти решение этой задачи. Тогда что происходит? Когда ученик находит решение задачи, что с ним происходит?
1: Рост.
0: Рост. У него меняется сознание, да, он пробуждается как личность.
1: Нос кверху.
0: А?
1: Нос кверху.
0: Нос кверху, ну это неплохо, в принципе. Потому что если он слишком задерется, то...
1: Упадет.
0: Потом, да, у него тоже будут уроки на эту тему. Вот, поэтому эта сфера, она крайне важна, и мы будем с вами ее изучать очень подробно. Сегодня я вам рассказал о том, что происходит в этой сфере, то есть на уровне как бы полностью бессознательного существования человек, то есть когда бессознательное начало является абсолютным, это называется аномая. То есть на этом уровне для человека нет ничего, для него нет ни людей, ни личности, есть только его, так сказать, страхи. Фобии. Он постоянно боится за что-то. Это аномая, когда человеку нужно, и человеку нужно просто что-то дать, чтобы он успокоился, чтобы он как-то почувствовал защиту и вот эти все вещи. Что происходит дальше? Дальше начинает пробуждаться, когда сознание пробуждается, по мере пробуждения сознания, вот в этой сфере бессознательного происходит эволюция. То есть бессознательное становится, начинает просветляться. Сначала это полная тьма. Потом она начинает просветляться и появляется влияние сознания, и вот это вот происходит эволюция. И вот высшая стадия бессознательного принципа – это стадия анандамая, пятый уровень постижения абсолютной истины, о которой я говорил вам. Это стадия, когда бессознательное становится блаженством, когда оно становится украшением нашей личности, оно становится истинной любовью. Кстати, слово «любовь» у нас тоже ведь было. Понятие «любовь». Оно у нас фигурировало в этом списке. Где у нас была любовь
2: с вами?
1: Смотря какая.
0: Да. То есть мы говорили о том, что любовь – это может быть состояние чувств, то есть бессознательное, просто влюбленность, да, когда вам что-то нравится. Вы не понимаете, почему вам нравится, просто нравится и все. А? Вожделеете, да. Вот. Страсть, да, вот эти вещи. И это состояние любви, оно бессознательно необъяснимое такое, иррациональное чувство. Вот, это один вид любви. Другой вид любви – это когда вы, это любовь, которая является любовью действием. Когда вы любите, это означает, что вы любите не... То есть вы любите самого человека, а не то, что... Ну, как бы... Если любовь бессознательна, это любовь ожидания, любовь претензия. И в этом случае вы любите не человека, а любите что-то вот, вот из этой сферы. То есть вы любите его тело. Вот. Вы любите части какие-то, да. То есть какую-то...
1: А как можно любить человека, если его не видно?
0: Его не... Вы не воспринимаете его с помощью... Вы как бы... Вот вы... Для того, чтобы реально любить человека, вам нужно соприкоснуться с ним глубоко очень. То есть вот я реально вот вижу, да, допустим, вот, вот вы человек, я вас вижу, так? Что-то мне у вас нравится, что-то не очень, так?
1: Ну, я не люблю.
0: Но это принцип-то не меняет. Но если, допустим, я глубже начинаю смотреть, да? Я вижу, что вы человек, вы личность. У меня появляется определенное изобилие. То есть я начинаю ценить, допустим, ваше присутствие, да, то, что вы есть.
1: Изобилие, как понять, у вас появляется?
0: То есть вы становитесь частью мира другого человека. То есть в смысле частью целого. Появляется определенная вот эта...
1: Какую часть?
2: Твою часть.
0: Ну ладно. То есть, иначе говоря, если здесь присутствует как бы... Здесь вот эта любовь, которую мы ее называли преданностью. То есть, эта любовь безусловная. Она не ставит никаких условий. Эта любовь, которая находится здесь, в бессознательной сфере, она ставит условия. То есть я тебя люблю, я тебя не люблю, в зависимости от того, как ты себя ведешь, какой ты красивый, некрасивый и так далее. Вот. Эта любовь, она временная, влюбленность, да? То есть она приходит и уходит. Вот. Это хорошее чувство. Вот любить как на уровне чувств, это прекрасно. Но мы не понимаем зачастую одной вещи очень важной. Дело в том, что эта любовь, она является любовью следствием, а любовью причиной является вот эта любовь, которая находится здесь. Почему мы кого-то любим? Вот у меня есть привязанность к какому-то человеку, влюбленность к какому-то человеку. Откуда она берется вообще? Вот, вот смотрю на человека, и он мне нравится. Вот с чем это связано?
1: Он похож?
0: Он мне нравится потому, что в прошлом я что-то сделал для... Я совершил... действие, служение, сознательное вот это вот как бы отношение проявил к человеку, либо к этому, либо к похожему на него. То есть вот эта любовь, как эмоциональная привязанность, она является следствием...
1: На планете в этой жизни, да?
0: Нет, есть. Может быть в прошлом, неважно. Это же на бессознательном уровне все. Это же любовь, она бессознательная. Вы даже не... Вы не понимаете, почему вы любите. Это иррациональное чувство, необъяснимое. Почему вы любите? Это где-то в подсознании находится. И что там находится?
1: Вы встречались раньше?
0: В подсознании находится ваш опыт. Он может относиться к этой жизни, может находиться к более глубокому опыту прошлых жизней. И вот это очень важно, что мы в действительности обретаем привязанность к тому, чему мы служим, для чего мы делаем, для того, как бы по отношению к тому, ради кого мы что-то делаем. То есть любовь проявляется по отношению к тому, ради кого мы что-то делаем, не по отношению к тому, кто для нас что-то делает. Допустим, дети, в каком они положении находятся по отношению к родителям, слуг или господ? Господ. То есть дети, они находятся в состоянии потребителя. Это естественно. Это аномая, немножко праномая. То есть это потребительское состояние. И дети, они как бы... Эмоционально они очень зависят от родителей. То есть у них есть вот это вот претензии к родителям. И, соответственно, родители дают постоянно для детей, а дети это не ценят. То есть дети не могут ценить то, что делают для них родители. Это ну, неестественно было бы, да, если бы они могли бы это оценить. То есть это состояние дефицита. И вот когда а родители, они служат своим детям, они заботятся о своих детях, поэтому они их любят. Но когда дети подрастают, становятся взрослыми, у них пробуждается сознание, и они начинают заботиться о своих родителях, вот тогда дети начинают любить своих родителей. Любовь. Да, если успевают. Любовь – это есть не что иное, как следствие, а причиной является служение. То есть любовь – действие. Вот это вот. То есть не любовь как ожидание, а любовь как служение. В этом заключается философия вед или философия ариев. Вот, в следующий раз, на следующем занятии мы с вами сделаем вот что. Мы займемся более детально обсуждением какой пары, какая вам больше нравится?
1: Учитель учебник. Обязанность справа. Мужское и женское.
0: Понятно. Личное сообщество.
2: Цель и средства.
1: Давайте. Вечность, не вечность.
2: Давайте с первого начнем.
1: Может быть такая пара, вечность или что-нибудь?
0: Давайте, да, вот отсюда начнем прямо. Да.
1: Может такая пара быть куда? Вечность и что-нибудь противоположное ей.
0: Ну что противоположное по отношению к вечности?
1: Временность.
0: Временность. Где у нас вечность находится? Где временность? Здесь вечность, здесь время.
1: Кстати, у меня вопрос.
0: Ну вы ответили на свой вопрос.
1: У меня вопрос.
0: Значит, мы начнем тогда с этой пары. Мы будем обсуждать связь сознательного, то есть бессознательного сознания, то есть мы будем обсуждать закон кармы. Потому что бессознательно это карма. Я предлагаю закончить.
1: Это быстрый вопрос, походу.
0: Блиц вопрос. Хорошо, пусть будет блиц. Блиц, ладно. Давайте, блиц вопрос.
1: Просто почему вы пишете вот так всегда? Сознание с этой стороны, а природа с этой стороны. Это просто в привычку укрепилось? Или это какой-то принцип?
2: Можно и наоборот.
0: Как угодно. Можете сверху и снизу писать, как вам будет.
1: Я как буду писать, ну ладно, вот вы так себе пишете. Просто...
0: Я так пишу, потому что с точки зрения психологии, то, что написано справа, находится на первом месте для человека, с точки зрения восприятия. Наше восприятие, оно таково, что вообще, вот я стою, да, перед вами, вот, моя правая рука олицетворяет мужской принцип. Левая рука осуществляет это женский принцип. То есть правая рука, левая рука. Солнечный, лунный принцип. Вот поэтому я так пишу.
1: Ну, для нас вот этот лунный как раз справа, а солнечный слева получается.
0: Ну, вот это как бы дело вкуса. Давайте закончим. Спасибо большое.
2: Спасибо вам.
3: Вы прослушали лекцию Энвера Измайлова.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

сколько жизней необходимо для того, чтобы достичь какого-то уровня духовного, и как это все происходит. Все это зависит от многих обстоятельств. Во-первых, это зависит от духовного сукрити или благочестия. Если мы каким-то образом, когда-то, мы просто человек, который ничего не вешенный человек, никогда ни о чем не думали особо там божественно, и вдруг мы проходили, видели священника, какого-то священника, который там какую-то молитву читает. И нам он очень сильно понравился, и мы решили ему денежку дать. Раз. А этот священник взял эти денежки, использовал на то, чтобы напечатать книги хорошие о Боге. Или сделать какое-нибудь, ну, что-нибудь такое божественное. Сделать на духовные, там, покормить людей освященной пищей. То этот человек, который дал деньги, он получает духовное сукрити. И вдруг это духовное сокрытие, оно находится на гнязь внутри когда-то, оно даст свой росток, постепенно прорастет, и у вас появится «чего-то здесь мне делать нечего». У нас появится желание дальше идти. У нас этот росток, он прорастет постепенно, когда мы будем совершать такие поступки божественные. Это может быть не одна жизнь, это может быть 10 жизней, может быть 10 тысяч жизней. Это постепенно все может происходить, а может быть происходить за одну жизнь. Это все от нас зависит. И тогда постепенно в нашей душе откроется понимание духовности, и у нас исчезнет вообще желание именно корыстные такие, иметь желания какие-то. Да, мы здесь, мы все с вами наслаждаемся, и это нормально. То есть получать наслаждение – это нормально. Но если мы, получая наслаждение, забываем о Боге, то мы начинаем деградировать. То есть как? Вот у нас есть желание поесть. Ради Бога кушайте сколько угодно, но читайте при этом молитву. Допустим, перед едой прочли молитву, вспомнили о Боге, что Бог вам это дал, и наслаждайтесь сколько угодно. Это называется, вы получили разрешение. Если вы это не делаете, то вы, когда едите, вы просто насыщаете свой желудок и говорите: «Я тут господин, все». Нет выше меня, я тут сейчас ем. И такой человек, он с едой также ест грех, понимаете? Когда он ест, то он думает о Боге и понимает, что все это, то, что я делаю, это я стараюсь посвятить так или до какой-то степени, неважно. До какой-то степени Богу, таким образом вы будете прогрессировать, и постепенно ваше сердце, ваше тонкое сердце, оно будет очищаться. Эти самскары плохие, которые мы с вами говорили на мандрах медитации, они постепенно будут уничтожаться, и у человека откроется сердце, и он уже будет видеть духовную сущность. Как говорится, сам Браман появится в сердце, или Бог, он сам проявится, когда сердце чисто. Вы увидите личность Бога в своем сердце, когда вы его видите, то это будет высшее наслаждение в миллиарды раз, превышающее любое, которое вы здесь получите. Это удовлетворение будет всей сущностью вашей, не просто там языком там, или рукой, когда гладите кошечку. Это наслаждение будет выходить изнутри, оно будет вас полностью удовлетворять. Все остальное вам просто будет не нужно. И при этом вы будете таким же человеком, как и все. Вы будете приходить на работу, но работать для Бога. Вы будете кушать, но кушать то, что предложено Богу. Понимаете? То есть вы будете все делать в этом ключе. Совсем другая деятельность. И она приносит счастье. Если вы не достигаете высот в своей жизни, в этой, вы отсюда уже уходите с этой земли, попадаете на высшие планеты, где вам еще проще прогрессировать. Там нет таких сильных страданий, как здесь. Там не нужно будет целыми днями работать, как ишак. Там все есть, там райский мир. Там пришел с дерева, сорвал плод. Этот плод в миллионы раз питательнее, чем вся пища, которая здесь есть. Вы съели, там нет голода, там нет особой такой жажды. Если вы едите для того, чтобы использовать свое чувство вкуса для служения Богу. Понимаете? То есть там уже все тоже наслаждение, но служение Богу идет. В таком ключе. Таким образом...

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное –

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: Вашему вниманию лекция Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, проповедника и ученого, много лет изучающего ведическое знание и глубоко практикующего духовную жизнь.
1: Итак, мы продолжаем нашу тему. Предназначение быть счастливым. Уже много мы выяснили, что о природе человека, о природе счастья. Мы выяснили, что это внутренняя составляющая человека, его как бы внутреннее состояние. И прежде всего человек должен быть счастливым, а затем уже следует все остальное, например, процветание. Приходит вслед за его состоянием счастья. То есть если человек счастлив, то он притягивает к себе процветание. Кроме того, если человек счастливый, он защищен от ошибок. То есть если человек счастлив, он не будет совершать какие-то ошибки, то есть он не будет совершать грех. Греховный поступок. Он защищен. То есть это проистекает из того, что счастье — это следование дхарме. Дхарма означает природа человека, и следовать своей природе не грех. В Ведах, в частности в Бхагавад-гите, говорится, что следовать чужой природе грех. Говорится, что даже если у вас получается что-то лучше, чем у других, но это не ваше предназначение, не ваша природа, то лучше этого не делать. Лучше плохо исполнять свои обязанности, чем хорошо чужие. Потому что следовать чужому пути — это рискованно, опасно. Именно для того, что человек может совершить греховный поступок. И даже не сам грех страшен, его легко очистить. Например, любой грех можно очистить. От всего можно очиститься. Но дело в том, что есть корень внутри человека, корень этого греха. Вот если этот корень не устранить, то человек снова начинает совершать ту же самую глупость. Поэтому очень важно избавиться от коренной причины. И коренная причина всех наших ошибок и греховных поступков кроется, знаете, в чем? Вы знаете. В невежестве. Невежество. Если я не знаю, я совершаю ошибку. Если я знаю, я могу избежать ошибки. Поэтому очень важно обладать знанием прежде всего о самом себе. Это наука самоосознания, наука быть счастливым или понимать свое предназначение. Предназначение быть счастливым — значит понимать свою природу. Очень четко, хорошо понимать самого себя. Если вы понимаете самого себя, то дальше уже все становится ясно. Вы можете действовать в соответствии с этим. Это важно. Один, знаете, у одной утки появилось очень странное яйцо. Оно долго-долго не могло, как бы, никто не мог вылупиться оттуда. Долго. Все вылупились, а то яйцо не трескается. Но так как она как мама, она высиживала очень долго. И вот когда оттуда что-то вылупилось, ей не понравилось то, что она увидела. Ну, так как она была мать, она любила даже этого цыплята. У нее была слишком большая голова, не так, как у всех других цыплят, утят. Было такое маленькое туловище, голова большая, шея какая-то слишком длинная. Она сказала: ну, как же ты такой уродился? Ну, все равно, уродился такой, родился.

0: Пойдем, я тебе покажу. Мы тебе покажем мир. И она повела его вместе со всеми своими детьми показывать мир. Мир — это была птицеферма, где было очень много разных живых существ, птиц. И она обучала их взаимоотношениям с этим миром. Она говорила: вот сейчас мы подойдем к очень важной индюшихе. Видите, у нее там синяя ленточка на ноге. Перед ним должны сделать кря. Они все подошли, сделали кря. А тот, у которого была большая голова, как бы уродец, он неправильно сделал кря. У него не получилось кря. И индюшихе не понравилось это. И никому не понравилось вокруг. Все посмотрели на него и сказали, что он какой-то не такой. Какой-то гадкий. Ему не место вообще здесь. Никто не мог дать ему определение, никто не мог дать ему название, имя, никто не мог определить, кто это такое, что это такое. И он пытался пойти к одним, к другим, никто не признавал его, все его гоняли, обижали. В конце концов, он не смог жить на этом птичьем дворе, он ушел, стал отшельником в одиночестве. Все говорили, что он гадкий. С кем-нибудь такое в школе было? И вот он пошел, стал отшельником, он стал искать свою природу, он стал бродить по улицам, туда-сюда. Однажды он забрел какой-то старухи, у которой жил кот и курица. И курица сразу спросила его: кто ты? Он говорит: я не знаю. Ну, а что ты умеешь делать? Следующий вопрос, правда? Как еще можно понять свою природу? По тому, чем мы занимаемся. Она говорит: а что ты умеешь делать? Ты его можешь снести яйцо? Он говорит: нет. Ну тогда ты бесполезен. Кошка спросила: может быть, ты умеешь искры пускать? Смотри, как я. Или мышей ловить? Он говорит: нет, это тоже не умею. Тогда ты вообще не нужен. Понимаете? То есть, другими словами, социум иногда навязывает нам какие-то представления. Говорит: что у тебя нет машины? Ну тогда ты бесполезен. Что у тебя нет того или этого? Нам навязывают какую-то моду, какие-то представления. И так человек может потерять свою природу. И вот этот цыпленок, он ушел и поселился совсем один. В отчаянии, в полном отчаянии он находился в этом состоянии. Это был период его жизни под влиянием Раху. Если по гороскопу посмотреть, то, видимо, это было влияние Раху. Неблагоприятная карма. Все было неблагоприятно. И однажды он увидел красивых больших птиц, которые пролетали мимо него. Они настолько высоко летели, что выше этого все восхищались всегда, когда их видели в этом курятнике. И он тоже смотрел на них и думал: вот это да, какие величественные птицы. Жалко, что я не такой. И никто не такой, вот они редкие птицы высокого полета. И он решил жить один. По ночам он выходил погулять, ночью он днем он прятался, чтобы его никто не видел, чтобы не портить никому настроение. Потому что он понимал, что одно его присутствие уже вызывает протест. Одно его присутствие уже вызывает какую-то борьбу, противостояние. Так он жил. И незаметно он рос. Он рос. И не замечал, как с ним это происходит. Он был очень смиренный, терпеливый, почтительный. Отличался такими качествами. Немножко себя недооценивал на самом деле. И вот однажды он снова увидел этих птиц красивых, и они приземлились прямо на его пруд, где он прятался. Лебеди красивые, с длинными шеями, красивыми крыльями, сияющие, белоснежные. И он подумал: пойду к ним, пусть заклюют. Пусть лучше такие красивые птицы мне заклюют, чем те в курятнике. И он выскочил к ним, говорит, с закрытыми глазами: вот делайте со мной все, что хотите. И когда он вырвался к ним, подплыл к ним, они сказали: какой красавец, какой красивый, какой потрясающий лебедь. Почему мы с тобой не знакомы? И он очень удивился, что они хотят его клевать, и он очень удивился, что он, оказывается, как раз та сама птица такая же, как эти. Он о таком даже не мечтал. Знаете эту сказку? Так вот, интересно, что иногда, как мы сказали, за нашими страхами скрываются наши таланты, наша природа, наши способности. И мы изо всех сил боимся туда идти, но если мы пойдем в том направлении, возможно, нас ждет успех. И там скрыты наши счастья. там за него нужно как бы побороться немножко, против, просто преодолеть свой страх, какие-то свои комплексы, преодолеть эти вещи. И тогда это все превзойдет ваши ожидания. Это секрет счастья. Секрет счастья, формула его, она проста. Она описывается в Махабхарате, там говорится, что ничего не нужно ждать от этой жизни. Никаких претензий к ней не иметь. Ничего. Например, выходя замуж, ничего не нужно ждать. Никаких ожиданий. Ни от мужа, ни от жены. Ничего не нужно ждать. Нужно думать только об одном. Как бы я мог изменить этот мир, что бы я мог привнести в семью или в этот мир, что я могу в него привнести. Если человек таким образом настроен, у него нет запроса, никаких ожиданий, то его ждет много-много-много счастья. На каждом шагу. На каждом шагу его ждет что-то приятное, просто потому, что он этого не ожидал. И он радуется, увидел сегодня Луну, и думает, ух ты, вот это да, сегодня она особенно красивая. Он может почувствовать сразу, что этого ему достаточно для счастья. Проснулся живой, тоже очень благодарен. Выпил стакан воды, тоже очень счастлив. Его все время ждет сплошное счастье. И так как он счастлив, то все остальное приходит к нему. Его доля, она приходит, она не оставит его доли. Человек рождается уже со своим количеством счастья и несчастья, со своей долей. И она уже определена. Единственное, что человек должен понять, просто свое положение, где он сам располагается. Если человек понимает свою природу, свою психологию, свою гуна-карму, сочетание своих гун, в какой именно гуне он расположен, то вот там его ждет успех. Человек, ему не нужно бороться за выживание, за конкуренцию. Там, где борьба, это означает, что просто люди не на своем месте. Если человек мастер своего дела на своем месте, то он вне конкуренции. Никто не может ему подражать или заменить его. Ведь правда? Ему не нужно даже прилагать к этому усилия. Причем вот талант, он проявляется легко для него. Без всякого напряжения он талантливо это делает, и спонтанно. Например, Моцарт так писал музыку. Знаете, так легко, спонтанно, без напряжения. Это называется талант. Это называют от Бога. Бхагавад-гите Бог говорит, я талант в человеке. И один человек ему завидовал. Помните Моцарту? Кто? Он завидовал. Он завидовал, потому что он видел, что хотя вот Моцарт такой талантливый, он в то же время какой-то не очень нравственный человек. У него поведение было не очень. Он был немножко хулиган. И он думал, ну за что Бог наградил его таким талантом? Когда он читал его вот произведение, как он легко написал музыку, он думал, вот видно, что спонтанно и легко. И главное, ни одной помарки, ни одного исправления. Он просто как будто вот поток был какой-то. Он просто писал, писал, писал, писал. И вот сам Сальери так не мог. Ему нужно было, знаете, много перечеркать, исправить, выкинуть. Потом сначала нужно было выдавливать из себя способности и таланты, выдавливать это все. И поэтому он одновременно любил этого Моцарта и в то же время ненавидел. Он любил его, потому что восхищался его талантом. И в то же время завидовал ему. Это вызывало в нем вот это противоречие, вот эту вот борьбу внутреннюю. Иногда из-за этой зависти мы не можем поэтому построить очень близкие какие-то глубокие отношения, не можем воспользоваться помощью другого человека. Но, как мы вчера говорили, нужно отношения, чтобы были на трех уровнях, старшие, равные, младшие. Потому что, чтобы проявить свой талант, чтобы проявить свою способность, необходимо, чтобы нас кто-то уполномочил. То есть кто-то нас должен уполномочить, кто-то должен дать нам создать эту возможность для нас. Если же я ни с кем не общаюсь, я гордый, то тогда кто же меня уполномочит? Например, чтобы здесь произошла лекция, вы должны были прийти. Кстати, я бы один пришел, кому бы я читал лекцию. Я был бы бесполезен. Я мог бы сидеть тут с микрофоном и разговаривать сам с собой. Но так как вы пришли, милостиво, то получается, что вы меня уполномачиваете. Видите? Вы меня уполномачиваете. Не я вас, а вы меня. Таким образом, мы все взаимосвязаны, как сообщающиеся сосуды в обществе. Потому что, чтобы продвигаться вперед, нужно, чтобы кто-то нас уполномачивал, чтобы кто-то нас благословлял, давал возможности, не создавал препятствий. То есть вот эту атмосферу нужно создавать в обществе. Это атмосфера, когда отсутствует зависть. И вот когда зависть отсутствует, люди сразу естественным образом занимают свое природное положение, свое, становятся сами собой, потому что им тогда не страшно быть самим собой. Чаще всего человек боится быть самим собой, потому что это может быть непрестижное положение. Сейчас престижно быть другим. А я вот не такой родился, вот гадкий утенок-то родился. А нужно быть другим сейчас. И вот человек иногда боится, стесняется своей природы. Поэтому он чувствует себя неуспешным или несчастным. Вот очень хорошо не стесняться своей природы, а наоборот проявить ее. И что интересно, вот именно ваша природа кому-то очень нужна. Именно ваша способность, ваш талант кому-то очень нужен, и кто-то вас любит и ждет именно такого, какой есть человек. Я слышал историю про одного смешного человека. У него был длинный нос, и все над ним смеялись. Или уши у него были. Ну что-то такое, знаете. Может быть, или уши, или нос, а может и нос, и уши. И он считал, что это недостаток. Но люди всегда, когда увидели, очень радовались, и всегда это было нехорошо для него. Но он сам лично собой был недоволен. Но люди его любили. Он был такой вот любимец публики, всегда вызывал хорошее настроение. И в этом он был успешен. Но когда у него появились деньги, он взял и сделал пластическую операцию. Убрал уши и нос. Сделал их красивыми, как он думает. Но вы знаете, с этого момента люди перестали к нему хорошо относиться. Он испортил всю свою жизнь. Оказывается, он стал невостребован в этом состоянии. Потому что тонкое тело-то осталось прежним. И он грубо изменил, вмешался в свою вот карму. И испортил всю свою жизнь. Поэтому природа, она уже дана человеку, но он не всегда ею доволен, не всегда с ней согласен из-за того, что сбит с толку. Итак, природа — это то, что мы можем делать легко. Один человек. Я когда-то читал такой рассказ про одного человека, у которого получалось спонтанно писать слова. Он умел составлять такие фразы, такие острые, такие вот очень красивые, логичные, как бы стихи, не стихи, но он умел составлять такие вот слоганы. Его пригласили в журнал. И он стал спонтанно туда писать. Для рекламы, для газеты, вот что-то еще. Его просили придумать что-нибудь такое, сочетание слов. И он говорит, легко. Он всегда это использовал как шутку. Он так шутил. Общался с людьми, шутил. Но однажды кто-то услышал его, и вот как раз пригласил на работу. И он на этом стал делать очень хорошую карьеру. У него получался хороший доход на этом. Но интересно, что когда пришли к нему деньги, и он стал их считать, чем больше денег приходило, тем меньше оставался этой способностью. Но он вдруг стал замечать, что когда он стал привязываться к деньгам, считать деньги, пытаться увеличить их, то он стал терять вот эту естественную способность. Он уже не мог так легко шутить. И так легко слова не складывались. Появился творческий кризис. Он стал даже охотиться за этими вот и красть эти мысли и фразы у других людей. В конце концов, он стал абсолютно потерял свой талант. Стал бездарным. Просто из-за того, что привязался к плодам своего труда. Интересно, вот эта вот привязанность к плодам своего труда лишает нас способностей. Поэтому мы можем видеть, что иногда человек талантлив, но если он использует это просто ради обогащения, то он теряет эту способность. Поэтому это противопоказано. Это противопоказано привязываться к плодам. Но показано привязаться к своему любимому делу. Просто быть привязанным к делу, к самому делу. Ничего не ожидая взамен. Это очень тонкая грань. Но если человек ее не понимает, он переходит, он может потерять все свои способности. Утратит эти способности. Потому что тогда вмешается туда зависть, корысть. Это то, что отделяет нас от нашей внутренней божественной природы. Итак, поэтому, чтобы действовать естественным образом, понять свою естественную природу, или, как мы говорили вчера, дхарму, состояние нашего счастливого, успешного положения, человек должен избавиться либо от зависти, либо попасть в какую-то такую, как мы говорили, экстремальную ситуацию, может попасть, тоже почувствовать это. И в этом случае я людям иногда привожу пример, не знаю, кто знает, не знает, но когда-то был такой фильм, называется «Гараж», кто видел? Это советский, я имею в виду советский фильм. Он такой странный. Ну, его не поймут, допустим, на Западе или где-то еще, потому что там все происходит в одной комнате, там экшена нет. Сидят люди и выясняют, чей гараж. кому достанется. Помните? И интересно, там показана просто психология людей. Они их там закрыли. И вот очень интересно, когда их закрыли, стала проявляться их природа подлинная. Что вначале они делали какой-то вид, держали какую-то марку, кто как кого себя изображал. Вот точно так же, если, например, нас сейчас здесь закрыть до утра, хотя бы до утра, такой тренинг практически. Ну вот, сломается замок, допустим. Или мы попадем вдруг на какой-то необитаемый остров вот в этом составе. Через некоторое время мы перестанем играть какие-то роли. Произойдет ломка, да. И когда она произойдет, мы можем даже сами себя не узнать. Начнет лезть из нас наружу наша природа. Она не обязательно будет хорошая, у всех она будет разная. Сразу же проявится лидер, во-первых. Или герой. Есть лидеры разные, есть лидер-герой. Лидер-герой обычно командует, который возьмет все в свои руки, и он проявляется именно в экстремальной ситуации. Если экстремальной ситуации нет, то он может так и даже не подозревать о своей природе. Но если он попадает в экстремальную ситуацию, он начинает проявлять свой героизм, начинает активно действовать. Очень часто мужчины такие. Иногда жены, они жалуются на мужа, что вот он стал какой-то такой вот домашний. Знаете, вот бывают мужчины домашние. Говорит, вот раньше он не был домашний. Раньше он делал для меня подвиги. Правда же, мужчины вначале делают подвиги. Ради того, чтобы, допустим, жениться, они могут залезть в окно, цветы как-то так принести необычно. На пожарной машине. Один такой пожарный. Пожарных нанял и сымитировал пожар, чтобы подарить цветы женщине. Ну, с утра пораньше. Кстати, она спала, и вдруг пожар. И она в панике, дверь закрыта, влазит пожарный в пожарной маске, а потом выясняется, что это ее жених с цветами. Ну, ей не понравился этот сюрприз. Но иногда женщина вспоминает, вот раньше такой был. А теперь просто сидит такой на диване скучный, знаете, или в компьютере сидит. И даже в магазин ради женщины не может сходить, ради жены ничего делать не хочет. Такой вот домашний. Больше не готов на подвиги, у него уже и живот вырос, и лысина появилась, и он такой какой-то весь скучный. И одна женщина жаловалась на такого мужа. И что с ним? Но оказывается, она сама его привела в это состояние. Иногда женщина сама приводит мужа в такое состояние, потому что не учитывает природу мужскую. А оказывается, природа мужчины — это риск. Ему нужно немножко рисковать, какой-то экстрим. Поэтому он хотя бы в компьютере иногда в кого-то стреляет. Правда? Есть такие сейчас увлечения у мужчин, даже у взрослых, он как в игрушках каких-то. Ему не хватает там поступков. И она жаловалась на него, но однажды случилось какое-то землетрясение где-то, может быть, в Армении, и вдруг он туда сорвался, поехал, все бросил как-то изнутри, почувствовал, что это надо ему, и уехал. И вернулся такой счастливый, снова такой вот похудевший, такой вот целеустремленный, глаза горят, он говорит, ух ты. Оказывается, вот чего ему не хватало. Но женщина, она склонна его убаюкать, мужчина. Говорит, не надо рисковать, не прыгай там высоко, туда не лезь, сюда не ходи. И она с ним как с ребенком может обращаться. Она учит его подбирать одежду правильно, правильно ложку держать, изысканно питаться. Потому что мужчина может очень грубо все это делать. И постепенно она формирует из него подружку такую, удобную. Подружку, но как мужчина он ей перестает нравиться. Но что-то он не разонравился теперь уже. Такой, в таком состоянии. Потом природа мужчины такая. И вот воины они проявятся по своей природе в этом случае. В экстремальной ситуации. Будут также люди, которые задумаются вообще о смысле. Они начнут мыслить, что делать дальше. Они умиротворенные, размышляющие. Редко говорящие, но когда говорят, прямо в точку. Вот произносит что-то, и вы сразу чувствуете, ух ты, прям точно сказал. И все обычно подчиняются его слову. Но говорит он редко и обычно думает больше. И обычно сначала его не видно, пока рот не откроет. Такой как не очень яркий. И появятся также те, кто скажет, слушайте, ну давайте разделим то, что у нас есть. По карманам, давайте посмотрим. И он достанет, что у него в кармане, спросит, что у вас в кармане, начнет меняться с вами вот этим вот, делиться, доходы какие-то разделит. И будут люди, те, которые просто скажут, скажите, что делать мы будем. Просто мне скажите, что делать, я выполню. Я сам не хочу думать, но вы скажите, я буду делать. Это четыре типа людей, которые от природы существуют на этой планете, но больше этих, кроме этих четырех, вы не найдете. Бывает еще сочетание этих типов. Это психологи назвали бы темпераментами. Но в ведах это называется варна. Варна. Варна — это касается нашей природы, нашего тела. Не касается души. Касается нашей вот просто природы, психофизиологии. Или мы еще скажем, можно сказать, гуна-карма. То есть это сочетание гун определенных. Например, какая гуна действует на воина?
1: Страсть.
0: Страсть и благость. На мыслителя. Благость. Она преобладает. Не значит, что у него других гун нет. На того, кто бизнесмен, торговец.
1: Страсть
0: и невежество примешиваются. На того, кто боится ответственности.
1: Невежество
0: преобладает, но также другие гуны тоже присутствуют. Не то, что он плохой какой-то. Нет, они все имеют место быть. Поэтому мы можем их как бы в виде схемы изобразить. Первый — это голова. Гуна благости, да? Сатва. Больше света, больше знаний в нем, ясность мысли, сила слова. Не сказал, что-то произносит, это постепенно превращается в действие. Он говорит глаголом, жжет сердца людей. Слышите такое? Глаголом жжет сердца людей. Такая сила. Следующий называется кшатри, воин. Кшатри значит, что он защищает от насилия. Раджас. Страсть. Красивый, сильный, героический, готовый на подвиги, на жертвы. Они взаимосвязаны, два этих типа людей. Когда мы сейчас говорим об этих типах людей, возможно, вам трудно вспомнить примеры таких людей, увидеть пример. Например, Брахман, настоящий учитель, его сила и его счастье заключается не в деньгах. Не в какой-то способности иметь какую-то власть. Он вообще в этих вещах не заинтересован. Он должен быть отстранен. В этом его квалификация. В отречении. Он находится в отречении, потому что он избегает попадать в зависимость, например, от зарплаты, от денег, от чего-то еще. Были такие люди. Сейчас тоже есть. Сейчас их меньше, но они тоже есть. Поэтому настоящий учитель, он не будет говорить, что мне не платят зарплату. Она его не интересует в принципе. У него скажут, а как же он тогда живет? Он живет очень хорошо. Знаете, каким образом? У него есть одна очень уникальная, редкая способность. Он очень нравится людям. Он проникает в их сердце своими качествами. Он настолько глубоко проникает в сердце, что люди сами хотят его поддерживать. Они ничего от него не хотят, но они вдохновлены тем, чтобы поддерживать его. Потому что ничего не просит. Он умеет просто общаться с людьми. Правильно. Общается. Один такой человек однажды в Алма-Ате пришел к студентам. У студентов был преподаватель очень хороший. Тоже философ по образованию. И вот этот философ по образованию, он старался как-то влиять на новое поколение, изучал каждый раз новое поколение. Все время, каждый год появлялись новые студенты. И вот он с ними работал. Как учитель он хотел, чтобы они курили, не пили, как-то принести что-то светлое, что-то хорошее. Иногда показывал какие-то фильмы, общался с ними. Но видно было, что они не очень слушались. И мы познакомили его с одним брахманом настоящим. И предложили пригласить его туда, к студентам. И пригласили этого человека. Ну, естественно, так как он был браман, он сразу проник в сердце этого человека. И тот почувствовал это. И поэтому он очень боялся, ему было стыдно за аудиторию, и он старался своих студентов очень строго настроить. Прежде чем впустить этого брамана, он зашел сначала к своим студентам и сказал: «Так, что, не дай Бог, не дай Бог, вот ты, или ты, или ты». Он перечислил всех своих врагов. Что ты, не дай Бог, свой сотовый телефон не вовремя, ты, не дай Бог, глупый вопрос задашь, или ты там что-то сделаешь. Я пригласил такого человека, вот такого, что вообще, я сам не верил, что такие есть. Я хочу, чтобы вы послушали его, просто тихо послушали, и не дай Бог вы что-то себе позволите. Вот обещаю, не зачет будет по моему предмету, по философии. Но если послушаете хорошо, зададите хорошие вопросы. И вот он так пугал, они так сидели, как всегда. Ну, как в школе дети сидят с учителем, они как враги, правда? Оборона. Учитель хочет научить, они изо всех сил сопротивляются. Там какое-то сопротивление все время. Но сама позиция не очень правильная. Ну и зашел этот браман. А у него нет такой идеи произвести на них впечатление, или переделать их, или даже их осуждать как-то. Потому что браман следует одному главному важному принципу – ахимса, не насилие. И он не совершает никакого насилия. И так как он даже в мыслях этого не имеет, никакого насилия, то как только он вышел, он стал спокойно очень, и очень спокойно, тихо стал рассказывать им то, что просили. Вот эту духовную тему просто стал рассказывать. И аудитория просто превратилась в одно большое ухо. Мы все стали слушать, как кролики. Никакого вот не было там, никакой борьбы, никакой дисциплины, никакого вот этого страха. И когда прозвенел звонок, никто даже не услышал. И вот тот преподаватель, который пригласил этого брата, он был потрясен. Он говорит: вот это да! Как только звенит звонок, они убегают обычно. А тут прозвенел звонок, они не услышали. Кроме того, когда сказали, что лекция закончилась, они все его обступили, этого вот брамана. И не с живым кольцом таким. Что учитель был даже заинтригован, думал: вот это да, я столько лет пытаюсь проникнуть в их сердце, у меня не получилось. Он пришел с первого раза, проник в их сердце, и они этого на куски не разрезают. Что всегда так у него происходит? И мы сказали: да. Допустим, к нам приходит работать. Нет, он не будет этого делать. Если он не будет попадать ни в какую систему, ни за какую зарплату, иначе он потеряет тогда свою квалификацию. В том-то его и сила, что он не идет за зарплатой, его не интересует, как это выгода. Он следует просто своей природе. Ему нравится слушать и передавать эти знания, учиться и учить. И все. Больше он ничего не ждет. Он не ждет какого-то плода от этого всего. И так как он не получает зарплату, он может говорить правду, не подстраиваясь под политику окружающую. Просто может говорить истину. Это очень важно, чтобы были такие люди, верно, в обществе, кто мог правду сказать и не побояться. Их особое качество, как мы сказали, не насилие, поэтому их сознание очень умиротворенное. Если он появляется где-то, то он может умиротворить людей легко. Например, Махатма Ганди смог остановить насилие. Без насилия. С помощью такой вот внутренней силы. Силы браманической природы. И вот если есть такой класс людей, их обычно немного, как голова на теле, она занимает немного места, правда? Но значимое место. Также в обществе людей таких немного. И если они есть, то первый, кто ими вдохновляется, это вот этот класс людей, деятельных. Кшатри. Они создают вот это, да. Они склонны слушаться таких людей, управляющий класс. Например, начальство или какие-то такие вот чиновники, они вот интегрируют к таким людям. Они попадают под впечатление и хотят слушаться их. Поэтому у каждого царя раньше был такой советник, который был отстранен от политики и мог со стороны все видеть так, как есть, не вмешиваясь в эту политику. Они сотрудничают очень хорошо вместе. Но кшатри — это другая психология, другая природа. Его успех как раз заключается в том, чтобы иметь власть, силу. Ему нужен подвиг, чтобы чувствовать себя счастливым. Есть такие здесь? И если это настоящий кшатри, то он обладает особой внутренней силой. Например, он может одним взглядом остановить врага. Был такой один мастер настоящий боевых искусств, который совершенствовал все в битвах и в тренировках своего искусства. В конце концов достиг такого совершенства, что просто от одного его взгляда противник проигрывал, сдавался своим. Все. Откуда эта сила кшатрия? Она проистекает из его понимания духовной природы, что он не тело, не боится умереть. У него нет страха смерти. У всех есть страх смерти. Даже у тех, кто кричит очень громко на улице, ругается и пугает другого человека. Вот мужчины иногда дерутся, они сначала кричат, ругаются, какие-то слова используют. Но не каждый перешагнет одну грань. Не каждый пойдет на столкновение по-настоящему, когда вопрос будет жизнь и смерть. Такие люди обычно не кричат, они очень опасны. Они переходят сразу к действию и готовы умереть. Не дай Бог с таким встретиться. Если вы столкнетесь с таким человеком, то вы не сможете его победить. Ну, вы можете, конечно, достать оружие и убить его, но он не сдастся. Он не испытает страха и не скажет, я сдаюсь. Он будет только сильнее и сильнее, если вы его... Даже если ему голову отрубить, если он машет все равно мечом. Так вот. И рождается в следующей жизни, чтобы отомстить. У них принцип око за око, за око, вендетта. Вот так. Воины. У них повышено чувство справедливости. Если они видят, что женщину обижают, оскорбляют, у них появляется сила, чтобы защищать. Если они видят, что кого-то обижают, например, младшего, то они начинают сражаться сразу же. И когда где-то идет какая-то драка, они чувствуют именно вдохновение. Не страх, у них коленки не трясутся. А наоборот, они чувствуют прилив энергии, вдохновения и хотят туда. И даже если вы их хорошенько, то есть их кто-то даже побьет, они чувствуют все равно все хорошо. Это вот здорово. Здорово, здорово. Бывает даже, и женщины тоже имеют такую природу. Например, женщина кшатри. Как она себя ведет? Она так, как правило, какая-то императрица. Вот одна такая была, у нее был император, тоже кшатри, воин, и он однажды пошел в бой, в поход. Но вернулся без победы. Так она ему не открыла дверь. Она сказала, мой муж либо погиб в бою, либо пришел с победой. Поэтому ты не мой муж. Он не впустил ее. Это женщина кшатри. Такая женщина кшатри. То есть вот такое сильное у них сознание. Есть еще пример такой, в чем разница между браманом и кшатрием. Например, однажды они медитировали вдвоем. Браман медитировал с кшатрием. Они друзья, они медитировали возле водоема. В тихом-тихом месте, в состоянии транса находились, в медитации. И вдруг неожиданно появилась змея. Представляете, змею? Это опасно. Она появилась. И браман стал это наблюдать. Они оба наблюдали это. Не знали, что делать, они не двигались, просто наблюдали. И вот когда она стала приближаться к кшатрию, это змея, вернее, сначала она к браману подползла, и кшатри видел это. Когда она ползла к браману, то она его даже не заметила. Она прям по его телу проползла, как будто это неодушевленный предмет, и подползла к воину, к кшатрию. И вот когда она подползла к кшатрию, она неожиданно подняла голову, вот так вот, зашипела со страхом, развернулась и очень быстро уползла в кусты. Они стали обсуждать это событие. И кшатрий сказал браману, браман кшатрию. Кшатрий сказал, ты достиг совершенства. Но браман сказал, нет, это ты достиг совершенства. То есть тебе даже не нужно было сражаться с этой змеей, она испугалась твоего воинского духа. Она сама уползла. Любой враг от тебя бежит, даже змея. Настолько от тебя идет сила, настолько от тебя идет энергия с опасностью. Если настоящий воин где-то присутствует, вы почувствуете опасность. Он опасен. Если особенно это ваш недруг. Но если это друг, то вы почувствуете защиту очень сильную. Говорит, даже змея тебя испугалась. Ты достиг совершенства, тебе не нужно применять насилие, потому что все с тебя сдаются, сразу покоряются. Это кшатри. Но кшатри сказал, нет, а меня, значит, что восхищаешь ты. Потому что когда она тебя увидела, она даже не обратила внимания. Ты настолько умиротворен, В твоем уме нет никакого насилия, что даже змея восприняла тебя как часть природы, она даже не попыталась защищаться. Вот это, говорит, совершенство. Таким образом, они друг друга вдохновляют. Они любят, уважают друг друга. Ну, то есть здесь профессия, если вы такой человек, то ваша профессия — это управление людьми, например, или связано с риском что-то. Если вы браман, то ваша задача учиться, учить. С помощью слова вы достигаете совершенства. Например, как достигает артхи браман? Просто говорит. Он просто говорит, и люди за это его поддерживают. И так вы можете определить свою адхикару или свою квалификацию. Если вы можете, просто разговаривая, прокормить себя, значит, вы браман. Если разговаривать недостаточно, вам нужно руководить, совершать какие-то действия, значит, вы кшатрий. Таков критерий. Критерий — это то, могу ли я себя поддержать, не умру ли я с голоду, следуя какой-то профессии, какой-то природе. Ну вот, и следующая категория вайши — это раджас и тамас. Их счастье заключается в капитале. У них много денег. Они очень хорошо делают деньги. Они это умеют делать. У них всегда в кармане много денег. Это признак разума, их разума. То есть они так оценивают старшинство человека. Сколько у них денег? Если больше, чем у меня, значит, он старше. Я буду его слушаться, буду задавать ему вопросы. Вайши не понимает брамана. Браман для него, кажется, вообще как бы трансцендентный. Очень слушается и боится кшатриев, подчиняется кшатрию вообще по природе. И он распределяет также богатство, не просто жадный, он умеет делать деньги, но умеет и распределять, он поддерживает экономику в обществе. Например, сельское хозяйство, производство продуктов, коровы — это все его сфера деятельности, земледелие — это все его сфера деятельности. Он не просто продает и покупает, он еще производит. Это вообще. То есть есть же такие люди, да, они с детства умеют продавать, покупать. И шудра — это человек, который под влиянием тамаса находится, преобладает тамас или невежество. И его успех и счастье, оно зависит от многих обстоятельств. Например, он очень остро нуждается во внимании. Если он каждый день не говорит, что вы его любите, он начинает страдать внутренне. Вы вчера уже говорили, но сегодня-то нет. Сегодня еще раз мне нужно сказать, что нужно ему сказать, что его уважают. Он всегда спрашивает, ты меня уважаешь или не уважаешь? Ты меня любишь или не любишь? Эмоционально очень неустойчив. Очень нуждается в славе. И он считает успехом славу. То есть очень нуждается быть на сцене, привлечь внимание. Или чтобы его портрет висел где-то на стене. Он очень нуждается в этих вещах. То есть очень простая психология. При этом он не склонен брать какую-то ответственность. Например, если Ваше предложит ему сделать дело, бизнес, Шудра откажется. Он скажет, давай ты мне просто зарплату будешь давать. А вот делать дело, не брать ответственность я не хочу. То есть он готов просто где-то работать за зарплату. Такой менталитет. И это профессии, например, актер. Или какой-то художник, или тот, кто руками что-то делает, например, рабочий. Он такой менталитет, очень широкий диапазон категории людей. И такая у него черта, если он все время скорбит. По поводу и без повода. Он может просто быть в плохом настроении по какой-то причине. Вот вроде бы все и не так уж плохо, но он скорбит, все время переживает о чем-то. Вот. То о прошлом, то о будущем боится. А будущего боится, а о прошлом скорбит. То есть вот такой вот он очень неустойчивый. То есть это психология ребенка или женская еще психология. Поэтому вот эти люди нуждаются в заботе. О них нужно всегда заботиться. На каждом этапе жизни. Например, цивилизованное общество определяется именно этим отношением к женщине. К детям, к старикам. Вот к этой категории людей тоже. То есть если женщина под защитой, на всех этапах своей жизни, значит, это общество цивилизованно. Например, под защитой, значит, она... Отец заботится о том, чтобы выдать ее замуж. Она не ходит сама, не ищет мужа. Затем муж ее защищает от ее собственной природы и от других мужчин. Затем старший сын ее защищает от ее ума, беспокойства ее ума, потому что ее ум очень беспокоен. Точно так же дети, они должны быть под защитой, и вот старики, вот это вот, где преобладает вот эта гуна, тамас, и где неустойчивость эмоций, и вот эта скорбь беспричинная. И интересно, что в наше время вот это настроение преобладает. Даже если человек учитель, где-нибудь работает, допустим, преподавателем, а менталитет вот такой. Он может быть, например, склонен к пьянству, этот человек. Если ему дать деньги, он будет их пропивать. Потому что для него праздник — это праздник чувств. Например, он не может видеть Новый год без спиртного. Если будет проводить без спиртного Новый год, он будет грустный. Это, скажем, что так скучно. Собрались какие-то брахманы. Сидят и книжки читают. Так скучно-скучно. Он скажет, нет, нужно что-то такое, повеселее. То есть он склонен к интоксикациям, к одурманивающим веществам. Этот человек на этом уровне. И хочет все время вот какой-то вот, какого-то покровительства, защиты, все время чувствовать ее, эту защиту. И такая вот психология интересная. Итак, брахман чист, он обладает особыми качествами чистотой, аскетизмом, милосердием, правдивостью. У него особый взгляд на все, он связан с абсолютной истиной, с Богом связан. В этом его связь, то есть в этом его преимущество, он может две реальности соединять, духовное и материальное, привносить это все. Очень важно, чтобы он был чист. Поэтому там поддерживается особая чистота. Они добровольно держат себя в нищете. При этом не производит впечатления убогости. То есть он может быть, как Махатма Ганди, босиком ходить, но будет производить очень сильное впечатление на вас. Вы можете увидеть его очень странно одетым. Например, один духовный учитель пришел в клуб йоги, элитный клуб йоги, где дресс-код даже, чтобы войти. В дырявых носках, в футболке, такой помятый. И читал там лекцию. При этом никто этого не заметил, ни дырявых носок, ни футболки помятые. Все были под впечатлением. То есть брахман украшает собой любую одежду. Он украшение любого события. Например, чтобы произвести впечатление, люди сейчас используют мошенничество. Например, красивую одежду. Однажды я поехал, так нужно было, представить книги, духовные книги моего духовного учителя в Астане, в городе Астана, в Казахстане. Меня пригласили туда, потому что там была выставка ювелирных изделий. И руководитель этой выставки, она сказала, я бы хотела, чтобы было что-то духовное на нашей выставке. Могли бы вы привезти ваши книги? Привезем. И вот мы разложили там эти книги. И когда люди входили в это помещение, они обычно проходили мимо книг, они шли сразу туда, где блестит все. Там тоже золото, украшения. Это роскошно, вот они ходили с горящими глазами, искали это золото, украшения, подарки покупали, мимо книг скользили. Я думаю, надо же, похоже, книги-то не уйдут. Тут брахманов нет, тут простые люди, книги им не нужно. И я стоял так за прилавком в уголочке, и пришел один из наших руководителей, который посмотрел на меня, говорит, так, посмотрел на интерьер, говорит, посмотри внимательно. Интерьер видишь? Теперь посмотри, как ты одет. Ты не соответствуешь интерьеру. У тебя есть костюм, галстук? Я говорю, нету, что? Где я возьму? Я приехал так, на легке. Хорошо, говорит, посмотрим, что можно сделать. Он принес мне свой костюм, галстук, переодел меня. Потом посмотрел внимательно, чего-то не хватает. Бейджик нужен. И такой значок написали, представительный, и прикрепили. Вот так пойдешь завтра. Я пошел так на следующий день, встал, только разложил книги, и сразу же первый же человек ко мне, второй ко мне, третий ко мне. Все подходят и воспринимают авторитет. Они видят бейджик, костюм, они совершенно не различают личность. Просто бейджик, костюм, они уже все впечатлены. На книги смотрят, что за книги. Потом на бейджик, на костюм, на книги. И вы можете говорить им теперь уже что угодно, они будут брать. Они брали книги, половину книга ушла. Такой резкий контраст. И вот в наше время люди умеют создать впечатление. Чем человек более наглый, тем он кажется квалифицированнее. Они создают иногда организации по заготовке рогов и копыт. Знаете? Ну, это как у Остапа Бендера. Какая-то организация, которая на самом деле не имеет никакого смысла. Но она очень красиво организована. И люди обманываются, ловятся на эти ловушки легко. Если вы построите что-то очень большое и красивое, они будут думать, что это что-то великое. А при этом там будет просто товар в виде корма продаваться, и все. Но в красивой упаковке. Яд, но в красивой упаковке. И люди будут покупать. Они сейчас покупают шоколадки, вот эти все вот с Запада, то, что приходит. Чистый яд. ГМО. Все Е, отравленные продукты. Но вкусные. И красивые. Поддаются. Не различают этих вещей. И чтобы преуспеть в таком обществе, они, такой человек понимает, допустим, он не обладает сам качествами, но он знает, если я примкну кому-то, например, какой-то организации, какому-то бренду, так это называется, то я тоже вместе с этим брендом стою значимым. Потому что на меня тоже наклеивают эту наклейку, я как бы причастен к какой-то организации, например, к какому-нибудь институту. Я вот в таком-то институте состою. Или я в таком-то вот банке работаю. Хотя при этом я, может быть, сам по себе ничего не значу, но вместе с этим банком или институтом, с какой-то организацией рогов и копыт, я имею какое-то значение. Так вот, брахман настоящий, наоборот. Он может прийти даже в подвал, куда угодно, куда бы он ни пришел, все приобретает ценность. От него, наоборот, зависит ценность любой организации. И если его там нет, все становится бессмысленным. То есть он приходит куда-то, все обретает смысл. Например, такой человек однажды приехал в Америку, будучи уже стариком. Ему было уже, знаете, 70 лет. И он привез с собой книги, старинные книги. Вот, например, «Бхагавад-гиту». Это его перевод. Он приехал в таком вот состоянии, в таком уже пожилом возрасте, но обладал очень удивительными качествами. И приехал он ни с чем. У него не было даже денег. С собой $4. На все про все. И поселился в самом дешевом районе, где жили наркоманы, хиппи, алкоголики. Там он организовал лекции по Бхагавад-гите. Представляете? Теперь это место паломничества. Этот район. Видите как? Он привнес туда ценность своим просто присутствием. Настоящий брахман с собой наполняет все смыслом, потому что обладает качествами внутренними. И когда качеств нет, тогда люди придумывают что? Дипломы, разные названия, паспорта. Например, когда люди не различают качества друг друга, тогда они просят паспорт. Видите, как на таможне? Они даже на вас не смотрят, они в паспорт смотрят. И оттуда они пытаются понять, хороший вы или плохой. Но они совершенно утратили способность различать вот так вот это все напрямую. Видите? Вот брахмана так не проведешь. Он именно качествами обладает. Его диплом даже не спросите. Потому что скажете, ну даже стыдно спрашивать, даже очевидно, качества говорят сами за себя. Как, например, лев. В джунглях царь зверей. Вы его не спросите, царь он или не царь, это очевидно. Достаточно посмотреть на его лицо, в его глаза, и вы поймете, вот это лев настоящий. Вы не сможете на него даже ничего пискнуть. Даже если вы на него тяпнете, он даже в лице не изменится. Настолько он далеко от вас, и он знает, что один удар лапой, и все кончится, поэтому он очень хорошо сознает свое положение, свою силу, вот эту мощь. Вот настоящий брахман обладает такой огромной внутренней силой, при этом не имеет никакой собственности, но через него проходит миллионы долларов, могут проходить, потому что люди ему жертвуют, но он тут же распределяет это все на благотворительные цели. Он меценат, ему не нужны накопления. Он может иметь их, но он их сразу же расходует и остается в нищете, потому что это его достояние. Аскеза — это его богатство. Вот сейчас необходим такой класс людей. Его нужно восстановить. То сейчас кто управляет обществом в основном? Чьи цели мы представим? Вот эти. Это большой-большой желудок. Называется ващи. Экономика. И ноги. Очень быстрые. То есть люди сейчас перемещаются с большой скоростью туда-сюда по планете ради того, чтобы просто наполнять желудок. И считается, Все определяется именно наполнением желудка. То есть чем ты лучший потребитель, значит ты успешнее и счастливее. Но, например, браман равнодушен к потреблению продуктов. И он будет довольствоваться простой пищей. Например, зерно, молоко, фрукты. Все, больше его не интересует. Изысканные какие-то блюда. Он не заинтересован в зарабатывании денег. Он заинтересован в идее. Живет ради высшей цели, ради идеи. Кшаты тоже не интересуются деньгами. Ему власть нужна. И вот сейчас нету ни кшатрих, ни браманов. Есть только ваши шудры. Они захватили и как бы настроение общее. Задают тон в обществе. Вот так вот. Поэтому мы видим, что человек не использует полностью свой потенциал. Некоторые стороны жизни не раскрыты сейчас, неизвестны. Или как бы преданные забвению считаются непрестижными. Непрестижно быть нищим, например. Но если появится настоящий браман, вы увидите, что все на самом деле по-другому. Но такие люди иногда появляются, они шокируют своим положением. Как этот физик, математик какой-то, не забыл его имя.
1: Бережман.
0: Ну да, вы знаете, вы все знаете, все в порядке. Он отказался от денег. И все думают, ну как можно было от денег отказаться? Ну как? Он говорит, ну понимаете, здесь что-то интереснее. Мне как-то они вообще не интересны. Они просто не важны для меня. Потому что для брамана важны отношения. Но если, поэтому не назначать цену, допустим, за передачу знаний. Потому что если назначить цену за передачу знаний, то тогда отношения нарушатся. А если отношения нарушились, как его передать знания-то? Попробуйте человеку что-то дать бесплатно, он испугается. Он испугается, потому что если вы не берете с него деньги, то тогда ему что придется делать? Платить чем-то другим, правда же? А если вы ничего не берете, то он подумает, а чем же платить? Что же он от меня хочет? И тогда он догадается, что вы от него хотите сердце, чтобы он открыл свое сердце. И вот этого человек как раз боится, поэтому предпочитает взять деньги. Даже муж и жена сейчас предпочитают что сделать? Подписать контракт на Западе. На Западе. Потому что, не дай Бог, сердечные отношения построить. Поэтому они заранее пишут контракт. Если что, кому что достанется. Видите? Вот это вот идея корысти, она разделила людей. Они потеряли эту брахманическую природу. Но если убрать эту вот идею корысти, то тогда придется открывать сердце. Ведь нужно же как-то платить чем-то. И тогда люди открывают сердце, настежь его начинают открывать, когда нет выгоды. И счастье проникает, знание может передаться. Знание передается через сердечные отношения. Никак не за деньги. За деньги можно купить информацию, но качество вы не получите. Так. Ну, то есть, как вы понимаете, я вас нацеливаю вот на эту гуну, на вот это положение, потому что вы пришли слушать. Сюда так просто не придет человек слушать. Например, вайшья сюда не придет слушать, или шудра не придет слушать. Сюда может прийти слушать только тот, у кого сатва преобладает. Потому что сатва — это способность сидеть и слушать. Стабильность определенная. По крайней мере, есть какой-то процент. И вот мы стараемся находить таких людей. И отсеиваются те, кто не хотят этого, поэтому они сами не приходят или уходят. Те, кто хочет просто выгоды или не настроен на такое вот настроение, они сами уходят. Но мы ищем вот этот класс людей. Но в целом могут вот эти качества в человеке тоже преобладать, они могут иногда меняться или как-то доминировать. Но вот доминирует обычно одна какая-то природа, ее нужно развивать. В этом секрет успеха. Человек успешный тот, который сосредотачивается на главном. Например, в школе нас учили многим вещам. У нас был класс, в одном классе были смешаны разные дети. Потом решили отделить двоечников отдельно. Троечников отдельно, гуманитариев, математиков, всех разделили. И собрали всех экстремистов в один класс. Таких похулиганистей. Ну, они так усилились там в одном классе, они стали такой мощной организацией, там, что после них от класса оставались только щепки. Так они как-то, знаете, были все распределены нормально, а тут они все в одном. И это было, их уже учить было невозможно. Учителя просто даже на них уже не обращали внимания. Если что-то было целое в кабинете, после них ничего целого. Швабра сломана, доска сломана, все исписано, все разбито. Они шальные, поддерживающие внутри друг друга эту силу. Мне казалось, что они вот просто разбойники. Но интересно, когда

0: которые оказались хулиганами, они с таким удовольствием это делали, они так сколачивали эти ящики, что они просто рублями стали зарабатывать, не копейками, а рублями. Тогда рубль это было много. И им это было легко, они стали радостно и дисциплинированы. Ведь это просто была другая природа, вот и все. И против нее не нужно было совсем бороться. И не нужно было с ней бороться, просто ее нужно было занять правильным образом. Они просто были другие. Итак, Брахман, он умеет вдохновлять людей. Он видит в людях настоящий учитель качества, хорошее качество. Это важно также обучиться этому. Чтобы проявить в человеке его лучшие качества, нужно его любить и верить в него. Например, не верить в своего ребенка – это преступление. Если педагог не верит в детей – это преступник. Он совершает против них преступление против человечности. И наоборот, если он умеет любить своих детей и верит в них, или своих учеников, то происходит чудо, чудеса. Один такой был эксперимент. Человек, педагог, преподаватель, к нему пришли психологи, сказали, что будут проводить исследования в его группе учащихся. Будет целый месяц исследований научных, чтобы выявить наиболее талантливых детей. Началось исследование, обрабатывались тесты, проводились эксперименты. Потом целая кипа бумаг. Представили все это педагогу, сказали, вот посмотрите, сколько исследований, сколько цифр. Мы все это высчитывали. И вот мы выявили несколько фамилий. Мы показали ему эти фамилии. Педагог только удивился. Никогда бы не подумал, что вот эти двое. И через некоторое время, тем не менее, он заметил, что они действительно неплохо учатся. Все лучше и лучше, все лучше и лучше. В следующий раз психологи снова пришли, спросили, ну как результаты? Он говорит, а действительно лучше учатся. Вот что значит наука. Психология все-таки полезна. И психолог тогда раскрыл все карты. Сказал, очень хорошо, эксперимент удался. Эксперимент был, тем не менее, не над детьми. Детей мы вообще не трогали. Мы лишь делали вид, что мы проводим исследования. Для кого? Для вас. Вы поверили. Вы поверили, что эксперимент, и поверили в этих детей. И ваша вера сделала их успешными. Видите как? Но что ждет муж от жены, например? Чтобы она что в нем увидела? Кого?
1: Героя.
0: Героя. И он станет героем. Если просто ему об этом говорить. Что ждет женщина от мужчины? Чтобы он признал в ней что?
2: Женщина.
0: Ее исключительную красоту. Что она лучше всех и красивее всех, и что она любима, и все. Это единственная обязанность — любить и быть любимой. Быть любимой, все. И она начинает раскрывать все свои лучшие качества. Поэтому правильное образование в школе должно быть каким? Например, разводы происходят по одной из теорий. Происходят от того, что нам ставили двойки в школе. Помните, вы тетради писали? Помните, как в школу пошли, тетради стали заполнять, там вот буковки писать, и потом вы стали сдавать однажды их на проверку. И когда вы получали обратно эту тетрадь, то вы с ужасом и страхом обнаруживали там иногда вот такие красные, такие толстые двойки. И красная паста подчеркивала там ваши ошибки. Помните? Было такое? И вам было это очень неприятно. Вы чувствовали себя как бы плохими. Теперь же вы двоечник, двойку принесли. И все красным подчеркнуто. Вот это вот испортило много поколений людей, детей. Оказывается, нужно было делать наоборот. Знаете, что нужно было подчеркивать? Да не ошибки. Ошибки подчеркивать как раз не нужно. И там гораздо больше было всего хорошего, верно же? И только одна ошибка. Вот этой одной ошибке придавали такое огромное значение. Точно так же теперь мы смотрим на этот мир. Мы совершенно не видим своих хорошей кармы, своих возможностей. Но очень сосредоточились на какой-то проблеме. И она начинает нас поглощать. И вот Брахман настоящий, он умеет видеть вот так вот позитивно весь мир и вдохновлять, быть вдохновляющей такой силой. Он прежде всего умеет быть счастливым. Его задача следить за тем, чтобы мир здесь поддерживалось чистота, аскетизм, милосердие.

0: правдивости, вот этим гуном благости. Ну и также это все, что мы говорили, связано с телом. Это называется варна. Варна. Варна. Касается лишь материального тела. Это называется еще упадхарма. Мы вчера говорили слово дхарма, что оно очень важно, но вот эта вот дхарма, она носит временный характер. Например, мы временно занимаем положение шудры, вайши, кшатри или брахмана. Временные мужчины, временные женщины. И мы сказали, что есть еще духовная природа, помните? Внутри. А как ее проявить? Для этого существует еще одна система, которая называется ашрама. Ашрам. И вот ашрам, это уже касается духовной природы, это касается души. Поэтому человек должен знать, как распределять свою жизнь. Первые 25 лет чему посвящать? Вторые 25 лет чему посвящать? Следующие 25 лет? И еще есть 25 лет. И получается сколько? 100. Это жизнь человека, когда она нормально протекает. То есть время, оно имеет свои законы. Первые 25 лет человек должен быть учеником. Мы вчера говорили, что до этого момента человек счастлив, как ребенок. Потому что все для него первый раз. Так как все первый раз приносит этому счастье. Мы становимся несчастны, когда все становится второй раз. Третий, четвертый, пятый, и совсем уже скучно. Первый раз все очень интересно, и поэтому человек чувствует себя таким удовлетворенным исследователем, первооткрывателем. Ему хорошо. Поэтому в это время его нужно обучать. То есть не то, что обучать, а помогать ему проявить его разум. Не обязательно ставить ему какие-то оценки. Скорее нужно помочь раскрыть ему его природу. И все. И он станет совершенным. Иногда образование играет злую шутку, например, современная школа, она сейчас опасна. И может быть даже как бойня. Всё, Прабхупада назвал бойня образование. Потому что там приучают жестокости. Единственное, чему там в школе учатся сейчас, это курить. Курить и пить. Учителя очень слабые. В нравственном смысле. Они очень слабые, и поэтому не могут оказывать воздействие сильное. Своими качествами. Например, они сами могут приучать выпивать. Когда я заканчивал педагогический колледж, я не пил. Я не пил, ну, принципиально не пил. Слава Богу. Я держался в коллективе, поэтому немножко в стороне, они меня не понимали. Первый раз, когда поступил на учебу в университет, вернее, в колледж, то после посвящения меня позвали все мои друзья, одноклассники отметить все. Ну ладно, пойду за компанию, как бы, чтобы от коллектива не отделяться. Мы пошли в кафе, и я ужаснулся. Вот чего они все такие, думаю, несчастные? Что они все напиться-то хотят? Как будто они потрясение какое-то пережили. Прям надо утопить им это горе в спиртном. Все вот закурили, начали пьянствовать и материться. Что ни слово, то мат. И при этом смотрю, что им кажется, что это круто. Они как-то так выглядят при этом круто. И я понял, что они делают это больше друг для друга, что ли. Как бы, может, это не их природа, но как-то друг для друга. А я сижу молчу. Они говорят, что молчишь? Он говорит, так просто не знаю, что и сказать. А я так получился, рос просто где-то отдельно, знаете, от всего. Так как нас не снесли, мы остались жить в одном маленьком домике из соломы. Такие дома раньше из соломы строили, знаете, и глиной обмазывали. Такого барачного типа. А вокруг все посносили, а наш дом не снесли. Родители все ожидали, когда снесут, но до сих пор не снесли. И мы там впятером жили. То есть детей много, трое, и вот все там росли. И поэтому я как-то не общался с теми вот сферами вот этими вот, где там вот много молодежи, где они пьют, курят. И я как-то больше сам был, сам с собой, с братьями, с сестрами. И сосредоточен был на своих любимых делах. Там. У меня цели были какие-то свои. И когда потом попал в коллектив, я не мог туда вписаться. В конце концов, они стали меня уважать. Но их в то же время не трогают, игнорируют. Уже не зовут. Иногда говорят, ну пойдем с нами покуришь, просто постоишь. И я приходил, стоял. Они курили, потом говорили, ну надо вино купить. Зачем вам это вино? Или спрашивали, если покурить, там покрепче. И вот, все образование заключалось в том, чтобы между уроками на перекуры бегать. Скучно очень. Ну и, наконец, дипломы всем вручают. И тут я думаю, ну, как же они в школу пойдут работать? Это же будущие педагоги. И очень много женщин там, девушек. Все курили. Одна не курила, но закурила. Была отличница, но закурила. Потому что очень боялась выйти за рамки как бы социума, толпы. Но мне было все равно, я был интроверт, и мне как-то, знаете, хорошо было внутри себя. Я не сильно зависел. И вот выдали дипломы, наш классный руководитель говорит, ну а теперь закрываем дверь и будем отмечать. Она поставила шампанское, фужеры, вроде взрослые люди. Теперь вы учителя, пришло время выпить. Ну какой кошмар. Она наливает всем это шампанское. Я вот уперся, если я упрусь, то я не соглашусь. Я говорю, я не буду. Она говорит, да брось ты, праздник, не порт людям настроение. Я не буду. Не надо меня спаивать. Что? Она сказала. Что значит спаивать? Это же всего лишь шампанское. Ну-ка пей. Как решила найти такого использовать авторитет учителя. Я говорю, я не буду пить. Это спиртное. Это интоксикация. Но я взял так, чтобы они видели, что я с ними. Так подержал, но пить не стал. Но я понял, что учителя потеряли свою силу. Они не могут научить, потому что сами не могут следовать этим вещам. Может быть, старые учителя, пожилые еще могут. Есть такие тоже. Одна такая женщина, она пригласила меня однажды после такого семинара, говорит, можешь в школу прийти? Я говорю, не запрещено, можно прийти. Она говорит, да, придешь в мой класс. Потому что никто из наших учителей такого не расскажет. Расскажи им, потому что они скоро пойдут дальше учиться. Это было на Украине. Может быть, года два назад. Я удивился, ну какая хорошая, какой преподаватель. И знаете, дети тоже были хорошие. Они смиренно слушали, задавали вопросы. Хороший учитель, хорошие дети. Но в целом ситуация, она не очень хорошая. Поэтому вот бойня образования очень хорошо. Ищите учителя, не ищите школу. Найдите хорошего человека. Ему можно отдать своего ребенка. Если есть где-то в школе хороший педагог, о нем ходит хорошая молва, туда нужно отдавать. Ну а в ведические времена это была гурукула, то есть отдавали духовному учителю мальчика до 5 лет, после 5 лет уже он должен был жить в дисциплине, мальчик. Но однако это не касалось девочки. Девочка в семье воспитывалась. Девочку нельзя подчинять дисциплине, она не понимает дисциплину. Она понимает только любовь. Если вы ее любите, она будет меняться. Если не любите, она не будет меняться. Она будет сопротивляться. Если вы ругаете ее, она впадает в психологический такой вот как бы шок. Шок получается. Грубость. От грубости она шокирована. Все. Но если с любовью, она готова что-то слушать. Поэтому ее подвергали только заботе, никакой дисциплины. А мальчик должен быть в дисциплине. Поэтому их, как правило, учили отдельно. Мальчиков и девочек. Потому что мы сказали, если пробуждается интерес к противоположному полу, кончается исследование, начинается чувственное наслаждение, и человек перестает учиться. У нас такое произошло уже после 5 класса, когда мальчики стали кое-что делать, это же не стыдно, что они делали, но они бегали за девочками, и я не буду говорить, что делали, потому что там в школе обсуждали потом как ЧП. Но это был просто инстинкт, ничего такого особенного. Просто сидели все за одной партой, и, естественно, началось вот это вот гормональное развитие. Поэтому учиться все перестали с этого момента. Но ведическая система говорит, что до 25 лет мальчик может не вступать вообще в отношения с женщинами, с девушками. Просто жить отдельно, сосредоточиться на учебе. И тогда он разовьет сильные качества характера, которым пригодятся потом в общении с противоположным полом. То есть, другими словами, он тогда станет настоящим мужчиной, и женщина сможет его уважать. чем раньше мальчик начинает вот эти все развивать этот интерес, тем быстрее он теряет свои качества, например, решимость теряет свою и целеустремленность. И он становится такой вот развязный. К сожалению, сейчас вот во Франции есть такое новое движение, оно очень сильно как бы давит социум, и они продавливают идею раннего полового воспитания, там такие вещи, вслух не могу говорить тоже. Там обучают маленьких-маленьких детей строению мужчины-женщины и все, что для чего. Родители, они, конечно, в шоке. В 2007 году они смогли как-то отбиться от этого, но сейчас это уже на уровне государства принято. И внедряется это как специальное образование, что дети уже не принадлежат даже родителям. То есть так их сейчас воспитывают. Но это противоречит здравому смыслу. Веда говорит, что нельзя. Чем дольше человек об этом не знает, тем лучше. Таинство рождения детей нужно сохранять. Половая жизнь — это не для развлечения. Нужно хранить эту тайну как можно дольше. И тогда личность становится сильной. Например, Ломоносов, он отличался такой решимостью, потому что он был не заинтересован в женитьбе, он пешком пошел в Москву учиться. Помните? Он был такой очень решительный. Это проистекало все из вот этих вот его, из целибата, из того, что он не вступал в половые отношения до определенного возраста. Это естественно, это нормально. И это не вредит здоровью, как говорят. Оно не вредит здоровью, оно делает силу, сильным мужчину. Он становится, ну, как бы такой твердый характером. И что интересно, вот именно такой мужчина как раз привлекать начинает противоположный пол очень сильно. Своим отречением, своей вот этой вот силой. Они начинают его очень сильно уважать и могут слушаться, подчиняться. И вот это нужно развить мужчине внутри, для того, чтобы противостоять женской энергии. Потому что когда они вступят в семейные отношения, женская энергия, она очень влиятельна. И мужчина может не выдержать этого влияния. Что означает, что он не выдержал этого влияния женщины? Это значит, что он очарован. Стал очарован полностью ею. Если он полностью ею очарован и забывает о цели жизни, о каких-то достижениях вне семьи, и просто на коленях все время ползает, все время признается в любви, дарит цветы, то в конце концов она сама начинает его как бы не уважать. Правда? Она вот, он тряпка. А он еще начинает плакать, признаться в любви, пишет стихи, и она там, да боже мой, ну что за такое? Нет, такое не нужно. Понимаете? Женщина, она хочет проникнуть во все сферы мужской психологии и управлять там внутри. И как только это происходит, мужчина себя теряет. Поэтому он должен сформировать внутри себя такой стержень, как говорят женщины. Мужчина со стержнем. Такой внутренний стержень. Это означает, что это такая сфера, которую женщина не может, она ей, эта сфера не по зубам, она не может понять этого. Интуитивно иногда мужчины это делают. Они иногда, когда из дома уходят, идут на рыбалку. Я видел это в Москве. Он такой пруд посреди города. И они сидят с этими вот, с утра, рано утром. Похоже, дома настолько некомфортно, что они готовы там чуть ли не всю ночь сидеть с этими вот удочками. Потому что туда женщина точно не придет. Она в этом не понимает, и она не придет, и поэтому они там, у них мужская солидарность, они молчат, только так переглядываются. Это мужское общение. Мужчины обычно не разговаривают, они просто сидят с удочками. Ну, а одна так и была женщина, все-таки видел, тоже села такой с удочкой. Но она больше была как мужчина по характеру, но они ее так приняли. То есть иногда это так делается интуитивно. Мужчина думает, или в гараж уйти, туда женщина не придет, потому что там она тоже ничего не понимает. То есть, ну а здесь рекомендуется ему стать брахмачарием и поставить смыслом своей жизни и целью своей жизни не женщину. Он не должен ее ставить целью. У него должна быть более высокая цель. Какая-то высокая цель в социуме. Например, работа должна быть для него выше, чем семья. Тогда женщина начинает за него хвататься руками, ногами и очень сильно его уважает. Она от него не уйдет. Она будет считать его очень надежным в этом случае. Если он не поддается под ее влияние, тогда она будет считать его надежным. Но если он чуть что, она похлопнула ресницами, он уже растаял, то она думает, слабый какой-то. Что-то не то с ним. Вот он должен быть такой сильный. Это противоречие женщины. Она вот, с одной стороны, хочет его привлечь, но в то же время ее интригует, что он не поддается. Помните это укрощение строптивого? Старая комедия Адриана Челентано. Что, не помните? Не видели? Да, вот эта психология. Вот мужчина настолько увлечен своим там сельским хозяйством, он там трудится, что ему уже 40 лет, а он все никак не женится. И там случайно приезжает, попадает в эту деревню такая красавица какая-то, вот девушка. Машина сломалась, и она попала к ним в дом. И она думает, что он ею очарован должен быть сразу же. А ему, знаете, все равно. У него только сельское хозяйство. И она, ну ничего себе. Обычно все мужчины сразу ей признаются в любви, а этот-то ему все равно. Она ходит мимо. Она одела самую красивую одежду, такое платье, вышла на ужин. Но он аж уронил поварёшку. Подошел к ней, но оказывается, он увидел бабочку, сидящую у нее за спиной. Это еще больше ее оскорбило. Она думала, что он ею привлекся. И она говорит, ну, она была заинтригована полностью. Она говорит, ну, это просто какой-то экстремальный случай. И интересно, что она не могла от него уехать. Она как не пыталась, она не могла. Она была заинтересована, чтобы вот, что же это за такой мужчина. Чтобы во что бы то ни стало, она хотела его сердце завоевать. И ему было все равно. Но вот у него такая сила была. Вот это называется брамачари. Вот эти вот 25 лет, когда мужчина не общается с женщиной, как монах живет, формирует такой характер. То есть он надежный, это хорошо. Потом, если пробудить уже в нем эти чувства, то это будет очень сильные, глубокие чувства. Сильная будет любовь. Но подкрепленная такая мужской силой. То есть она не будет, он не будет расхлябанный такой. Видите, это полезно для мужчины. Ну и вот, а потом уже семейные отношения. Здесь, чтобы развиваться духовно, человек изучает духовную науку и проявляет свою природу. Учитель помогает ему определить природу, кто он, и формирует его профессию. При этом обучает его духовной науке, что учит его медитации и дает духовные знания. И когда он уже получил духовные знания, получил свою варну, природу, стал профессионалом, ему говорят, вот теперь можешь жениться. Когда он научился быть без женщины, теперь ему говорят, можешь жениться.
1: Вы прослушали лекцию Артема Леонова, ученика Александра Хакимова, лектора и ученого, изучающего ведическое знание и глубоко занимающегося духовной практикой.

0: мудрец, он никогда не призывает других людей отказаться от своих обязанностей, потому что он подает дурной пример. То есть чем более мудрый человек, тем более серьезно он сконцентрирован на исполнении своих обязанностей, показывая пример остальным. Да, то есть аскеза – это вот эта вещь, да.
1: Это как лекция Тарсанова. Знаете, когда он говорил, что для женщины работа – это не самое главное.
0: Ага.
1: Понимаете, работа, если вам уже приходится ходить на работу, как аскезу. Вы пришли, честно выполнили свои обязанности и ушли.
0: И ушли, да. Совершенно верно. Да. Для мужчины, например, аскеза, самая главная аскеза – это что? Что научиться делать? Для мужчин. Что нужно делать?
2: Обеспечивать свою семью.
0: Ну, это окей, это частный, может быть, случай какой-то, да? А? Заботиться о ком-то, заботиться о других. Вот это его аскеза – не жить для себя. Мужчина рождается в этом мире, у него огромное желание жить для себя. Замечали мужчины, да? Я и только я как бы существую лет до 30 как бы. Потом что-то такое бах, и думаешь, окей, не только я. Ну или кто-то в жизни появляется и говорит, нет, дорогой, не только ты есть, есть еще я, смотри. Еще вот такой и вот такой. И все мы вместе – это тоже ты, ну как бы. Да? То есть мужчина, его аскеза – это жить для других, научиться, научиться заботиться, оказывать заботу, покровительство. А для женщины в чем аскеза состоит? А? Ну, служить. Я однажды так погорел на этом, служить вообще. А? Жить для себя. Спасибо, интересный вариант, да. Ну, сейчас я объясню, что это значит. Да, разрешить заботиться о себе. Для женщины, вот в этом мире, я вам скажу, для женщины есть несколько аскез, которые ей нужно сделать. И первая аскеза – отказаться от мужских обязанностей ей нужно. Ну, перестать быть мужчиной, то есть вот раз и понять, опа, я не мужчина, окей, вот это не будем делать. Это первая аскеза. А потому что я когда об этом говорю, вот многие женщины вот приходят иногда и спрашивают, вот, а как мне вот это плохо, вот это что-то не могу наладить. Я говорю сразу, ну попробуйте от мужских обязанностей отказаться. Ну и детализирую как бы. Они говорят, а как? Я не могу это сделать. Это тяжело, это аскеза. Как это, ну, у вас говорят, вот это, есть такая у вас поговорка, что женщина, как бы, она и коня там на скаку остановит, да, в горящую избу войдет, и говорится, она бы и рада все это бросить, но то избы горят, то кони скачут, то есть у нее не получается, она все время впрягается, как бы, в эти вещи, ну, есть такой момент, да, и вот говорится, это аскеза. Это аскеза. Но это более детально нужно вот прорабатывать именно на этих семинарах. Но для женщины есть еще одна аскеза. Научиться все то, что она делает, научиться с любовью делать. Потому что для нее не проблема все это делать вообще. Ну правда же, да? Стирать, там, готовить, там еще что-то. Ну как-то вот позволить заботиться о себе. Для нее что проблема? Для нее проблема с любовью это делать. Я однажды на этом убедился прямо вот на 100%. Мы разговаривали с одной женщиной. Ну, как бы, она говорила какие-то свои проблемы. Я пытался просто выслушать, понять, что она имеет в виду. И я просто так вскользь такую фразу бросил. Я говорю, ну просто смотрите, вот попробуйте. Вы стираете просто, да, стираете. И просто попробуйте это с любовью сделать. Она меня смотрит и говорит такая, ты в каком веке застрял? У меня машинка стирает, с какой любовью ты хочешь, чтобы я это делал? И то есть я понял, что это действительно аскеза на каком-то уровне. То есть для женщин вот это аскеза, факт.

наши отношения со Всевышним неизбежно окрашены, наше служение Всевышнему проходит либо в состоянии отупения, либо в состоянии возбуждения. Про умиротворение я не говорю, наверное, тоже, но это очень редко. Как же тогда это служение может иметь какой-то смысл, да? Ну, конечно, может, потому что дети служат родителям неумело и доставляют им удовольствие. Даже когда неумело пытаются сделать что-то для отца и матери. Например, ребенок пытается научиться ходить, и это отцу и матери доставляет неслыханное удовольствие. Хотя ребенок поначалу не умеет ходить, он ползает, он обязательно падает, встает и снова падает. Он делает это очень неумело. Но родителям приятно, что он пытается это делать. Родители наслаждаются старанием или усердием ребенка, а не результатом. Также и душа, когда только вступает на путь преданности абсолютной красоте, абсолютному повелителю, она делает это неумело. Неумело в каком смысле? Она жаждет каких-то благ от этого служения. Вечную жизнь, чтобы рубцы после операции затянулись, чтобы в раю пожить. Ну, что-то просят, чтобы денег много было. Это называется неумелое служение. Но по мере того, как душа все больше и больше соприкасается с великой силой любви, служения, преданности, она понимает, что то, что она просила у Всевышнего, яйца выеденного не стоит. Все эти богатства, вечность, знания, доброе имя, уважение окружающих ничего не стоит по сравнению с преданностью, с любовью, с ощущением, что ты нужен ему, что без тебя он никуда не денется. Мы сейчас говорим об очень высоких планках, да? Как возлюбленные Кришны, они искренне считали, что без них он пропадет. Как же он один уедет, он же там пропадет. В городе его ждут опасности, в городе его могут обмануть, там жулики, воры, его могут в тюрьму посадить. И они искренне считали, что он без них никуда не денется, что он без них пропадет там. Но самое смешное, что он тоже так считал. В этом волшебная сила любви. Господь Кришна считает, что без преданных он... Без преданных жизнь бессмысленна.

термин «парадигма». Этот термин начал активно использоваться в науке в середине прошлого столетия. Некий Томас Кун в 1962 году он применил этот термин, греческий термин, для описания некой дисциплинарной матрицы мышления. Парадигма, по большому счету, это означает некая модель или точка зрения, видение, призма, через которую мы смотрим на мир, система координат. Это некие внутренние установки, которые определяют наше видение реальности. И парадигму метафорически можно сравнить с картой. Карта местности не означает сама местность. Карта означает представление о местности. Понимаете? То есть у каждого из нас есть определенный алгоритм, или, скажем, не алгоритм, а скорее это некий такой набор внутренних парадигм, установок, которые позволяют нам видеть в том или ином аспекте этот мир. На основании этих парадигм мы действуем. И на основании наших действий мы уже получаем обратную связь от жизни, потому что любая энергия, которую мы направляем во внешнюю сферу, она должна к нам вернуться в виде результатов, плодов. Или их отсутствие, но тоже плоды. В общем, есть вот эти вот некие парадигмы или установки. Сдвиг парадигмы означает, меняются наши представления. Вот момент истины приходит. А, я понял. И я начинаю видеть жизнь по-другому. Когда я начинаю жить по-другому, тогда, соответственно, я начинаю видеть по-другому. И я начинаю действовать по-другому, относиться по-другому к жизни. Скажем, я в темноте могу веревку за змею принять. И это будет определенное действие, если я принимаю веревку за змею. Определенные чувства. Это всего лишь веревка, но она вызывает множество эмоций. Поэтому сдвиг парадигмы – это всегда очень важно. Когда меняется наша точка отсчета, точка зрения или видение какое-то меняется. Настоящее изменение происходит тогда, когда меняется наше видение. И сдвиг парадигмы происходит, как правило, когда мы соприкасаемся со знанием других людей. В общении. Понимаете? В общении. Наши парадигмы могут соответствовать реальности, а могут ей не соответствовать. И от этого очень много зависит. У каждого есть определенный набор этих внутренних карт. Итак, история. Где-то в океане плыл корабль, огромный авианосец. Приборы пеленгуют препятствия, стоящие на пути этого авианосца. И это препятствие, они дают ему сигнал. Возьмите 20 градусов вправо, вы стоите у нас на пути. Оттуда приходит обратный сигнал. Вы возьмите 20 градусов вправо. Но капитан говорит, повторите, продублируйте еще раз. Я, говорит, капитан корабля, такого-то, значит, приказываю вам взять 20 градусов вправо. Оттуда приходит, я моряк второго класса, приказываю вам взять 20 градусов вправо. Скромное сообщение. Он рассердился, этот капитан, и говорит, напиши ему, мы авианосец такой-то, приказываю взять 20 градусов вправо. А оттуда приходит скромное сообщение, а мы маяк. И капитан сразу же дает приказ поворачивать. То есть видение капитана изменилось после того, как он понял, что если я буду дальше переть, то я лишусь погон как минимум, а возможно и жизни, поэтому надо разворачиваться. Это некий очень важный принцип здесь проявляется. То, что я не могу идти против этого принципа. Это сдвиг парадигмы, понимаете? На самом деле люди, которые умеют достигать больших успехов в жизни, они очень гибки к этим вопросам. Они очень чувствительны к тому, что дает жизнь, какую обратную связь они дают.

летающей, да не оболи, оболи.

любой контакт, он дает результат. То есть смотрите, когда люди отношения строят через нижние центры, они свою карму там завязывают. То есть смотрите, нижние центры означают, в нижних центрах находятся все грехи человека, туда первый элемент земли опускается вниз, все грехи находятся внизу, самое лучшее вверху находится. Если люди строят отношения через верхние центры, как мы с вами, мы обмениваемся самым лучшим между вами. Когда отношения через нижние центры строятся, то тогда люди обмениваются самым худшим. И поэтому, когда муж и жена обмениваются самым худшим, они получают возможность отрабатывать карму. Потому что в этом случае они начинают пилить друг друга, мучить друг друга и таким образом очищают свою жизнь. Через страдания или через знания. Но когда человек объединяет себя с чужим человеком, тогда происходит все иначе. Он тогда завязывает себя на том, что не дает ему быть счастливым. Ну, то есть он обменивается плохой кармой с чужим человеком, понимаете? Означает, что любовь уже не будет жить в его сердце. Потому что с любым с чужим человеком любовные отношения построить невозможно. Можно строить только отношения наслаждения. Любовные отношения можно строить только с тем человеком, который тебе позволено строить эти отношения. Если ты недозволенно эти отношения строишь, там не может быть любви, потому что там нет закона. Без закона нет любви. Допустим, у меня есть муж, а я с любовником как бы отношения строю. Закона нет. Какая? Любовь означает честное отношение. Там нет честного ничего. Поэтому нет любви. Там есть просто наслаждение и все. А это разрушает жизнь человека. Видите, веды очень просто объясняют все вещи. Не надо беспокоиться о том, что там что-то непонятно. Почему же мне кажется, что у меня правильные эти отношения? Потому что у меня нет знания. Как же определить, правильное или нет? Это покажет время. Что с тобой дальше будет, то и определит. Если, допустим, женщина строит отношения с чужим мужчиной, она замуж может выйти или нет? Она не может выйти замуж, потому что ее сердце занято чужим мужем. И пока она будет занята,

коем случае нельзя принимать гуру из моды или просто из какого-то социального порядка уклада. Это должна быть потребность. Был один священник в России, очень хороший, православный. Он ушел уже. И мне рассказали историю о нем. К нему пришла группа, он заботился духовно об этих людях, они навещали его. Они пришли к нему и задали вопрос. Это было во дворе, деревня какая-то. Задали вопрос, спросили, а зачем нужен духовный наставник? Если вот можно непосредственно общаться с Богом. Сейчас большинство людей, многие так думают. Потому что наставник, это преграда, может быть. Посредник, не хотят. Напрямую. И вот такой вопрос задали ему, причем они были его подопечными при этом. И он умолк, он чувствительный. Почувствовал себя, может быть, неквалифицированным, раз такие вопросы дают. Что Веда говорится, чтобы стать наставником, нужно быть квалифицированным, очень квалифицированным. Чтобы быть прозрачной средой. И в это время тишина такая образовалась. Птицы летели, косяк в небе. Тут реальная история, мне рассказали его ученики. Какие-то перелетные птицы. Я не помню, что это были за птицы, они еще кричали как-то, и все посмотрели вверх. И там увидели интересную сцену, что птица, последняя в косяке, она сильно отстала. И видно было, что она пытается, но она отстает, она не выживет, она падает. В это время вожак сделал несколько криков назад и ушел, покинул косяк назад. Его место заняла другая птица. Этот вожак прилетел к этой птице, которая отставала. Кружился вокруг нее и направлял. Кружился и направлял. И снова приснил косяку. И встал на свое место. И все получили ответ. Дело в том, что собственными силами никто не сможет достичь полного совершенства. Океан нельзя переплыть, даже если вы мастер спорта. Это невозможно. Нужна поддержка. Поддержка всего общества, поддержка духовных учителей. Но это должно быть служением. Служением, а не эксплуатацией. Если там есть выгода, люди не примут это. Поэтому не говорят, не хочу посредника. Меня много раз обманывали, эксплуатировали. Вот в чем проблема. Вы знаете, что если я продвигаюсь своими силами, читаю, практикую, я буду продвигаться тоже. Но будет продвигаться и мое ложное эго. И моя гордость. А духовный учитель нужно, чтобы я все эти плоды гордости отдавал ему. Это твое, это не мое. Ты дал мне знание, я применяю это знание. Все плоды, которые я получаю, они твои на самом деле, не мои.

То древние тексты, они говорят, хочешь избавиться от неудач, то есть от страха, но получить какое-то весомое знание, действенное знание, которое помогло бы тебе преодолеть страх. Побори неблагодарность. Чтобы побороть неблагодарность, нужно восстановить память, чтобы она работала так, как надо. Чтобы она помнила не просто свой паспорт в этом самом, на Фейсбуке или да, ВКонтакте, а чтобы помнить... На каком свете, как говорят, знаете, человек, я даже не, говорит, не помнит, на каком свете находится. Да. Оказывается, процесс очень непрост, чтобы увеличить эту силу памяти, чтобы в конце концов прийти к благодарности. Он состоит из почти двух десятков, скажем, принципов или действий определенных, да, определенной саданы, регуляции определенных. Итак, первое, которое упоминает текст, для того, чтобы человек вернулся на, ну, как понял, на каком он свете, и избавился от страха, это преданность святым. То есть человек посвящает себя, он постоянно помнит о величии святых, через какую конфессию или традицию выходит на общение со святыми, узнает об их деяниях, об их качествах, возносит молитвы этому святому. Да? Преданность святым. Преданность означает регулярно. Идут годы. Квартира была маленькая, сейчас двухэтажный дом. Был один ребенок, сейчас трое, времени совсем нет. Но человек сохраняет преданность. То есть он держит курс, он продолжает определенную практику регулярную делать, да? В служении. Да? Преданность святым. Святые – это церковь. Например, человек, служа церкви православной, на самом деле, служа церкви, вы не как это, РПЦ, не РПЦ служите, понимаете? Не РПЦ, сокращенно пишется, да? Русская православная церковь. Вы не РПЦ служите, вы служите святым, которые, ну, которые в этой традиции были, и они поддерживают, хотя уже давно ушли из этого мира грубым, в грубых телах, оставив только свои мощи, да? Они поддерживают целую страну, понимаете, еще от того, чтобы все перевернулось кверх дном. Да. Силой своего подвижничества, которое совершили давным-давно. Поэтому преданность святым, это в том числе преданность церкви, в которой святые оставили свои благословения, свои результаты своего подвижничества. Я ехал в метро и сейчас и подумал, вот же дожили, а? В 83-м году приезжал сюда поступать в Государственный университет Ленинградский, да, в 83-м. И мог ли я подумать, что я буду ехать в метро, и мне в метро будут объявлять, дамы и господа, в таком-то соборе открыт доступ к святым мощам такой-то, да? Приглашаем вас, прием, часы, доступные часы для этого, там 16 туда-сюда, вход там свободный. Удивительно, в метро объявляют, наряду с другой рекламой. Иди, восстанови память, мне говорят. Сходи, Руслан, восстанови память. Вырази преданность святым, восстанови память по первому пункту. Дальше следующий фактор, который отшибает память. Общение с людьми дурного нрава. Дурной нрав. Что значит дурной нрав? Главные принципы людей – это вожделение. Никогда не довольны тем, что в обществе это называется энтузиастичные люди, амбициозные люди. То есть человек, который никогда не доволен тем, что имеет, он прославляется в этом мире как энергичный, энтузиастичный человек. Но люди не обращают внимания на то, что у него есть одно качество – он никогда не доволен тем, что имеет. Он хочет больше, но никогда не доволен тем, что имеет. Человек, достойный восхищения – это тот, который очень умиротворен и доволен тем, что имеет, но неуклонно желает большего, всегда желает большего. Вот за этим человеком можно следовать. За человеком, который всегда доволен и ничего не хочет, лучше не следовать. Это мама. Ну, как есть, вот так есть, как Бог послал, так живем. Я вот несу свой крест. Я говорю, вы кого имеете в виду? Дочку? Ну, да, вообще. Я говорю, вы спросили, она хочет быть крестом? Может, давайте кому-нибудь другому дадим, пускай несет, или перестанет быть крестом. Ну, что уж, моя жизнь прошла. Я теперь себя дочери посвятил. Я говорю, мадам, сколько вам лет? Вот такая трагедия, доктор. Помните, да? Я говорю вам, сколько вам лет? Доктор Преображенский говорит, да? Доктор, это такая трагедия. 35. Моя жизнь прошла. Я себя дочери посвятила. Папа нас оставил. Это и есть мракобесие, это и есть на самом деле разрушение. То есть это и есть результат общения с людьми дурного нрава. У тебя нет благодарности, ты молодая женщина, что ты вытворяешь? Это почему это ты решаешь, куда надо деть свою жизнь, кому надо посвятить ее, да? Это что за подвиги, которых никто не просил? Поэтому дурного нрава люди – это люди, которые находятся под влиянием вожделения. Никогда не довольны тем, что имеют. Хотя выглядят стремящимися все равно, очень энтузиастичными, живыми, как это называется, promising, обещающим, многообещающим.

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Мужчина, с которым можно ужиться, с которым можно прожить вместе достаточно долго, обладает этими тремя качествами, поэтому мы их сейчас запишем даже, чтобы не забыть. Не надейтесь на свою память. Мне кажется, что все просто, память у нас дырявая. Дырявая. Это, кстати, не просто так. Наша память становится все хуже и хуже. Она реально становится все хуже и хуже. Потому что мы все больше и больше совершаем нехорошие поступки. И когда человек совершает нехороший поступок, ему очень трудно жить становится. Ну, потому что нормальному человеку невозможно жить, совершив плохой поступок. И он очень сильно переживает. И вот наша жизнь, она почему-то стала требовать от нас много-много маленьких нехороших поступков. И мы пошли на это. То есть мы стали готовы совершать маленькие нехорошие поступки. Там немножко обидели, тут немножко задели, там на ногу наступили, там на мозоль, тут что-то. И в результате человек постоянно находится под гнетом вот этих своих нехороших поступков, которые не дают ему развиваться, которые вводят его в эту депрессию. Депрессивное состояние на меня давит последствия моих поступков. Поэтому даже с точки зрения вот этих внутренних способностей память человека становится короче, чтобы дать ему больше возможностей, больше сил, чтобы начать саморазвитие. Потому что если помнить все, можно просто с ума сойти сразу же. Поэтому у нас существует ночная перезагрузка, и на утро мы уже ничего не помним. Ну да, там кого-то обидел немножко, кого-то. Даже с точки зрения семейной ругани, мы знаем, есть очень четкая и ясная рекомендация ругаться на следующий день. Те, кто хотят создать семью, у кого еще есть такая возможность, или кто хотят научить своих детей создавать семью. Первое, что им нужно объяснить, это то, что ругаться надо на следующий день. Никогда нельзя ругаться в тот момент, когда хочется поругаться. Потому что когда человек хочет поругаться, это значит, что он находится в неадекватном состоянии. Он уставший, он воспаленный, он злой, то есть ему хочется доказать свою правоту. Поэтому первое правило семейной жизни – сегодня увидели причину для ругани, завтра ругаемся. Это древнейшая технология, которая у нас как называется в народе? Утро вечера мудренее, да. Отработанная технология, поэтому этому нужно сразу же научиться, иначе в семье не выжить. То есть в семье выживают только те, кто ругаются не сразу, кто ругаются на следующий день. А лучше через неделю. По статистике, про 75% конфликтов на следующий день вспомнить невозможно. Помнишь, что хотел поругаться, а уже не помнишь, о чем шла речь. И уже приходится спрашивать. Я хотел с тобой вчера поругаться, не помнишь, что? О чем? Не скажу. Поэтому это очень простая технология, она отработанная, она, в общем-то, тысячелетиями работает. Наша вот проблема в нетерпимости. Мы все очень быстрые люди, мы сразу же хотим разобраться. Сразу же, пойдем выйдем, все, пойдем выйдем. Нет, разбираться надо на следующий день. За ночь все вот это вот экспрессивное, все вот это слишком гиперактивное, все вот это гневное, все это наносное, вся эта усталость отсеивается. Не остается, правда, из ерунды какой-то хотели поругаться. В семье сейчас большинство проблем из-за ерунды возникает. Из-за мелочей. Никогда не ссорьтесь из-за мелочей. Это также нарушение принципа любви. То есть, если говорить другое определение любви, бытовое определение любви, то если я человека люблю, то я с ним никогда не буду ссориться по мелочам. По большим проблемам надо ссориться иногда. Несомненно, если ребенка забыли привезти из детского садика, надо как-то решать проблему. Но если он не закрутил зубную пасту, ну это лучше пережить. То есть надо ссориться по мелочам, ну сами закрутите. Ну вы же любите этого человека. Ну подумаешь, 50 лет позакручивать зубную пасту. Это решаемый вопрос. Зачем ссориться, зачем разводиться? Люди разводятся из-за зубной пасты. реально разводится из-за зубной пасты. Но его так приучили, то есть уже в конце концов тоже такой, знаете, сказать, на детерминизме. То есть его так в детстве приучили, у него так папа делал всю жизнь, мама делала. Папа вообще его, так сказать, этот околпачок от зубной пасты на стену приклеивал, на зеркало. Не пробовали? Зря я вам рассказал. Некоторые попробуют. Не надо так делать. А реально хочется. Вот тут, когда знаешь, реально хочется. Вот он мальчик, ему хочется. Сказали же на лекции, что так делать не надо. Ну как это не надо? Один раз-то можно. И жена потом приходит, там это пятно круглое от зубной пасты. Ты смотри-ка, точно ведь сказали, что попробует. Он попробовал. Что это такое? То есть, ну вот иногда вот эти мелочи, вот они такие, вот он уходит, вот он там забывает, там носки перепутал, ничего страшного. То есть, такая, ну, великая игра всех мужчин, неправильно в пары складывать носки. Поэтому ничего, потом жена может прийти, их обратно разложить, это, перевязать в новые клубочки. Мужчине вообще непонятно, зачем это все делать. Накидался в один пакет, там, вытащил первый два, все равно черный. То есть у него уже с этим все просто, все носки черные вообще. Любые два вытаскивали. Только жена может понять, что это разные носки. То есть мужской ум это невоспринимает. Как разные, вот же два черных носка. Нет, ты не видишь, тот более прозрачный, там этот вот, что это. Ему все равно, в принципе, только мужчина волнуется. И всем все равно, какие у мужчины носки, поверьте мне, все. Никто из вас не посмотрел, в каких я сегодня носках пришел. Вообще всем все равно. Знаете, хоть в зеленых, хоть в желтых. Хоть в одном зеленом, а в другом желтом. Вообще всем все равно. Это не мужское мышление. Ему абсолютно. Ну а вот женщина волнуется, она с ним ругается по этим мелочам. Зачем это все время? Зачем? То есть просто делает эту технологию, знаю, есть такие женские технологии. То есть мужчина все время берет вещи с края, знаете, то есть вот есть полка, и он с края берет. Поэтому он одни вещи назанашивает, а другие абсолютно новые все время остаются. Такая женская технология. Да, все время и местами менять. И он не глядя берет с краю, а там новое. Он надевает, ну что-то как-то пахнет неожиданно. Чем это пахнет? Она говорит, свежестью. Да, у меня была такая майка. Да, у тебя была такая майка. Я помню, у меня была какая-то другая. Вот тут была дырка, вот тут как-то было удобно ее одевать. Не знаю, нету. Потому что другая женская технология, это не говорит о том, что она выкинула мужскую вещь. Просто она должна исчезнуть. Просто нет ее и все. Какая майка? Какая родная майка? Я не знаю. Поищи, может найдешь, мужчина никогда не будет искать свои вещи, ему абсолютно лень, это не нужно делать. Но никогда нельзя говорить мужчине, что вы хотите выкинуть его майку, потому что она ему дорога, у него память, он в ней там машину сломал, с ней что-то связано, то есть интересных событий. То есть нужно просто понимать эти вещи, что действительно есть какие-то отличия, что делать, вот эти принципы. И мужчина, с которым можно ужиться, должен обладать тремя качествами. Первое очень интересное качество. Можно немножко пробежаться, какие вы первым качеством вы хотели наделить своего мужа, повысить какие предложения. Самое важное, сразу скажу, оно очень простое.
2: Целеустремленность.
1: Целеустремленность, близко.
3: Ответственность.
1: Ответственность, близко.
3: Уважение.
1: Уважение, близко.
3: Щедрость.
1: Щедрость. Да, реалисты победили. Щедрость. Говорится, нет ничего грустнее, чем жить со скупым мужчиной. Это самая грустная жизнь. Как мы с вами выяснили, женщине по определению требуется больше. Кто знает, кстати, насколько больше?
2: 4 раза. 4?
3: Нет. 9.
1: Эти женщины настаивают. Не могу не согласиться, в 9, да. Ну это такое, что такое среднее число. Кому-то поменьше, кому-то побольше. Но сам принцип-то, это символическое число, это что прямо вот ровно в 9, но это некоторая философская концепция, которая позволяет вообще понять, как подготовить мальчика к семейной жизни. За 25 лет воспитания мальчику нужно объяснить, что такое равенство. Потому что в семье, как бы, это же такое вот дружное явление, поэтому когда тратятся деньги, очень обостряется вот это некоторое желание все тратить одинаково и ровно. Все тратить так, чтобы не было обидно. Если мальчика не научили тому, что девочке надо больше, то он начинает думать, что все деньги на нее уходят. Что реально все на нее. Что она всего намного больше покупает, чем он. И вот куда, вот кто источник всех проблем. То есть он реально думает, что она проблема, потому что все, что они зарабатывают, уходит на нее. И она тоже думает, что она проблема, потому что ей все время говорят, что она проблема. То есть, что нужно объяснить мальчику? Ему нужно сказать очень интересную математическую формулу. 1 равно 9. Что в семье равенство, это когда у женщины больше, чем у мужчины, вот это равенство в семье. А иначе он же смотрит, то что такое мужчина? То есть, мы вернемся к чему-то простому. То есть, у мужчины есть ботинки, все, вопрос решен. То есть, с ботинками тоже все просто, они есть, они черные. То есть, есть всего 2 вида мужских ботинок, это со шнурками и без. Все, и это великое разнообразие, то есть мужчина психанул, если у него были со шнурками, он купил без. И он к ним очень долго привыкает, целых 3 года не может привыкнуть, потом все равно возвращается к своим любимым шнуркам и так далее. То есть у него все просто, то есть у него есть ботинки, и что самое интересное, открою вам тайну всех мужчин, они подходят под все. Вообще под все виды одежды, под любые мероприятия, под любые задачи. То есть одни простые мужские ботинки, они подходят под все. То есть у него в голове там есть слово ботинки, и все, если ботинки есть, у него там пусто в этом месте, все, ботинки есть, мы живем спокойно. То есть даже когда они полностью порвались, он все равно, он уже почти босой ногой идет по земле, он все равно берет туда, вставляет какую-нибудь картонку, потому что еще сезон протянем. Мы же мужики, да, почистим все равно, сезон протянем. Это нормально. То есть это мужское мышление. У меня в Череповце наконец-то умерли мои ботинки, в которых я проповедовал, ездил, читал лекции 9 лет. То есть меня это не волновало вообще, концепция 9 лет. И жена мне каждый раз говорила, пора уже. Я говорю, что пора-то, нормально. Ботинки. Наконец они вот умерли в предыдущем городе. Я подумал, что себе, какой день знаменитый, действительно. Мои ботинки там остались, и теперь навсегда запомню тот город. Это я шучу, конечно, но сам принцип, что вот мужское мышление такое, ботинки есть. Все, у него весло вообще, ботинки исчезли. Просто он пришел их куда-то бросил, то есть они валяются, все нормально, ботинки есть. У женщины все сложно. То есть у него появляется цвет, там, фасон, мода, весна, осень, там, так все это сложно. Да, либо их надо какой-то одежде, либо надо их купить, потом к ним всю одежду покупать, все это, такие проблемы. То есть у мужчины просто ботинки есть, на крайний случай на них все заканчивается, купил и все. Для женщины только начало, то есть она купила там туфли весенние. И мужчина понимает, все, это только начало больших проблем, потому что нужно идти теперь, все под них подбирать, ничего не подбирается, оно все не идет. То есть, что одеть на лекцию, нет у мужчины такого вопроса. То есть, сегодня пойдем на лекцию, нет. То есть, в чем меня Рузов увидит, никого не волнует, мужчина не увидит. Женщина это волнует, ну как это так, я уже на прошлой лекции была в желтом, теперь я должна в зеленом прийти. Нельзя, так сказать, в одном и том же и так далее, все это пошло, все, кошмар. Поэтому он никак не может это понять, то есть для мужчины это реальная проблема, и он создает реальную проблему своей жене, если его не научили вот этой щедрости. Щедрость — это понимать, что женщине надо больше. И скупой мужчина просто не может это осознать, он не может ей дать больше, его не научили. Его мама почему-то этому не научила, бабушка почему-то этому не научила. Почему женщины в его семье испортили жизнь его жене? Понимаете? То есть хотя бы какая-то солидарность должна быть между женщинами. То есть родился мальчик, все объясняете, что у тебя будет жена, у тебя будут одни туфли, у нее 9, это нормально. Запомни это, 1 к 9, это девочка, ей надо в 9 раз больше. Иначе она будет несчастна, она не сможет спать спокойно. У нее всего 2 пары обуви, это неправильно. Так нельзя жить, так как можно жить, это жизнь испорчена. Мне нечего одеть, то есть это женское. Вот. То есть мужчине всегда есть что одеть. То есть такого не бывает, что у мужчины не было что одеть. А женщине у нее проблемы. Понимаете, вы знаете, что я в Москве свой свитер забыл парадно в выходной, в котором я хотел коллекцию прочитать? Всем вообще все равно. Во-первых, мне все равно, во-вторых, вам все равно. Да, то есть, а я просто забыл, сейчас мне жена его высылала поездом, сейчас поездом едет мой любимый свитер. Всем все равно, что я должен был коллекцию в синем свитере читать, вообще всем все равно, что я в нем читаю. Ну что... То есть я читаю теперь вот в таком, вообще всем все равно. То есть никого это не волнует. Меня это, главное, не волнует. Женщина это волнует. То есть ее волнует, что она не в том, то есть что у нее мало или не хватает. И они страдают, все эти 25 лет они страдают. Мужчина думает, что ему какую-то растратицу отдали, как-то из семьи выгнали, и она пришла с коварной целью потратить все деньги прямо все. У нее прямо это был план, она его вынашивала всю жизнь. Чтобы найти такого мужчину, чтобы все деньги его потратить, все, что она будет покупать все эти туфли, пока не умрет, она их будет покупать, И по ней видно, что она не отступит. То есть, сразу хочу предупредить, не ходите вместе в магазин. Если вы хотите прожить вместе 25 лет и больше, просто не ходите вместе в магазин. Просто пусть женщина одна ходит и покупает все свои вещи. Ну, за картошкой понятно, нужно вместе ходить. Там все просто, там картошка, она да, либо мытая, либо нет. Да. А вот если какой-то вот магазин такой, где вещи, вот пусть она туда идет, и слава Богу, и даже не думайте об этом, что она там делает, потому что это страшное зрелище. Женщина в магазине, это, если на видео снять, это лучше не видеть слабонервному мужчине. Поэтому они внизу обычно, знаете, эти забитые мужчины с огромными пакетами, потерявшие всю надежду на то, что хоть что-то останется. Потому что женщина не понимает, как это вернуться домой с деньгами. Это просто это оскорбление женского сознания. Поэтому дал деньги, все, не рассчитывай на сдачу. Смешно, да. Понятно, что женщина тоже должна знать меру и понимать, что ее запросы должны соответствовать реальной жизненной ситуации. Но сам мужчина должен изначально понимать, что женщина другая, и что жить с ней в одной системе можно, только не будучи скупым. Иначе не получится, иначе расставание неизбежно. Потому что он будет постоянно недоволен, и она будет постоянно недовольна. Если мужчина скупой, все будут постоянно недовольны. А быть постоянно недовольным, 25 лет недовольства, ну кто выживет? Никто не выживет. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Кстати, говоря про деньги, нужно учитывать то, что женщина не должна слишком настаивать на то, чтобы мужчина все время где-то находил деньги. Потому что деньги бывают разные. Бывают деньги чистые, бывают деньги грязные. Если женщина слишком сильно настаивает на деньгах, то он начинает воровать, он начинает хитрить, он начинает как-то вот что-то вот мутить. И в результате он приносит домой грязные деньги. А раз он приносит домой грязные деньги, то его семья начинает разваливаться. Потому что он домой приносит плохую карму. Грязно заработанные деньги разрушают семью. Поэтому жена должна следить за тем, чтобы деньги были чистыми. Чтобы он честно работал, потому что он ради нее якобы где-то там что-то украл, перепродал, а в результате эти грязные деньги пришли в семью и все разрушили. То есть пострадает вся семья. Поэтому будьте очень аккуратны, деньги должны быть реально чистыми. Причем скупость, о которой мы говорим, это, конечно же, не только грубое понятие, которое связано с вещами. Скупость – это в первую очередь область наших взаимоотношений. То есть женщине надо больше теплоты, больше разговоров, больше понимания. Мужчина не так разговорчив по определению, немножко грубоват, поэтому ему приходится напрягаться, чтобы дать общение своей жене. А ей надо больше, мужчина может выговориться очень просто. То есть весь его разговор за целый день, ну как у тебя дела, сводится к тому, что нормально. Если мужчина сказал ненормально, это значит, там что-то вообще ужасное произошло, там завод взорвался, там, не знаю, машину он разбил или еще что-то, или у него все деньги украли. Обычно он говорит нормально. Все, поговорили с мужчиной. Если вы женщину спросите, как день прошел, то она только полчаса будет думать, с чего начать. Потому что там есть о чем рассказать, там и на работе, там и на остановке ее обидели, вот ей в магазине там не додали, здесь все, там целый мир, о котором надо рассказать. Если мужчина к этому не готов, то его ждет очень удивительное путешествие по семейной жизни, где он все время будет отбиваться от своей жены, но в результате опять-таки, видите, вот эта скупость придет к тому, что все будут недовольны. Он будет недоволен, она его замучает до смерти, она будет недовольна, она не сможет выговориться. Потому что в материальном плане сейчас современная женщина иногда себя лучше обеспечивает, чем мужчина сейчас. Женщины боевые, зарабатывают неплохо. Но вот в интеллектуальном плане, в плане отношений, вот тут сам себя не выслушаешь. Сам с собой не поговоришь, сам себе не пожалеешь. Поэтому без такой вот эмоциональной поддержки, без понимания, что женщине нужно больше поговорить, она просто сойдет с ума. Так что, в общем-то, мужчина должен заботиться о женском здоровье, как о физическом, так и о эмоциональном. И вот это тоже щедрость, это основная щедрость в семье. Потому что деньги – это вещь такая, в общем-то, от нас не очень-то зависящая. Есть, есть, нет, нет, приходят, уходят. А вот эмоциональные вещи, они от нас напрямую зависят. Вот эмоциональная щедрость – это более такая гибкая, в общем-то, концепция. Так что скупой мужчина фактически незаметно убивает свою жену, потому что он не дает ей быть удовлетворенной. Поэтому она сначала на тонком плане заболевает, потом на грубом. Страдает, поэтому сейчас столько всевозможных в этом плане проблем, поэтому и дети плохо рождаются. Сейчас большая проблема с деторождением. Бесплодие сейчас так распространено, дети просто не рождаются. Потому что у женщин есть эта напряженность, неудовлетворенность. Потому что мужчины вот такие скупые. И все время обвиняют, что она тратит много, и не выслушивают, и поговорить невозможно. И это вот неудовлетворенность внутренняя приводит к тому, что дети не рождаются. Потому что дети рождаются от удовлетворенности. А если постоянное напряжение, вот этого ничего нет, то детишки как-то не хотят приходить в такую семью, потому что там и так все напряжено. Кто ж там хочет родиться, если там все напряжено? Представьте, что вы куда-то заходите в какую-то комнату, это все напряженно сидят и ненавидят друг друга. Сразу же хочется выскочить и туда больше никогда не заходить. Так же и с деторождением. Душа привлекается, а там все напряженные. Все недовольны друг другом. Все скупые. И душа тоже думает, я в следующий раз как-нибудь зайду. Уже приходится душу заставлять приходить. Уже технологии, чтобы заставить душу прийти. Но это тоже уже заставленная душа. Ее заставили прийти. Так что нужно быть в этом плане очень аккуратным, но понимать, что женщина по-другому мыслит. Ей нужно по-другому поговорить, по-другому выговориться. Мужчина обычно говорит как топор, то есть сказал, как отрубил. Да, не буду. Все. То есть он все высказался, у него одно слово, он высказался за целый день. Женщина немножко по-другому разговаривает, у нее такое, знаете, она заходит издалека и начинает по спирали подлетать к сознанию мужчины, то есть так баражировать, кружить над его головой. Она не знает, чем сегодняшний разговор закончится. Она просто прощупывает почву, она смотрит на его настроение. То есть у нее есть 40 вариантов окончания сегодняшнего разговора. То есть этим или тем. Но если получится, хотя бы там о туфлях договоримся, не получится, но может быть на туалет мы бумагу выйдем или еще что-то. То есть у нее есть много вариантов, она вот так вот, знаете, по спирали вокруг летает, он от нее отбивается, отстреливается, а она вокруг. Она еще не знает, где она приземлится сегодня. причем иногда она вообще не приземляется, просто улетает, полетала, поняла, что сегодня зря разговариваю. Улетела, я думаю, что вообще приходилось, что ей было надо. Ну, это стиль женский, ничего не поделаешь, то есть она непонятно с чего начала, непонятно чем закончила, никто не знает, что должно было быть в результате. Просто приходила женщина, о чем-то говорила. Да, все это было подозрительно, но как-то закончилось, слава Богу, позитивно. Поэтому это тоже нужно понимать, что она сама не знает, о чем она говорит, просто ей нужно это делать. Второе качество, оно уже немножечко посложнее, но оно также необходимо, это как раз, как мы обычно говорим о мужчине, это его желание развивать свой разум, то есть мужчина должен быть разумным. Разум — это понимание смысла жизни, понимание целей, задач. В конце концов, это понимание, чем все заканчивается. Одно из определений разума — это точно понимать, чем все заканчивается. И тут в чем проблема? Проблема в том, что если мужчина не развивает свой разум, то он превращается в обыкновенного самца и начинает активный поиск самки. То есть без философских поисков мужчина превращается в такого медведя, превращает свою квартиру в берлогу. Обычно какую-то часть квартиры он превращает в берлогу. Диван обычно свой. Там все как надо сминает, проминает. Там сидит, молчит. Потом зарычит. Жена понимает, Мишка зарычал. Надо ему туда еду срочно накидать. Бежит на кухню, что-то быстро разогревает. На тарелку туда, на тарелку кидает. Он успокоился, еду съел, все, опять довольный, сидит там в берлоге. В этот момент надо, кстати, сразу тарелку забрать, потому что если вы ее не соберете, вы ее просто больше никогда не найдете, куда-нибудь спрячет. И он может так вот впасть в эту свою вечную спячку, провести так всю свою жизнь, проспать ее. Поэтому нужно следить за тем, чтобы мужчина оставался человеком, чтобы его разум постоянно работал. Это и некоторый такой секрет профилактики измен. Женщина должна вдохновлять мужчину на поиск смысла жизни, иначе он будет искать другую женщину. Это важная формула. Вообще в философии мужчину очень интересно сравнивают, так немножко смешно, его сравнивают с песочными часами. То есть либо песочек в верхней части, либо весь вытекает в нижнюю часть. Так что задача мужчины – сохранять свой песочек в верхней части. То есть в голове думать побольше, думать. Мужчина – это искатель. Мужчина – это добытчик. Если он не ищет истину и не добывает духовные откровения, духовные знания, он начинает искать противоположный пол и добиваться побед на любовном фронте, что, конечно же, очень некрасиво, грязновато, просто греховно. То есть, скажем так, мужчина должен быть свободным философом, иначе он становится рабом своих чувств. Поэтому женщина должна следить. Как следить, я завтра побольше расскажу, уже будет про женские инструменты. Как всего этого добиться, это будет завтрашняя тема. А вот третье качество, которое нас интересует, это качество, также мужское, всем известное, решимость, или еще даже можно сказать, бесстрашие. Мужчина олицетворяет силу, и его сила не в том, чтобы драться в каком виде где-то. Сила мужчины в том, чтобы сохранять верность. Вот это обозначает сильного мужчину, тот, кто хранит верность. Верность семье, верность принципам, верность философии и так далее. То есть сильный мужчина – это мужчина, способный противостоять и своим дурным привычкам. То есть он противостоит всему дурному. То есть это не то, что сильный мужчина – это штангист какой-то, который штангу 200 килограмм. А подумает, нет, он просто не пьет и не курит. Конечно, если мужчина не может справиться с однограммовой сигареткой, то в чем его гордость, то, что он штангу поднимает 200 килограмм? Но его побеждает однограммовая сигарета. Или 50 грамм алкоголя его побеждает. Сила это противодействовать дурному. Поэтому штангу можешь сколько угодно поднимать, твое личное дело. Можешь ли ты реально противодействовать дурному? Вот это силу проявляет. Если мужчина не может отвести глаз от проходящей мимо женщины, то он не силач. Он раб своих чувств, раб своих мыслей, раб своих желаний. Так что сила мужчины – это не внешняя сила. Внешняя сила – вещь очень сомнительная. Мужчины знают принцип внешней силы, что все это настолько сомнительно. Знаете, есть такая мужская поговорка: против лома нет приема. Потому что как бы ты ни был сильный, обязательно находится кто-то, кто твою силу аннулирует. Поэтому настоящая сила – это внутренняя сила. Сила чистоты, сила принципов, сила морали. Вот таков сильный мужчина. И посмотрите, что теперь перед нами появилось. Перед нами всего три качества из 30. Но перед нами два мужчины нарисовались. Мужчина первый. Щедрый, разумный, верный. И мужчина второй. Скупой, тупой, изменяющий. Кого выбираем, женщины? За кого голосуем? Кто берет второго? Что-то желающих не вижу. Очевидные вещи. Это три основных мужских качества, которые позволяют не обращать внимания на оставшиеся 27. То есть, если он щедрый, разумный и верный, Бог с ними, с оставшимися 27 качествами. С этим уже можно жить спокойно 50 лет. Остальные хочет развивает, не хочет не развивает. Есть они, нет. Это личное дело каждого. Это сложная вещь. Развитие своих внутренних качеств – сложная вещь. То есть, как я сказал, мало кто даже знает их список. Кстати, на этом диске есть уже специально подготовленная распечатка, чтобы на принтере распечатать и на холодильник повесить. Чтобы каждый день у вас что-то нужно им упираться. Хотя бы в эти три скачки. Да. Мужчине на зеркало, что когда бреется, смотрел, удивлялся. Не может быть. Не может быть. Очень важная вещь. У меня уже во всех городах уже все распечатали, повесили. Я просто настаиваю, чтобы это было. Какая-то работа велась, потому что начать надо с чего-то простого. Как вы понимаете, не всегда женщине может повестись с таким мужем, у которого...

0: Поэтому мужской подход мягче. То есть женщина, скажем так, мужчина — это такой сейф. Поэтому белить его очень долго и трудно, и бесполезно, пока сейф распилишь, ума сойдешь. Конечно, у каждой женщины есть маленькая девочка, и она пытается там что-то проговорить у него в мозгу время от времени. Каждый вечер чуть-чуть. Но он все равно сейф. Поэтому в каждом сейфе есть замочек, а женщина — это такой ключник, то есть у нее есть отмычечки. Поэтому завтра ей эти отмычечки выдам. То есть отмычечки, которыми можно открыть сейф мужского сознания. То есть победить его не сложно, но не силой. Силой побеждать не надо, нужно побеждать мягкостью. То есть отмычечками, вот этими отмычечками можно спокойненько вскрыть его сознание. Скажем так, женщина — это хакер мужского сознания. Ей просто нужно вот эти методики взлома понять, как же туда пробраться. Потому что силы очень плохо туда проникают, лучше, конечно. Понять женскую тактику, не воевать, а стараться завоевать это сердце мягкими способами. Понять, как оно открывается. Это сердечко, женщина мягкая по своей природе, отмычечки мягкие, но они легко вскрывают всю эту сложную, как вам кажется, грубую мужскую систему. Поэтому неважно, какой он раздражительный, какой он грубый, если женщина обладает своей женской технологией, своими женскими качествами, женскими свойствами характера, с ними тоже все не так сложно, с ними тоже все достаточно изучаемо. Видите, мы всего одну лекцию на это потратим, поверьте, это немного, то мы сможем с этим разобраться. Понятно, что вся обучающая система, она достаточно большая, то есть то, что я вам представил, это некоторый экскурс в эту большую обучающую систему, которую мы ведем. У нас в Москве есть 4-летнее образование на консультантов по семейной жизни. Это примерно 400 лекций. 400 лекций по 100 лекций на каждом году обучения примерно. То есть, чтобы понять, что такое вообще система взаимоотношений. Она, конечно же, большая, она сложная. Но некоторые вещи можно применять сразу же, не обладая всем багажом знаний. Потому что настоящее знание, конечно же, должно быть практичным. И то знание, которое мы сами изучаем, оно, несомненно, практичное. То есть можете применять сразу. Но с добротой. Важное условие – применять это все на основе доброты. Не пытаться извлечь из этого какую-то вот такую уж слишком корыстную пользу. Поэтому, как в самом начале сегодня говорили о том, что любовь – это бескорыстие, старайтесь не извлекать из этого какую-то такую грубую пользу для себя. Старайтесь действительно создать хорошую, любящую семью, в которой можно действительно вместе идти по этой жизни и не отвлекаться на те мелочи, из-за которых мы создаем конфликтные ситуации. К вопросам надо срочно переходить, потому что я уже план перевыполнил по всем показателям. У нас будет радиомикрофон?
1: Нет?
0: Да, пожалуйста. Кто хочет задать вопрос, можно. Пришло время задать вопрос.
1: Какие цели должен ставить мужчина в отношении семьи?
0: Какие цели? Все зависит от образованности мужчины. Семья – это очень большое устройство, поэтому так просто взять и поставить цель для создания семьи не получится. Потому что у нас не так много инструментов влияния. То есть на жену влиять довольно-таки сложно, она тоже свободная личность. Не хочет и все. Хоть что делать. Она живая, не заставишь. Дети тоже, мы видим, в общем-то, они совсем чуть-чуть находятся под влиянием, потом выходят из-под влияния, живут своей жизнью. В некоторых трактатах говорится, что ребенок — это тот, это гость, которого нужно встретить, накормить, обучить и проводить. То есть он уходит в этот мир. На какое-то время вообще забывает о своих. На родственников тоже влияние так себе, потому что яйца курица не учат, кто ты. Плюс к этому нет пророка в своем отечестве. Знаете, очень сложно прийти в семью и сказать, что наши цели поменялись, наши мотивы поменялись. Теперь я знаю, как.

0: как правильно жить, теперь я пророк в нашей семье. Но почему-то никто мой нимб не замечает. Мой нимб я сам себе придумал. Поэтому по-настоящему вести какую-то вот такую активную, скажем так, настойчивую деятельность очень проблематично, потому что это начинает всех раздражать. Есть два способа влияния. То есть, допустим, что мы хотим сделать все лучше. Допустим, мы хотим все улучшить, подправить, исправить. Есть два способа влияния. Это некоторая концепция подхода к взаимоотношениям. Одна форма влияния называется речь. Буквально громкая речь. То есть то, что мы наблюдаем сейчас, да, например. То есть что происходит? Приехал я и очень нагло как-то влияю на вас. Вообще обнаглел, мне дали усилительную аппаратуру, поэтому вы меня не перекричите, у меня микрофон, я вас всех перекричу. То есть, и в принципе, вы на это согласны. Я надеюсь, никого силы сюда не привели. Да, вы на это согласны. Почему? То есть, вот этот способ влияния речи, почему он действует? Потому что, во-первых, я не пророк в этом отечестве, то есть, меня тут никто не знает, поэтому я человек приезжий и имею право говорить то, что хочу, то, что люди местные говорить не могут. Потому что им потом тут жить. А я имею право говорить всю правду, как она есть. То есть приезжему человеку это позволяется. А во-вторых, мы встречаемся редко. И когда мы редко встречаемся, то позволяется говорить. Так как я сюда приезжаю примерно раз в 5 лет, поэтому я имею право за эти 5 лет тут сейчас наораться, накричаться и всю правду вам рассказать, что я запереживался без вас за все эти 5 лет. И вы меня слушаете. Потому что мы видимся редко, я приезжий, я имею право говорить правду, как она есть. Я имею право говорить это громко и целых 2 часа без перерыва. Еще и завтра буду говорить. Еще и послезавтра. То есть вот это проходит. Это работает, это позволяется, это культурно, это философски оправдано, и морально оправдано, и всячески оправдано. Что у нас в семье? То есть, во-первых, мы все время вместе, не просто вместе, а в одной квартире, не просто в одной квартире, в одной комнате. Во-вторых, нас знают с самых пеленок. То есть, кто-то из них нам подгузники меня вообще, то есть, видели меня во всех формах жизни, и везде, и по-всякому. То есть, степень моего влияния сокращается до минимума. Поэтому, что бы я ни говорил, оно теряет свою значимость, сокращается до 0,1%. Никто мне не верит, серьезно не воспринимает. Говорят, ну все понятно, очередная блажь. Посиди, отдохни, все пройдет. Посмотрим, что будет с тобой через год. Видели мы тебя год назад. Ты нам тоже, а ты нам абсолютно противоположные вещи также уверенно объяснял и так далее. То есть в семье не получается быть пророком. В семье не получается влиять голосом. То есть мы в семье что-то говорим, пытаемся кричать друг на друга, а у нас уже давно там внутри уровень слухового восприятия до предела отключился. Поэтому ори только никакого нет. Даже очень полезные и нужные вещи передать голосом очень сложно. Поэтому этот способ для семьи уже не подходит, для семьи подходит другой способ. Он называется пример. Пример. Пример это значит, что я просто ничего не говоря, реально показывают другую удовлетворенную жизнь, другое качество жизни, другое натуральное поведение, другая у меня реакция на происходящее. То есть я становлюсь терпеливее, я становлюсь смиреннее, я становлюсь разумнее, я становлюсь действительно любящим, дружащим, слушающим, понимающим, осознающим человеком. Я реально себя веду по-другому в тех же самых ситуациях. И вот это влияет. Вот когда я по-другому себя веду, причем правильно, по-другому правильно веду себя в тех же самых ситуациях, вот это всех удивляет. Понимаете? То есть раньше мне жена что-то говорила, я орал на нее, нет, никогда, сама делай, тебе надо, ты и делай. А тут я говорю, да, дорогая, конечно, для тебя все, что скажешь. И сначала она даже верить не будет. Говори правду. Что случилось? Что натворил? Что не натворил? Просто с этого дня я готов мыть посуду. Знаете, в семье есть такая проблема, кто-то придумал, что есть списки мужских и женских обязанностей. И это огромная проблема, потому что взяли и опять разделили мужчин и женщин по каким-то категориям. Что мужчины это какие-то полотерки и посудомойки, а женщины это... А вот мужчины это диванопродавливалки и долго в носу ковырялки. То есть непонятно, то есть почему-то взяли и разделили это все, кто, зачем. Нет такого деления. То есть семья очень просто устроена. Семья устроена очень простым образом. Мы любим друг друга. А значит, мы делаем то, что необходимо делать. Мы договариваемся. Каждый день разные обязанности. Каждый день разные задачи. Каждый день нужно по-другому себя вести. То есть каждый день кто-то делает что-то, что он не делал вчера. И мы хотим не просто выполнить наши обязанности, о которых мы договорились, мы еще хотим помочь тому, кого мы любим. То есть, например, кто вечером, придя с работы, скажем так, грубо, должен приготовить ужин? Мужчина или женщина? Да! Это важное открытие для понимания семейной жизни. Ужин готовит тот, кто первый пришел. Потому что если хитрые мужчины взяли и написали, что ужин всегда готовит жена, то он приходит домой, раньше жены и сидит, ждет. Где эта жена? Ужина нет, вообще обнаглел. Непонятно, где шарахается. Эта бедная жена бежит домой. Там этот муж, он меня сейчас убьет, надо срочно готовить. То есть она тащит эту картошку, бежит, прибегает. Не волнуйся, не волнуйся, я сейчас очень быстренько приготовлю. И что получается? Во-первых, ужин такой получается, что не дай бог, то есть он приготовлен вот там бегом, все с нервами, там непонятно, что там прожаривалось, не прожаривалось, что туда упало. Муж недовольный, жена недовольна, все недовольны, сидят, едят этот ужин, давятся. Ты же любишь свою жену, пришел первый, сиди, готовь ужин, какая проблема? Порадуй жену. То есть кто первый пришел, того и обязанность. Понимаете? То есть, кто должен мусор из дома выносить? Кто увидел мусор? То есть, идете на работу, увидели мусор, ну выкиньте его, какая проблема? Зачем его? Будете говорить, там мусор? Выкинем мусор. То есть, кто должен бумажку поднять, если она упала? Мужчина или женщина? Да, ну тот, кто увидел бумажку. Понимаете, вот проблема. И женщины, и мужчины, они взяли и разделили как-то между собой обязанности, чтобы потом мучить друг друга все 50 лет совместной жизни. А любовь выше этого. То есть мы договариваемся, говорим, ты сегодня ребенка заберешь, я там сегодня там куплю продукты, ты там это сделаешь, я то, все, договорились. То есть договорились, пошли. Это семья. Семья – это место договора. Это место, где все договариваются. Причем каждый день договариваются. Потому что ситуация меняется. Сегодня она заболела, завтра он заболел, там ребенок заболел, что угодно может происходить. Сейчас у этого выходной, а у этого работа. Каждый день нужно договариваться, жизнь активная. Они договорились с любовью, договорились, кто что может сделать, целый день делают. Но если время появилось, что делает каждый? Помогает другому его обязанности выполнить. Вот это любовь, вот она, вот это семья. А они повесили себе списки и сидят с этими списками. Вычеркивают, он сделал, я бы тоже ничего не сделал. Да, он сделал. Есть такая, знаете, такая старая есть история, притча про то, как муж с женой разделили обязанности по дому. Они договорились, что жена будет только внутри дома все вопросы решать, а муж только то, что вовне дома. На придомовой территории будет жилищником. И они так договорились, он пошел там к своим друзьям, и тут сосед бежит, дом горит. И он спрашивает, а дом изнутри горит или снаружи? Сосед говорит, изнутри загорелся. Говорит, это проблемы жены. Нет, у нас общий дом, у нас общие обязанности, у нас общий ужин, общий мусор, общие проблемы, общие деньги, общие дети. Все это общее, и мы должны научиться договариваться, то есть разговаривать. Помните, я говорю, что совместимость – это совместимость на уровне речи. То есть муж и жена с радостью, с хорошим настроением, с вечера договариваются, как они распределят обязанности на следующий день. И тогда вот эта любовь. И тогда вот эта семья. А когда они просто вот что-то написали друг другу, повесили друг другу перед носом, делай это, а иначе ты не муж, и ты не жена, то они насилие совершают друг на друга. То есть такая армейскую систему дома выстраивают, которой, конечно же, в реальной жизни нет. То есть в реальной жизни у нас каждый день погоны новые. Сегодня ты генерал, а завтра ты генерал. Сегодня я солдат, завтра ты солдат. То есть семья, любовь – это готовность меняться погонами. Это готовность делать то, что надо. То есть если жена заболела, посуду больше не моем, что ли, или что? А ждем, пока жена вылечится? Вылечится, вот пусть и помоет, это же не мужская обязанность мыть посуду. Так что нужно подняться все равно над этими различиями, нужно, конечно же, выйти за эти пределы. То есть какие цели ставит перед собой муж, это довольно-таки сложная задача. Потому что это зависит от его мировоззрения и его понимания, с кем он имеет дело. Потому что кроме его целей, должно быть еще его понимание, как эти цели осуществлять. И огромное количество факторов в виде его реальной семьи, которые нужно учитывать. То есть нет какой-то простой технологии, что делать его так и вот так. Семья – это бесконечное разнообразие факторов. То есть у всех разные жены, разные папы, разные мамы, разные дети, разные условия, разный заработок, разная религия, разная национальность, разный возраст. Все это факторы, которые надо учитывать.
1: Хорошо. Кто тогда деньги должен зарабатывать?
0: А вот я сегодня говорил, тот, у кого карма лучше, тот деньги и зарабатывает. Но работают оба. То есть каждый как-то работает. Работа по дому тоже работает. Поэтому иногда человек по дому работает. А иногда он идет зарабатывать деньги на улицу. Но деньги – это карма. Поэтому бывает, что все деньги в семью через женщину приходят. Вообще, запросто. А бывает, мужчина ничего не может сделать. Вроде бы такой слесарь хороший, а там зарплата такая, что жена плачет после такой зарплаты, а понимает, что ничего не получится. А бывает, муж вообще музыкант. Понимаете? Слово «музыкант» – это самое опасное слово в нашем мире. Потому что если муж музыкант, это все... Это значит, что у него настроение пропало, и все, и ничего сделает. А не дай Бог поэт. Все, всякое может быть, и деньги такая вещь, что в конце концов они могут приходить как угодно. Они могут приходить через родителей, они могут приходить через детей, они могут приходить через наследство, они могут и так же уходить радостно, как угодно. Поэтому мы смотрим на реальную жизнь, и деньги приносит тот, кто приносит. Тот, кто приносит, не должен ставить в упор остальным, что они меньше денег приносят, потому что карма у всех разная. Но работать надо всем. То есть работа значит быть занятым. Занятость должна быть у всех, потому что занятость – основа чистоты сознания. Если человек не занят, его сознание загрязняется. У него появляются дурные желания. У него появляются дурные мотивы. Поэтому заняты должны быть все. И это нормально, поэтому если жена деньги зарабатывает, вообще никакой проблемы нет. Спасибо, через нее карма приходит. В семью пусть приходят боевые сейчас женщины. Сейчас вообще все смешалось, мужское, женское. Оно полностью смешанное. Сейчас мужчины плаксивы, а все время им помощь нужна. Женщины сейчас боевые. Всех коней уже на скаку остановили, и все горящие избы потушили. И это их социальность, то есть нельзя мешать женщине работать, если она хочет. Потому что ее природа быть боевой, в чем проблема? Это в общем-то, некоторая, опять-таки, придумка мужчин, что женщина должна быть полностью подвластна. Нет, женщины бывают боевые. То есть если даже мы возьмем... А откуда это все исторически пошло, то мы увидим, что в историческом распределении обязанностей есть очень много тонкостей. То есть, например, известна категория женщин-воинов. Есть прямо целые города, где все женщины-воины. Они по определению воина, они все с мечами ходят. У них глаза горят. Да, и конь это самое доброе, что она может остановить. То есть... Лучше к ней даже близко не подходить. То есть они все боевые, они все вот с таким социальным мышлением, у них желание что-то делать, поэтому вот они женщины. То есть женщина может быть кем угодно. Ну, то есть мужчина все время образ женщины какой-то один представляет, что все женщины должны быть исполнителями. Нет. Есть четыре категории личности. Это личность-учитель, личность-управленец, личность-торговец, личность-исполнитель. Да? Мужчины говорят, женщина только исполнитель. Кто такое сказал? Нет такого. Женщина может быть учитель, она может быть умнее мужчин. Я уверен, что сейчас многие женщины по филологии, во всяком случае, мужчин запросто за пояс заткнут. Да? Где запятые им проставят. Ну-ка, диктантик сейчас давайте проведем. Кто готов из мужчин к диктанту? Мало кто готов. Женщины сейчас все готовы к диктанту, да, я уверен? Сейчас все сразу вспомнят, так запятая, там, где и причастные оборотцы. Все, помню, я готова, давайте диктуйте. Женщина может быть учителем, никакой проблемы. Она может быть умной, никакой в этом нет проблемы. Женщина не должна стесняться того, что она умная. Ну просто не нужно мужчину говорить, что, ну, как, да, что запятую можно было бы и поставить, что там через там жошо пиши, через что не помню. Куда. Ну хотя бы торт и говори правильно с ударением на первый слог. Уже будет хорошо. Но Бог с ним, то есть с ним трудно, но она может быть учителем, никакой проблемы нет. Мы видим, женщины работают учителями, в чем проблема-то? Они могут быть учителями, они могут быть умными, поэтому они могут весь вечер сидеть, проверять тетрадки, читать книжки, это нормально для них. Поэтому муж может и полы помыть, и ужин приготовить, если ей нужно там 100 тетрадок проверить. Такая, ну, работа учителя, это просто, господи. А кто в детский сад пойдет детей воспитывать? Ни один мужчина там и дня не выдержит. Потому что это же надо реально другим голосовым аппаратом обладать. То есть у меня вот мама, она в детском саду работала музыкальным руководителем, воспитателем. Так у нее такая глотка, у меня закладывают уши, когда она что-то там на слесаря орет дома, что там слишком как-то вода начала протекать после него. То есть там целая группа, там эти все 40 детей, они тут же по струнке вставали и понимали, что это воспитательница. То есть мужчина же так не может, он разок крикнул, второй крикнул, все, спать пошел, потому что она способна целый день орать на них, и она реально их всех видит. Только женщина может видеть вокруг себя на 360 градусов. То есть она стоит посередине детской площадки, она реально осознает всю эту реальность. Туда не лезь, сюда не ходи, ты куда пошел, Петя, останься. Как это все вообще возможно? Как это все вообще? Только женщина это может. Кто это может сделать? Все это работа преподавателя. Бедные мужчины, когда пытаются пойти на все эти профессии, они просто с ума сходят. Это женское вот превосходство, почему оно есть. Женщина может быть руководителем, никакой проблемы нет. Женщина может быть вот таким воином, то есть некоторые женщины очень любят воинские искусства. Им это все нравится, они достигают своих вот этих. То есть были воины всю жизнь. Женщины все их боялись. Все боялись, мужчины просто разбегались в разные стороны, когда женский батальон нес, потому что это все. Все, женщина с мечом, это лучше сразу убегать. Поэтому ей мешают, то есть ей не дают это, то есть вот эту свою природу проявить. Поэтому она может быть руководителем, она может командовать, у нее есть эта функция, она также может быть, она также может занять эту социальную прослойку. Конечно же, она может быть и торговцем. То есть женщина у нас такая, боевая, она непонятно куда поехала, с огромным мешком вернулась. Как она его оттуда приволокла? Только женщина может поехать в другую страну и на себе мешок приволочь, который размером с грузовик. Как она его через границу приволокла? Как она все это... Я однажды поехал, мы как-то ездили в Китай, нужно было мне ехать с группой мешочников, чтобы замаскироваться, потому что в Китае нельзя такие лекции читать. Поэтому я с этой группой торговцев, я чуть с ума не сошел, когда я все это видел. Как они все эти мешки на себе. Мы все это носим, кто бы это все привез, только они все это привезли. Да, потому что там на границе может только три штуки одного наименования. То есть если четыре уже забирают, уже конфискуют. И они огромные мешки, там всего по три штуки, все разные. Они все это раскидали, все перемешали, там бедные эти пограничники. Они даже не заглядывают туда, в эти мешки. Потому что там уже готовая женщина стоит. Поймай меня, поймай. Посчитай, найди хотя бы одну пару там. То есть она так раскидала все вещи по этим мешкам. и попробуй с ней справиться на рынке, попробуй из нее что-то выторгуй. Не получится ничего. То есть, если ты как-то получил скидку от женщины и ушел очень довольный, думая, что купил в два раза дешевле, значит, тебя в три раза обманули. Только женщина может на рынке торговать. Только она четко видит, сколько масла отрезать, чтобы и не поймали. И выгода была к концу дня, к концу рабочего дня. Это что, женское искусство? Там же и повара вместе находятся, в этой же области. И она также исполнитель хороший, то есть она и исполнитель тоже хороший, да, ей тоже нравится что-то долго делать, она усидчивая. Если уж она начала убираться, то есть, а в чем отличие мужчины от женщины? Что если женщина начала убираться, она доуберется. Если она начала стирать, она все постирает, это кошмар какой-то. То есть она начинает чистые вещи стирать, то есть она все с мужчины снимает, все из него вытаскивает. Все, женщина пошла стирать, это вообще грязь вообще. В грязи не жить. Она вся умрет в ее машинке стиральной. Мужчина, если пошел что-то делать, он маленький кусочек там, где нужно, только там, вытер, попадал, постирал, кусочек носка постирал. Понимаете, кусочек рубашки застирал. То есть это вот мужское. Поэтому кто еще исполнитель? То есть тут то есть ясно, что ну, такое вот, знаете, некоторое оскорбительное мышление мужчин по отношению к женщинам сейчас очень сильно распространено. Мы между собой во всем равны, кроме функции деторождения. Вот тут понятно, что родить может только женщина, а мы не можем. И вот это нас различает. А во всем остальном у нас, в общем-то, одна и та же жизнь, одно и то же сознание, одни и те же подходы, мы можем быть кем угодно, а значит, мы должны договариваться. То есть вот по поводу деторождения договориться точно не получится. Рожать однозначно будет женщина, а мужчина будет бегать вокруг и бояться. Да, потому что все это для него страшно. А вот все остальное нужно договариваться, нужно быть очень любящим, нужно быть дружелюбным, нужно уметь строить отношения так, чтобы действительно не просто договариваться каждый день, а еще и договорившись, стараться помочь тому, с кем ты договорился, сделав свое, еще и помочь ему. Вот тогда это будет очень дружной и счастливой семьей, где не будет оскорблений, где не будет насилия. Потому что, знаете, проблема не в скандалах семейной жизни. То, что люди скандалят, это нормально. Скандал – это некоторая просто такая попытка договориться. Потому что, ну, когда все устали и мозги уже отключены, ну, тут надо голос повышать, ничего не сделаешь. То есть иногда можно и поскандалить. Проблема в оскорбительном мышлении. Проблема, когда мужчина принижает роль женщины или женщина принижает роль мужчины. Вот когда начинаются вот такие оскорбительные вещи, они тонкие иногда в словах, там, незаметные, но это портит всю семейную жизнь, это отравляет всю семейную жизнь, и просто все превращается в одно сплошное страдание. Поэтому можете ругаться как угодно, это называется контролируемый скандал, это целая технология. Ну что делать, иногда голосом приходится продавливать. То есть, знаете, если сказать «Вставай, в школу пора», то это еще больше успокоит. А если сказать «Вставай, в школу, говорю! Я не уйду на работу, пока ты не встанешь!» Сразу понятно, все, мама сказала «Вставай, все, встаешь». А то, что «Ну, дорогой, ты же встанешь, да, когда я уйду?» «Конечно, встану!» да. Дверь покрепче закрой. Поэтому без голоса иногда никак. Поэтому контролируемый скандал – это нормально. Но в этом не должно быть оскорбительности. Что-то я и все время она отвечала. Ну, маленький, давай.
1: Да, что делать при незапланированной беременности?
0: Так, тогда вы меня врасплох. Во-первых, слово «незапланированная беременность» – это не очень непонятно, потому что как это они так умудрились незапланированно забеременеть? Любые близкие взаимоотношения обычно так и заканчиваются. Поэтому нужно всегда планировать свои взаимоотношения, если нет желания создавать семью и воспитывать ребенка, то не нужно близко и подходить к противоположному полу. Потому что ответственность пожизненная, либо убийство. Поэтому мы никого не убиваем никогда, значит, ответственность пожизненная. Поэтому все, теперь нужно насобираться и думать, что делать с этой пожизненной ответственностью. Поэтому уже придется с бредными лицами собрать всех, всех родных, всех близких, сесть за стол и сказать, у нас тут правда одна наметилась, и теперь надо что-то с этим делать. И мы уже не можем никак решить этот вопрос, никаким другим способом, кроме как обсуждать нашу ответственность. Поэтому вариантов может быть много, сейчас я не буду их все разбирать. Но никогда нельзя до этого просто доводить. Это первый принцип взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Он у нас звучит очень просто. Утром деньги, вечером стулья. То есть пока свадьба не произошла, никакого совместного чаепития. Ничего. Сначала свадьба, потом все остальное. Если мужчина и женщина это нарушают, они впутываются вот в эти тяжелейшие последствия. И должны их будут потом тяжелейшим образом разрешать, потому что они почему-то всех вот потом не устраивают. Поэтому все должны очень строго за этим следить. Особенно женщины. То есть они должны очень четко стоять на этом принципе. Все, утром деньги, вечером стулья, никаких вариантов, вообще никаких. Никаких вариантов нет и быть не может. Только это позволит не убить свою жизнь, не попасть в эти тяжелейшие ситуации. В России сейчас в год совершается больше 5 миллионов абортов. 5 миллионов в год. Это больше, чем убивалось во время Великой Отечественной войны. То есть это значит, что тяжелейшая ситуация на уровне чистоты взаимоотношений. Тяжелейшая ситуация. Поэтому над этим надо вот работать еще на уровне воспитания. На уровне воспитания. То есть и мальчик, и девочка должны очень четко знать правила. Знаете, во многих странах это до сих пор работает. То есть к нам это пришло с Запада, но во многих странах этого нет вообще даже близко. Во многих странах никогда в жизни мужчина к женщине не подойдет, если их родители не знакомы. Не подойдет. Это в принципе невозможно. Вообще такого даже быть не может. То есть только все делается через создание семьи. Если нет в планах создать семьи, все, ничего даже быть не может. Поэтому семьи договариваются сразу же, как можно раньше, чтобы даже проблем не было. И все, девушка уже ходит, она уже сосватана, и уже есть там кандидат на свадьбу. И все семьи знают, все улица знает, все братья знают. То есть у каждой сестры есть 5 братьев. И каждый мужчина на улице знает, как только он подойдет к женщине просто так на улице, тут же из-за угла выйдут 5 братьев. А братьям было скучно последние 2 недели. И тут кто-то подошел к их сестре, которую уже сосватали 5 лет назад, и уже все знают, кто будет их родственник, уже все счастливы, довольны. И никогда в жизни ничего не происходит, вообще даже близко. Мы, к сожалению, распустили свою культуру, и у нас что угодно происходит. Это, так сказать, результат того, что мы потеряли вот эту некоторую чистоту межполовую и в результате получили просто вот войну. То есть идет Великая Отечественная война на уровне где-то убийства. То есть не просто взрослые воины убиваются, которые с оружием в руках. Убиваются дети. Просто все убивают детей. Поэтому первое, что нужно понять, что мы не будем никого убивать никогда, это наш принцип. А значит, мы несем свою ответственность за все, что мы делаем. Значит, будем ее нести. Как? Это уже отдельный разговор. Но не для этой лекции точно. Это нужно вызывать переговорщика, а собирать всю семью, всю, ну, старших, так сказать, прослойку. Садиться и с грустными лицами неделю так неделю, месяц так месяц сидеть и разговаривать, что мы теперь будем делать. Потому что это уже наш ребенок, и какие там уже сейчас будут действия, мы будем решать все вместе. Опять-таки, семья – это, как я сказал, территория совместных решений. Территория совместных решений. Поэтому нужно все решать. Несомненно, тяжелая ситуация. Поэтому лучше обратиться на эту тему какому-то хорошему специалисту, с которым бы можно было разные варианты обсудить в закрытой обстановке. Потому что это не обсуждается на людях все. Вот если коротко, то так. Спасибо большое, что вы смогли сегодня прийти. Мне было очень приятно.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

между вот там три места рядом, да, с одной стороны женщина, а с другой мужчина у окошка. И он подошел к мужчине, он летел из Алматы в Москву. А мужчина, он казах, ну, как бы русский, ну, живет в Казахстане, казахстанское гражданство. Он спросил, а можно... Первое, что он назвал его по имени. Он когда подходил, получал билет, и когда он попросил, чтобы рядом ему, ну, как бы с девушками не садились, сказали, вот только такое место есть. И тогда он спросил, а как вот там мужчину рядом зовут? Они назвали имя. Он так узнает имена. И он подходит, его по имени обращается, вот в него смотрит. А говорит, а может мы с вами, вот я вот монах, мне нельзя просто вот, ну, с женщинами рядом сидеть, можно мы поменяемся местами? Такой. Вот нет, я буду сидеть у окошка. И так, и туда в окно, знаете. Ну все, тут все обвалилось. Он, ну нет. Он сел и чувствует, как, вот, как женщине это тяжело, и как вот там мужчине какое-то настроение. И говорит, ну надо же как-то это... Как-то исправить это надо, ну как-то тяжело. И тут раздают им такие, значит, там, иностранцам, кто из Казахстана, такие бумажки, где нужно вписывать там свои паспортные данные. Это как бы иммиграционная карта. Ему раздают иммиграционную карту, у него нету ручки. Он спрашивает, а у этой женщины у вас есть ручка? И он понял, он на меня сейчас обижен, непонятно почему. Может быть, просто я уже с одеждой его обидел. Но есть один метод. Нужно служить тем, кто на нас обижен. Именно служить им. И он говорит, как ему послужить? Он думал, как же послужить целый час. И когда раздали иммиграционную карту, он вспомнил, что у него есть ручка. Он говорит, держите ручку, пожалуйста, это вам ручка от меня. Вот заполните свою. Хотите, я вам помогу? И он так как бы не ожидал, он же к нему грубо отнес все. Так, хорошо. Так. Ну, подписал, все, все, спасибо, большое поблагодарил, ничего, ничего, и дальше летит. А у него насморк начался, у этого монаха. И стопы потекли, и он начал своему одежду своей так как-то вытирать, у него такая висящая одежда. И этот человек говорит, подождите, не вытирайте свои одежды, возьмите, у меня есть салфетки. А он ненавидит влажные салфетки. Он просто, знаете, вот просто вот не терпеть, влажная салфетка, все, липкая, пусть у нее становится как-то так. И он дает ему влажные салфетки, и то, чтобы сохранить отношения, говорит, конечно, спасибо большое, он принимает. Держите еще, еще, он уже через спасибо, он там вытерся весь такой, выбрит. И потом они разговорились. И он говорит, простите, пожалуйста, я 3 часа лечу и думаю, а почему вам нельзя сидеть рядом с женщиной? Почему, говорит. И он ему объяснил, кто он такой, почему нельзя, что монах. И тот говорит, вы меня простите, пожалуйста, я теперь очень искренне прошу вас прощения за то, что я вот так мог обидеть. Я, говорит, я просто, я, говорит, сразу понял, что вы москвич. Я сразу понял, что вы москвич, и как только я понял, что вы москвич, я ну, просто не захотел, что вот вы москвичи такие наглые, еще окошко хотите, не захотел вам уступить. И они потом менялись телефоны и подружились. Поэтому это секрет. Если хотите, чтобы кто-то простил вас, начните служить этим людям. Что-то делать для них бескорыстно. Они это оценят, рано или поздно.

недавно смотрел видео одно на конкурс талантов. Приехал один дедушка. Это не в России, это... Я даже не знаю, в какой стране это... Испаноязычная страна какая-то, они там на испанском говорят. Такой, португальский, испанский, какие-то языки. Я пришел, ну такой же дедушка там, пришли его дети с своими детьми. Там стояли, смотрели, как он выходит на сцену. Ему задавали вопрос, он отвечал, он шахтер, что ли, такой рабочей профессии. Ну давай спой, так он так, там так спел. Там в зале плакали люди, и там вставали, там, ну просто голосище. Я просто сам пою, я знаю, как человек, что такое петь. И он так спел, просто все были в экстазе. Но у него не было возможности реализовать себя. Что ему, видимо, сказали в свое время, что певцом-то быть хорошо, но вот сейчас реально-то нужно там пойти и принести что-то. Вот прямо сейчас. Поэтому он сам плакал. Когда ему сказали в комиссии, ну это сидело там, комиссия конкурсная, ну просто талантище. Те же вас насилуют. Конечно, там по закону кармы можно сказать, что вот он сейчас должен был проявиться именно вот. А в конце концов этот конкурс в несколько этапов идет. Там не один месяц, там, может быть. Я выиграл этот конкурс. Выиграл этот конкурс, как суперзвезда оттуда вышел. Сейчас такой пенсионер, суперзвезда. Скажем так, да, то тоже неплохо на самом деле. Но это важно, потому что мы должны все-таки понимать, что вот эта внутренняя гармония, которая у человека талант, он не должен его убивать, потому что вот в знаменитой книге Бхагавад-гите говорится, я талант человеке. Бог говорит, я талант человеке. То есть вот это вот талант, его нужно увидеть. Показать, в том числе этому ребенку, да, сказать, может быть, вот тебя вдохновит как-то, не навязывать. И попытаться его так подталкивать к этому, чтобы он шел. Потому что дети, они в определенный период жизни все-таки они такие ленивые, не хотят это делать. Поэтому надо их. Многие говорят, впоследствии успешные люди, которые реализовали себя в своей деятельности, говорят, спасибо там маме, что заставляла на скрипке играть. А я хотел футбол гонять, да, в это время, или там спасибо. Или как одного из богатейших арабов спросили, как вот принц он там, не знаю, вот там. И он действительно очень реализованная личность. Он закончил эти Оксфорды всякие разные, с хорошими, скажем так, дипломами. И он очень головастый такой парень, и много-много чего-то делать. Его спросили, благодаря чему? Он говорит, благодаря тому, что папа дал разрешение наказывать меня. Вот если бы не наказывали, я же, говорит, принц, могу и так пользоваться казной отцовской, да? Подход нет. Ты должен быть очень разумным правителем. Дали ему это образование, и он разрешил даже наказывать.

наблюдая этот мир пристально, снимая один за другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват? Чей это каприз? Вещи и слова древнего суфи разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещенда, катарсис многоликой мистерии. Не надо бояться, корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами и ним живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл, мое сердце спит. Разбуди его, растормоши, чтобы лились из него бурные реки, вечные песни души. Я незначителен, ни гений, ни творец, ни герой. Я твой, сделай меня прозрачной средой.

этикетной традиции. Она должна выдержать проверку времени. То есть она должна быть основана не 5 минут назад. Потому что шел сантехник дядя Вася из 5-го этажа, ему на голову упал кирпич. В этот момент он прозрел и стал, и осознал, что является ведуном в 15-м поколении. И понеслась. В основном все сводится к отъему один знак у населения в этом случае. Все остальное, естественно, просто бутафория. Итак, первое. Традиция должна выдержать проверку временем. Почему? Дело вот в чем. Скажите мне, пожалуйста, материальное время, время, которое вот действует в нашей Вселенной, что оно делает? Оно выполняет всего-навсего одну функцию, по большому счету, в конечном счете. Что оно делает здесь? Разрушает все. Вы заметили? Оно все разрушает. С течением времени здесь все рушится. Рушится наше тело, рушатся квартиры, машины, дома. Все рушится. И также рушатся культуры. Заметили, сколько культур было до нашей цивилизации? Огромное количество, очень высокоразвитых. Что с ними произошло? Они все были уничтожены. Вы что, думаете, наша цивилизация будет вечной? Не беспокойтесь, мы позаботимся об этом. Под влиянием времени все произойдет. В нужное время мы тоже, наша культура тоже канет в небытие. Это неизбежно. Здесь нет ничего вечного. Потому что время, материальное время, оно заботится о том, что в нужное время все должно быть уничтожено. Все вот эти три стадии бытия, рождение, развитие и разрушение, обязательно должны происходить. И на уровне отдельных человеческих жизней, и на уровне целых цивилизаций, миров и всей Вселенной. Все действует циклически. Но если духовная традиция содержит в себе духовное зерно, она не будет уничтожена. Почему? Потому что духовное зерно не находится под влиянием материального времени. И именно поэтому традиция становится вечной. Она никуда не девается. Поэтому скажите мне, пожалуйста, христианство – это духовная традиция или нет? Никаких, нет сомнений. Почему? Она 2000 лет живет. Основное писание, допустим, Новый Завет, это что такое? Ну, скажем так, пересказ слов Господа Иисуса Христа и его учениками. Так? Но духовное зерно есть в нем? Есть, конечно. Теперь дальше. Второй признак. Этот признак является необходимым, но он не является достаточным. Дело в том, что проблема заключается в том, что в священные писания можно трактовать как угодно. Как угодно. И не поддается исчислению количество мошенников, которые паразитируют в священных писаниях, пытаясь нажиться на Боге. Поэтому вторым признаком авторитетности духовной традиции является то, что она давала в прошлом и дает в настоящем святых людей. Кто такой святой человек? Святой человек – это тот человек, который шел этой традицией и дошел до Цугунья. Стал святым, осознал себя как душу.

Но если уж мы говорим о совместимости, то совместимость в семейной жизни только одна. Это совместимость на уровне речи. Если мне интересно слушать этого человека долго, то я с ним совместим. Если ему интересно слушать меня долго, то я с ним совместим. То есть мы совместимы. Но это можно проверить только без влюбленности. Потому что влюбленность отключает слух. Все отключает. Видели влюбленные пары? То есть это отключенные люди. Там мозг отключен. Там можно говорить что угодно. Можно поэму Маяковского рассказывать, можно органическую химию рассказывать. Все, что хочешь, можешь нести все равно. Бред влюбленных, так и говорится. Потому что слух отключен. Ни он ничего не слышит, ни она ничего не слышит. Им просто хочется за ручки держаться и все. Весна. Сейчас вот весна пришла. Сейчас вы увидите практические доказательства этой теории в действии. То есть они уже ничего не слышат. По этой причине, кстати, раньше обучение было раздельно. То есть мальчики учились отдельно, девочки учились отдельно. Потому что если мальчик и девочка посмотрели друг на друга, и их глаза встретились, то учитель пропал навсегда. И звук учителя вместе с учителем пропал навсегда. Поэтому классическая система образования – это раздельная система образования. Потому что если ты хочешь, чтобы студенты тебя слушали, они должны быть одного пола. То есть это эффективность в раз больше. Поверьте мне, я много лекций читаю. Если читаешь лекцию на однополую аудиторию, эффективность во много раз больше. Потому что все просто тут же грустят и слушают тебя. Потому что больше делать нечего. А в смешанной аудитории надо напрягаться. Хочешь, не хочешь, приходится быть напряженным. Поэтому на слух уже внимание поменьше. Уже так все там услышал. Что услышал? Потом человек выходит, его спрашивают. Ну как, лекция была интересная? Интересная. А о чем не помню, но интересно. Люди хорошие собрались. То есть он пол лекции людей разглядывал, пол лекции что там на столе стоит. Потом как раз лекция закончилась, и он идет домой и пытается у всех расспросить, что ж там было там на лекции. Поэтому была такая очень простая схема. Потом им позволяли, если увидели, что они могут слушать друг друга часами и без влюбленности, им позволялось уже поближе познакомиться, их отпускали в лесок уже погулять, в парк, пожалуйста. Да, идите гуляйте, там цветочки собирайте, все весело, здорово. И там приходила любовь, потому что куда она денется. Такой противоположный пол, если противоположный пол рядом, ничего сделать невозможно. Мужчин сравнивают с маслом, а женщин сравнивают со сковородкой. И если сковородка на огне, а сковородка на огне обычно, и если на эту сковородку попало масло, пачка масла, то как бы масло ни старалось, не тает, оно все равно тает полностью и потом еще и вспыхивает в конце. То есть любовь, она такая, любовь зла. Поэтому тут ничего не поделаешь, поэтому им позволяли влюбиться. Ну, если не влюблялись, значит, не получилось бывает. Но если влюблялись, то все были довольны, потому что, во-первых, родственники уже были согласны быть вместе. То есть они, собственно говоря, все это и затеяли. Парень и девушка уже поняли, что они могут слушать друг друга. Им уже интересно вместе. Поэтому после свадьбы проходит какое-то время медовое. Любовь уходит. Любовь такая, приходит, уходит. Она как прибой. Сравнивается с прибоем, волнами действует на человека. Все, осень пришла, весна прошла. Любовь ушла. И они начинают трезво видеть друг друга. Но любовь ушла, и это никого не волнует. Почему? Потому что остались два дружелюбно настроенных человека, а которые ведут себя как друзья, им все равно интересно друг с другом. Им все равно есть о чем поговорить, они могут быть вместе, несмотря на то, есть у них любовь или нет у них любви. То есть любовь – дело наживное, оно приходит, уходит. Никакой проблемы, но в том, что любовь ушла, нет. Если семья была...

вопрос такой: а если у Бога просить помилования, вы получите помилование, но также и останетесь здесь продолжать жить. Вам все будет прощено ради Бога. Но так как вы здесь, вы будете продолжать совершать какие-то действия. Так что нужно просить помилования и одновременно стараться заниматься кармой, то есть все-таки развиваться самим. Можно получить помилование сегодня, завтра, послезавтра, через 100 лет получить. Вы понимаете, пока мы не начнем правильно действовать, на нас все время будет оказываться эта деятельность. И в конце концов замучит совесть. Точнее, Бог нас замучит. Сколько можно просить помилования, да, он скажет. Достал меня уже. Поэтому надо уметь просить. Надо знать, что просить, как старушка. Какой еще вопрос был? А если просить любовь Богу, это тоже какая-то корысть есть. Есть корысть, а есть истинное желание. Вот это как раз подпадает под понятие истинное желание. Это правильное желание. Мы хотим любви. А вообще нужно действовать так, чтобы Господь нас заметил. Понимаете? Не чтобы мы его увидели, появись там, или мы хотим тебя любить. А надо действовать так, чтобы он нас, наши действия заметил. То есть надо так хорошо сделать что-то, чтобы он это заметил. Поэтому нужно больше совершать какие-то действия, а не что-то у него. Можно просить любви, но если мы действовать не будем, чтобы он это заметил, все будет напрасно. Вы можете просить веками, как моя бабушка, она просила. Старенькой стала. Все тело заболело, а Бог-то не исполняет уже ее желания особо. Она говорит: я же тебе всю жизнь молилась, помоги мне сейчас, в трудный момент. Но тело-то, не было у нее знания о теле, что тело в любом случае разрушится, да? И в конце концов она разочаровалась под старость в Боге. Ну, такие духовные темы. Мы далеки от этих тем. Нам что-нибудь поближе надо. Какие еще есть вопросы? Такой вопрос. Молитвы такие есть. Это «Бог, дай нам то, помилуй нас, дай нам хлеба, дай нам все». Ведь это же молитва тоже. Это молитва, да. Но мы должны понять, что есть различные категории людей, которые приходят к религии. Это те люди, которые стремятся избавиться от страданий. Первая категория людей приходит к религии, да? Или слабые люди. Те люди, которые хотят что-то приобрести. И поэтому естественным образом, что в религии есть различные молитвы, в том числе и в ведах. Есть мантры, которые дают вам вероятность того, что вы получите материальное. И как только человек получает то, что он хочет, все, ему уже ничего не надо. Ему религия не нужна, Бог ему вообще не нужен. То есть это просто был атеист на самом деле. Поэтому я и говорю, что молиться нужно знать как. И если мы что-то хотим от Бога, то мы это получим. Но это не решит ваших проблем. Вы снова будете страдать, рождаться, болеть. Это не решит ваших проблем. Вы получите материальное, а материальное – это иллюзия. Мы с вами определили, что такое иллюзия. То есть любое материальное наслаждение, к которому мы стремимся, оно нам не даст удовлетворения. Но мы все равно думаем, что нам принесет счастье, если мы что-то получим материального. Это и есть иллюзия. Поэтому зачем пребывать в иллюзии и тем более как-то связывать наши иллюзии с Богом, просить у Бога что-то иллюзорного? Вы можете получить гораздо больше, нежели чем копеечку от Бога. Это высшее счастье, блаженство и вечность. Надо разобраться в себе и посмотреть свои мотивы внутри. Очень внимательно разобраться. Иначе можно 20 лет провести в таких молитвах и в конце концов пойти не по тому пути. И зря время потратить, понимаете?

Все видят на пачках сигарет курение, убивает. Все видят. И курильщики тоже видят. Каждый раз, когда они достают новую сигарету. Это что-то дает им? Нет. Они продолжают курить. До какого момента они продолжают курить? Может быть, опыт какой-то у них приходит? Но я рассказываю все время этот случай, классический, про актера, который играл роль в «Белом солнце пустыни». Таможенник, как там его звали? Помните? Таможенник, который играл таможня. Таможня дает добро, помните? Вылетел из головы, неважно. Ну, вот этот вот знаменитый артист, он очень много курил. И во время курения развивается такая болезнь с сосудами. И происходит, сосуды становятся хрупкими, и две стенки сосудов в какой-то момент схлопываются. Возникает, ну, такое явление, называется облитерация сосудов. Схлопываются. И все, кровь не может дальше циркулировать. И происходит тромбоз, разрывание. Когда мелкие сосуды с этим, ну, там кровоизлияние какие-то возникает. Но когда это крупный сосуд, у этого артиста произошла облитерация крупного сосуда на ноге. При температуре 36,6 градусов во влажной среде что делает кровь? Загнивает. Поэтому через час гангрена пальца, через 3 часа гангрена стопы и через 5 часов, 7 часов гангрена ноги. И ему ампутировали ногу. Что сделал он первым после операции? Закурил. Он умер от второй облитерации уже сосудов. То есть мы можем сказать на этом примере, что опыт, даже болезненный, не всегда учит человек. Я знаю людей, которые попадали в больницу с инсультами и брали с собой Библию. И когда они выходили из больницы, знаете, что они оставляли в больнице? Библию. То есть они думали, вот, я попал в сложную ситуацию, мне нужно теперь молиться Богу, только Бог меня спасет. Как я только из нее вышел, ну, зачем мне этот Бог, мне не нужен. То есть опыт не учит их ничему. Но что-то, бывает какая-то атмосфера, бывает какой-то момент, когда знание приходит изнутри. И вот то, чему мы здесь учимся, это пытаться понять, как это знание приходит изнутри, не как информация. Потому что, в конце концов, информация — это невежество. Все методики — это невежество. Знание должно привести к трансформации. Поэтому, когда родители слушают все эти... Есть же множество литературы о том, как воспитывать детей. И они пытаются эти методики применять, но ничего не работает. Ничего не работает. Потому что методики — это информация. А знание приходит изнутри. Это трансформация. Если человек не изменился сам, то ничего работать не будет. И это самый главный секрет воспитания детей. Нужно научиться трансформироваться. А вот как это делать? Другой вопрос. Когда происходит трансформация? Во время обсуждения. Вот это важное. То есть, помните это известное выражение? В споре рождается истина. Но, пожалуй, не в споре, а в обсуждении. Ни один человек не является носителем абсолютной истины. Ни один человек, это мой аргумент. Я не говорю его как аксиому, ни один человек не является носителем абсолютной истины. Абсолютная истина рождается в обсуждении.

сами по себе Священное Писание только самым разумным дает возможность измениться. Только самые разумные, читая книги мудрости, могут действительно поменять что-то в себе. Большая часть людей, читая книги мудрости, вспоминает об этих уроках, когда приходит реальное испытание в их жизни. И если они вспоминают, то они пройдут эти уроки. Они будут знать, как вести себя в этих ситуациях. Они не будут просто механически реагировать, как повелось, как мы привыкли делать. Они будут пытаться более осознанно подходить к тому, что происходит с ними. Собственно, вопрос только в этом. Вопрос в осознанности. Человеческая жизнь отличается от жизни животного в том, что у нас есть потенциал к осознанности. У человека есть знания, у животного есть знания. Животное знает, где найти пищу, животное знает, каким образом отправлять свои какие-то физиологические потребности. Животное очень хорошо приспособлено к этому. Разница между человеком и животным не в знании, а в осознании. Человек знает, что он знает, а животное не знает, что оно знает. Животное знает, но не знает, что оно знает. А человек знает и может знать, что он знает. Он может оценить со стороны свое знание, оценить, насколько правильными предпосылками он руководствуется, насколько в правильной системе координат он живет и так далее. Это величайший дар человеческой жизни. Способность осознавать, смотреть со стороны, оценивать, реагировать не инстинктивно, не на основе каких-то рефлексов, а не на основе кармы механическим образом, а на основе высших истин, которые мы узнали. И, собственно, эта способность пройти уроки, понять эти уроки, она заключается именно в этом, в том, что мы осознанно подходим ко всему, изучая Священное Писание, подготавливая себя к этому, и потом оцениваем все то, что происходит из этой системы координат. Не из той системы координат, в которой мы привыкли жить. В той системе координат, в которой мы привыкли жить, есть рождение, смерть, старость и болезни. Это та система координат, в которой мы привыкли жить. И если мы будем судить, это наша карма. Это система координат нашей кармы, где все время будут повторяться какие-то страдания. Но если мы хотим научиться, нам нужно выйти за ее пределы. И выйти за ее пределы значит попытаться оценить все то, что происходит с нами с точки зрения каких-то

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадаши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятный вариант – это сухое голодание в дни экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды. Поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное, воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни экадыши помогает душе достичь освобождения из цикла рождения и смерти. Помимо этого, экадыши способствуют очищению на физическом, ментальном и духовном плане. Как древние мудрецы, так и современные биологи подтверждают, что пост развивает человека физически и умственно. Говорится, что пост в экадыши предупреждает и излечивает многие болезни. Соблюдение экадыши является одной из установленных ведическими писаниями очищающих церемоний, созданных для того, чтобы человек мог духовно возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение экадыши дает и материальное благо, которое также исходит от Господа. Будучи всемилостивым, Господь установил в этом мире такие очищающие процессы, как экадыши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Утверждается, что даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в экадыши. Такова великая сила экадыши.

0: Юдхиштхира Махараджа обратился к Всевышнему Господу Шри Кришне.
1: «О Джанардана, как называется Экадаши темной половины месяца Джьештха, май-июнь? Я хочу услышать славу этого священного дня. Пожалуйста, поведай мне о нем».
0: Господь Шри Кришна ответил: «О царь, твой вопрос замечателен, ибо ответ принесет благо всему человечеству. Этот Экадаши так велик и благоприятен, что может стереть даже величайшие грехи. О великий царь, этот Экадаши, дарующий безграничное благо, называется Апара Экадаши. Того, кто постится в этот святой день, будут прославлять по всей вселенной. Даже такие грехи, как убийство брахмана, коровы, нерожденного ребенка, богохульство и прелюбодеяние с чужой женой, полностью устраняются соблюдением Апара Экадаши. Дающие ложные заверения очень греховны. Человек, притворно или в насмешку восхваляющий другого, обвешивающий, не умеющий выполнять обязанности своих варны и ашрама, выдумывающий собственные писания, обманывающий других лжеастролог, чиновник-жулик и лжелекарь аюрведы, все они считаются дающими ложные заверения и попадают в ад. Но просто соблюдая Апара Экадаши, все эти грешники полностью освобождаются от последствий своих грехов. Тот, кто пренебрегает своей дхармой и бежит с поля боя, попадает в ад. Но даже такой падший кшатри освобождается от этого великого греха и попадает на небеса, если он соблюдает пост в Апара Экадаши. Тот ученик, великий грешник, который, получив истинное духовное знание от своего гуру, отвернется от него и будет его поносить. Подобный так называемый ученик навлекает на себя безграничные страдания. Но всего лишь соблюдая Апара Экадаши, он может достичь духовного мира. Благо, обретенное соблюдением Апара Экадаши, равно воздаянию, получаемому тем, кто совершает следующие благочестивые действия. Трижды в день совершает омовение в Пушкара-кшетре во время картики, октябрь-ноябрь. Совершает омовение в Праяге в месяце Макха, январь-февраль, когда солнце находится в зодиаке. Совершает служение Господу Шиве в Варанаси во время Шиваратри. Предлагает подношение своим предкам в Гае. Совершает омовение в священной реке Гаутами во время прохождения Юпитера через созвездие Льва. Получает даршину Господа Шивы и Кедранадхи. Лицезреет Господа Бадринадха в период прохождения Солнца через знак Водолея. Совершает омовение во время солнечного затмения на Курукшетре и там же раздает с милостью коров, слонов и золота. Воздаяние за эти благочестивые деяния достигает человек, соблюдающий пост в Апара Экадаши. Также он получает воздаяние как за пожертвование стельной коровы, золота и плодородной земли. Апара Экадаши – это топор, которым срубают созревшее древо греховных поступков. Это солнце, вспыхивающий перед чьим-то черным злодеянием, и это лев, крадущийся за ланью безбожия. Поэтому тот, кто искренне боится своих грехов в прошлом и настоящем, должен очень строго соблюдать Апара Экадаши. Тот, кто не соблюдает этот пост, будет рожден снова в материальном мире, как один из миллионов пузырьков в огромной массе воды или как маленький муравей среди всех других существ. Поэтому надо с полной верой соблюдать Апара Экадаши
1: и поклоняться верховной личности Бога Шри Тривикраме. Поступающий так избавится от всех грехов и приблизится к обители Господа Вишни.

Господь Шри Кришна завершил. О Юдхиштхира, для пользы всех людей я описал тебе важность священного апара и кадыши. Каждый, услышавший или прочитавший это описание, освободится от всех грехов, о царь.

Так заканчивается повествование о славе Джьештха Кришны Икадаши или Апара Икадаши из Брахманда Пураны.

если человек постится в Экадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Экадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

Как различить иллюзию от истины? Невозможно. Нужен наставник. Ваш наставник должен знать, как это сделать в конкретной вашей ситуации. Тот человек, который за вас принял ответственность, ваш доброжелатель главный, он знает, что сказать на этот счет. Если он сам свободен от иллюзии, конечно. Если наставник не свободен от иллюзии, он не поможет. Если вы связаны, вы не можете никого развязать. Если вы развязаны, вы можете развязать всех остальных. Наставник должен быть развязанным. Не подвергаться иллюзии. Различать иллюзию и реальность. Я скажу вам, что является корнем иллюзии. Остальное вы постепенно различите в практике. Если вы знаете принцип, суть, вы постепенно остальное найдете шаг за шагом. Корень иллюзии в том, что душа по природе не материальна, но, входя в это тело, отождествляет себя с материей. Это и есть корень иллюзии. Вот эта концепция «я» и «моё». «Я» — это тело, отсюда «моё». Деньги, семья, дом, страна — это все концепция материальная уже. А я думаю,

ковид. Если вы различите эти две вещи, вы освободитесь от всех форм иллюзий. Это корень, потому что. Но бывают просто такие бытовые вещи. Например, кто-то знакомится с человеком и думает, так, выходить замуж или не выходить замуж. Реальность это или иллюзия? Не обманет ли меня потом? Не изменится ли во мне что-то потом? Это бытовая сторона вопроса. Это не такой важный момент. Это просто от судьбы зависит. Если даже вы знаете по судьбе, что вы утонете, вы этого не избежите в этой жизни. Даже если знаете, это невозможно. Один человек, ему астролог сказал, что ты погибнешь, умрешь, когда на тебя упадет стена. И он зарек, зарубил себе на носу. Близко никаким стенам не подходить вообще. Строго следовал всему этому. Пусть они падают, у меня там не будет рядом. Все. И как же он умер? Они сели за стол большой семьей. В центре было большое блюдо с пловом. И каждый ел со своей стороны вот так плов. Он подкапывал. Вот эта стена плов упала ему на руку, и он умер. Горячее просто время пришло. Это пример этих вот хитросплетений судьбы. Это невозможно увидеть человеку. Даже если вы знаете, вы не сможете этого избежать. Мы летели в Индию из Алматы. Кажется, это было вот последнее путешествие наше. Вернулись мы недавно, значит, это было месяца два-полтора назад. Два месяца назад примерно мы полетели в Индию. Самолет весь загрузился. Багаж, пассажиры, все, мы уже все сидели. Должны были закрывать люк стюардессы. В это время вышли четыре человека из салона. И стали о чем-то очень нервно говорить со стюардессами. Те пытались что-то отвечать, но они их не слушали. Особенно один человек был просто очень нервный. Он говорит, ну если вы сейчас хотите сойти с рейса, понимаете, сейчас придется весь багаж по инструкции, весь проверять весь самолет, сканировать, всех пассажиров на 4 часа нужно будет удалить, и нужно весь самолет проверять, потому что такова инструкция. Антитеррористические инструкции, мы должны это сделать после вас. Вы подводите всех пассажиров, сядьте на свое место. И он махнул рукой на всех этих пассажиров. У них нет проблем, у меня проблема. Оказалось, что он просто боится полета. Он подумал, что сейчас будет авиакатастрофа. Он нашел какие-то приметы. Ну, там кошка какая-то где-то пробежала, понимаете, или там птица каркнула где-то рядом. Когда в страхе ума находят такие причины, приметы. Это все иллюзия. Иллюзия страха. Поэтому, когда вы так сомневаетесь, это значит иллюзия страха. Что нужно сделать? Не нужно говорить, выходить или не выходить замуж. Нужно избавить вас от страха. И тогда вы примете решение, согласно своему сердцу. И неважно, какой это же будет результат. Жизнь устроена совсем по-другому.

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Мужчина, с которым можно ужиться, с которым можно прожить вместе достаточно долго, обладает этими тремя качествами, поэтому мы их сейчас запишем, даже чтобы не забыть. Не надейтесь на свою память. Мне кажется, что все просто, память у нас дырявая. Дырявая. Это, кстати, не просто так. Наша память становится все хуже и хуже. А она реально становится все хуже и хуже. Потому что мы все больше и больше совершаем нехорошие поступки. И когда человек совершает нехороший поступок, ему очень трудно жить становится. Ну, потому что нормальному человеку невозможно жить, совершив плохой поступок. И он очень сильно переживает. И вот наша жизнь, она почему-то стала требовать от нас много-много маленьких нехороших поступков. И мы пошли на это. То есть мы стали готовы совершать маленькие нехорошие поступки. Там немножко обидели, тут немножко задели, там на ногу наступили, там на мозоль, тут что-то. И в результате человек постоянно находится под гнетом вот этих своих нехороших поступков, которые не дают ему развиваться, которые вводят его в эту депрессию. Депрессивное состояние на меня давит последствия моих поступков. Поэтому даже с точки зрения вот этих внутренних способностей память человека становится короче, чтобы дать ему больше возможностей, больше сил, чтобы начать саморазвитие. Потому что если помнить все, можно просто с ума сойти сразу же. Поэтому у нас существует ночная перезагрузка, и на утро мы уже ничего не помним. Ну да, там кого-то обидел немножко, кого-то. Даже с точки зрения семейной ругани, мы знаем, есть очень четкая и ясная, но рекомендация ругаться на следующий день. Те, кто хотят создать семью, у кого еще есть такая возможность, или кто хотят научить своих детей создавать семью. Первое, что им нужно объяснить, это то, что ругаться надо на следующий день. Никогда нельзя ругаться в тот момент, когда хочется поругаться. Потому что когда человек хочет поругаться, это значит, что он находится в неадекватном состоянии. Он уставший, он воспаленный, он злой, то есть ему хочется доказать свою правоту. Поэтому первое правило семейной жизни – сегодня увидели причину для ругани, завтра ругаемся. Это древнейшая технология, которая у нас как называется в народе? Утро вечера мудренее, да. Отработанная технология, поэтому этому нужно сразу же научиться, иначе в семье не выжить. То есть в семье выживают только те, кто ругаются не сразу, кто ругаются на следующий день. А лучше через неделю. По статистике, про 75% конфликтов на следующий день вспомнить невозможно. Помнишь, что хотел поругаться, а уже не помнишь, о чем шла речь. И уже приходится спрашивать. Я хотел с тобой вчера поругаться, не помнишь, что? О чем? Не скажу. Поэтому это очень простая технология, она отработанная, она, в общем-то, тысячелетиями работает. Наша вот проблема в нетерпимости. Мы все очень быстрые люди, мы сразу же хотим разобраться. Сразу же, пойдем выйдем, все, пойдем выйдем. Нет, разбираться надо на следующий день. За ночь все вот это вот экспрессивное, все вот это слишком гиперактивное, все вот это гневное, все это наносное, вся эта усталость отсеивается. Не остается, правда, из ерунды какой-то хотели поругаться. В семье сейчас большинство проблем из-за ерунды возникает. Из-за мелочей. Никогда не ссорьтесь из-за мелочей. Это также нарушение принципа любви. То есть, если говорить другое определение любви, бытовое определение любви, то если я человека люблю, то я с ним никогда не буду ссориться по мелочам. По большим проблемам надо ссориться иногда. Несомненно, если ребенка забыли привезти из детского садика, надо как-то решать проблему. Но если он не закрутил зубную пасту, ну это лучше пережить. То есть надо ссориться по мелочам, ну сами закрутите. Ну вы же любите этого человека. Ну подумаешь, 50 лет позакручивать зубную пасту. Это решаемый вопрос. Зачем ссориться, зачем разводиться? Люди разводятся из-за зубной пасты. реально разводится из-за зубной пасты. Но его так приучили, то есть уже в конце концов тоже такой, знаете, сказать, на детерминизме. То есть его так в детстве приучили, у него так папа делал всю жизнь, мама делала. Папа вообще его, так сказать, этот колпачок от зубной пасты на стену приклеивал, на зеркало. Не пробовали? Зря я вам рассказал. Некоторые попробуют. Не надо так делать. А реально хочется. Вот тут, когда знаешь, реально хочется. Вот он мальчик, ему хочется. Сказали же на лекции, что так делать не надо. Ну как это не надо? Один раз-то можно. И жена потом приходит, там это пятно круглое от зубной пасты. Ты смотри-ка, точно ведь сказали, что попробует. Он попробовал. Что это такое? То есть, ну вот иногда вот эти мелочи, вот они такие, вот он уходит, вот он там забывает, там носки перепутал, ничего страшного. То есть, это такая, ну, великая игра всех мужчин, неправильно в пары складывать носки. Поэтому ничего, потом жена может прийти, их обратно разложить, это, перевязать в новые клубочки. Мужчине вообще непонятно, зачем это все делать. Накидался в один пакет, там, вытащил первые два, все равно черные. То есть у него уже с этим все просто, все носки черные вообще. Любые два вытаскивая. Только жена может понять, что это разные носки. То есть мужское ум это невоспринимает. Как разные, вот же два черных носка. Нет, ты не видишь, тут более прозрачный, там этот вот, что это. Ему все равно, в принципе, только мужчина волнуется. И всем все равно, какие у мужчины носки, поверьте мне, все. Никто из вас не посмотрел, в каких я сегодня носках пришел. Вообще всем все равно. Знаете, хоть в зеленых, хоть в желтых. Хоть в одном зеленом, а в другом желтом. Вообще всем все равно. Это не мужское мышление. Ему абсолютно. Ну а вот женщина волнуется, она с ним ругается по этим мелочам. Зачем ты все время? Зачем? То есть просто делай эту технологию, знай, есть такие женские технологии. То есть мужчина все время берет вещи с края, знаете, то есть вот есть полка, и он с края берет. Поэтому он одни вещи назанашивает, а другие абсолютно новые все время остаются. Такая женская технология. Да, все время и местами менять. И он не глядя берет с краю, а там новое. Он надевает, ну что-то как-то пахнет неожиданно. Чем это пахнет? Она говорит, свежестью. Да, у меня была такая майка. Да, у тебя была такая майка. Я помню, у меня была какая-то другая. Вот тут была дырка, вот тут как-то было удобно ее одевать. Не знаю, нету. Потому что другая женская технология, это не говорит о том, что она выкинула мужскую вещь. Просто она должна исчезнуть. Просто нет ее и все. Какая майка? Какая ладная майка? Я не знаю. Поищи, может найдешь. Мужчина никогда не будет искать свои вещи. Ему абсолютно лень, это не нужно делать. Но никогда нельзя говорить мужчине, что вы хотите выкинуть его майку. Потому что она ему дорога. У него память, он в ней там машину сломал, с ней столько связано, то есть интересных событий. То есть нужно просто понимать эти вещи, что действительно есть какие-то отличия, что делать, вот эти принципы. И мужчина, с которым можно ужиться, должен обладать тремя качествами. Первое очень интересное качество. Можно немножко пробежаться, какие вы первым качеством вы хотели наделить своего мужа, повысить какие предложения. Самое важное, сразу скажу, оно очень простое.
2: Целеустремленность.
1: Целеустремленность, близко.
3: Ответственность.
1: Ответственность, близко.
3: Уважение.
1: Уважение, близко.
3: Щедрость.
1: Щедрость. Да, реалисты победили. Щедрость. Говорится, нет ничего грустнее, чем жить со скупым мужчиной. Это самая грустная жизнь. Как мы с вами выяснили, женщине по определению требуется больше. Кто знает, кстати, насколько больше?
2: 4
1: 9. Видите, женщины настаивают. Не могу не согласиться, в 9, да. Ну это такое, что такое среднее число. Кому-то поменьше, кому-то побольше. Но сам принцип-то, это символическое число, это, что прямо вот ровно в 9, но это некоторая философская концепция, которая позволяет вообще понять, как подготовить мальчика к семейной жизни. За 25 лет воспитания мальчику нужно объяснить, что такое равенство. Потому что в семье, как бы, это же такое вот дружное явление, поэтому когда тратятся деньги, очень обостряется вот это некоторое желание все тратить одинаково и ровно. Все тратить так, чтобы не было обидно. И если мальчика не научили тому, что девочке надо больше, то он начинает думать, что все деньги на нее уходят. Что реально все на нее. Что она всего намного больше покупает, чем он. И вот куда, вот кто источник всех проблем. То есть он реально думает, что она проблема, потому что все, что они зарабатывают, уходит на нее. И она тоже думает, что она проблема, потому что, ну, ей все время говорят, что она проблема. То есть что нужно объяснить мальчику? Ему нужно сказать очень интересную математическую формулу. 1 равно 9. Что в семье равенство, это когда у женщины больше, чем у мужчины, вот это равенство в семье. А иначе он же смотрит, то что такое мужчина? То есть мы вернемся к чему-то простому. То есть у мужчины есть ботинки, все, вопрос решен. То есть с ботинками тоже все просто, они есть, они черные. То есть есть всего два вида мужских ботинок, это со шнурками и без. Все, и это великое разнообразие, то есть мужчина психанул, если у него были со шнурками, он купил без. И он к ним очень долго привыкает, целых 3 года не может привыкнуть, потом все равно возвращается к своим любимым шнуркам и так далее. То есть у него все просто, то есть у него есть ботинки, и что самое интересное, открою вам тайну всех мужчин, они подходят под все. Вообще под все виды одежды, под любые мероприятия, под любые задачи. То есть одни простые мужские ботинки, они подходят под все. То есть у него в голове там есть слово ботинки, и все, если ботинки есть, у него там пусто в этом месте, все, ботинки есть, мы живем спокойно. То есть даже когда они полностью порвались, он все равно, он уже почти босой ногой идет по земле, он все равно берет туда, вставляет какую-нибудь картонку, потому что еще сезон протянем, мы же мужики, да, почистим все равно, сезон протянем, это нормально. То есть это мужское мышление, у меня в Череповце наконец-то умерли мои ботинки, а в которых я проповедовал, ездил, читал лекции 9 лет. То есть меня это не волновало вообще, концепция 9 лет. И жена мне каждый раз говорила, пора уже. Говорю, что пора-то, нормально. Наконец они вот умерли в предыдущем городе. Я подумал, ничего себе, какой день знаменитый, действительно. Мои ботинки там остались, и теперь навсегда запомню тот город. Это я шучу, конечно, но сам принцип, что вот мужское мышление такое, ботинки есть. Все, у него тесло вообще, ботинки исчезли. Просто он пришел, их куда-то бросил, то есть они валяются, все нормально, ботинки есть. У женщины все сложно. То есть у нее появляется цвет, там, фасон, мода, весна, осень, там, так все это сложно. Да, либо их надо какой-то одежде, либо надо их купить, потом к ним всю одежду покупать, все это, такие проблемы. Ну, то есть у мужчины просто ботинки есть, на крайний случай на них все заканчивается, купил и все. Для женщины только начало, то есть она купила там туфли весенние. И мужчина понимает, все, это только начало больших проблем, потому что нужно идти теперь, все под них подбирать, ничего не подбирается, оно все не идет. То есть, что одеть на лекцию, нет у мужчины такого вопроса. То есть, сегодня пойдем на лекцию, нет. То есть, в чем меня Рузов увидит, никого не волнует, мужчина не увидит. Женщину это волнует, ну как это так, я уже на прошлой лекции была в желтом, теперь я должна в зеленом прийти. Нельзя так сказать, в одном и том же и так далее, все это пошло, все. Кошмар. Поэтому он никак не может это понять, то есть для мужчины это реальная проблема, и он создает реальную проблему своей жене, если его не научили вот этой щедрости. Щедрость — это понимать, что женщине надо больше. И скупой мужчина просто не может это осознать, он не может ей дать больше, его не научили. Его мама почему-то этому не научила, бабушка почему-то этому не научила. Почему женщины в его семье испортили жизнь его жене? Понимаете? То есть хотя бы какая-то солидарность должна быть между женщинами. То есть родился мальчик, все объясняете, что у тебя будет жена, у тебя будут одни туфли, у нее 9, это нормально. Запомни это, 1 к 9, это девочка, ей надо в 9 раз больше. Иначе она будет несчастна, она не сможет спать спокойно. У нее всего 2 пары обуви, это неправильно. Так нельзя жить, как так можно жить? Это жизнь испорчена. Мне нечего одеть, то есть это женское. Вот. То есть мужчине всегда есть что одеть. То есть такого не бывает, что у мужчины не было что одеть. А женщине у нее проблемы. Понимаете, а вы знаете, что я в Москве свой свитер забыл парадно в выходной, в котором я хотел коллекцию прочитать? Всем вообще все равно. Во-первых, мне все равно, во-вторых, вам все равно. Да, то есть, а я просто забыл, сейчас мне жена его высылала поездом, сейчас поездом едет мой любимый свитер. Всем все равно, что я должен был коллекцию в синем свитере читать, вообще всем все равно, что я в нем читаю. Ну что... То есть я читаю теперь вот в таком, вообще всем все равно. То есть никого это не волнует. Меня это, главное, не волнует. Женщина это волнует. То есть ее волнует, что она не в том, то есть что у нее мало или не хватает. И они страдают, все эти 25 лет они страдают. Мужчина думает, что ему какую-то растратицу отдали, как-то из семьи выгнали, и она пришла с коварной целью потратить все деньги прямо все. У нее прямо это был план, она его вынашивала всю жизнь. Найти такого мужчину, чтобы все деньги его потратить, все, что она будет покупать все эти туфли, пока не умрет, она их будет покупать. И по ней видно, что она не отступит. То есть, сразу хочу предупредить, не ходите вместе в магазин. Если вы хотите прожить вместе 25 лет и больше, просто не ходите вместе в магазин. Просто пусть женщина одна ходит и покупает все свои вещи. Ну, за картошкой, понятно, нужно вместе ходить. Там все просто, там картошка, она да, либо мытая, либо нет. Да. А вот если какой-то вот магазин такой, где вещи, вот пусть она туда идет, и слава Богу, и даже не думайте об этом, что она там делает, потому что это страшное зрелище. Женщина в магазине, это если на видео снять, это лучше не видеть слабонервному мужчине. Поэтому они внизу обычно, знаете, эти забитые мужчины с огромными пакетами, потерявшие всю надежду на то, что хоть что-то останется. Потому что женщина не понимает, как это вернуться домой с деньгами. Это просто это оскорбление женского сознания. Поэтому дал деньги, все, не рассчитывай на сдачу. Смешно, да. Понятно, что женщина тоже должна знать меру и понимать, что ее запросы должны соответствовать реальной жизненной ситуации. Но сам мужчина должен изначально понимать, что женщина другая, и что жить с ней в одной системе можно, только не будучи скупым. Иначе не получится, иначе расставание неизбежно. Потому что он будет постоянно недоволен, и она будет постоянно недовольна. Если мужчина скупой, все будут постоянно недовольны. А быть постоянно недовольным, 25 лет недовольства, ну кто выживет? Никто не выживет. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Кстати говоря, про деньги нужно учитывать то, что женщина не должна слишком настаивать на то, чтобы мужчина все время где-то находил деньги. Потому что деньги бывают разные. Бывают деньги чистые, бывают деньги грязные. Если женщина слишком сильно настаивает на деньгах, то он начинает воровать, он начинает хитрить, он начинает как-то вот что-то вот мутить. И в результате он приносит домой грязные деньги. А раз он приносит домой грязные деньги, то его семья начинает разваливаться. Потому что он домой приносит плохую карму. Грязно заработанные деньги разрушают семью. Поэтому жена должна следить за тем, чтобы деньги были чистыми. Чтобы он честно работал, потому что он ради нее якобы где-то там что-то украл, перепродал, а в результате эти грязные деньги пришли в семью и все разрушили. То есть пострадает вся семья. Поэтому будьте очень аккуратны, деньги должны быть реально чистыми. Причем скупость, о которой мы говорим, это, конечно же, не только грубое понятие, которое связано с вещами. Скупость – это в первую очередь область наших взаимоотношений. То есть женщине надо больше теплоты, больше разговоров, больше понимания. Мужчина не так разговорчив по определению, немножко грубоват, поэтому поэтому ему приходится напрягаться, чтобы дать общение своей жене. А ей надо больше, мужчина может выговориться очень просто. То есть весь его разговор за целый день, ну как у тебя дела, сводится к тому, что нормально. Если мужчина сказал ненормально, это значит, там что-то вообще ужасное произошло, там завод взорвался, там, не знаю, машину он разбил или еще что-то, или у него все деньги украли. Обычно он говорит нормально. Все, поговорили с мужчиной. Если вы женщину спросите, как день прошел, то она только полчаса будет думать, с чего начать. Потому что там есть о чем рассказать. Там и на работе, там и на остановке ее обидели. Вот ей в магазине там не додали, здесь. Там целый мир, о котором надо рассказать. Если мужчина к этому не готов, то его ждет очень удивительное путешествие по семейной жизни, где он все время будет отбиваться от своей жены, но в результате, опять-таки, видите, вот эта скупость придет к тому, что все будут недовольны. Он будет недоволен, она его замучает до смерти, она будет недовольна, она не сможет выговориться. Потому что в материальном плане сейчас современная женщина иногда себя лучше обеспечивает, чем мужчина сейчас. Женщины боевые, зарабатывают неплохо. Но вот в интеллектуальном плане, в плане отношений, вот тут сам себя не выслушаешь. Сам с собой не поговоришь, сам себе не пожалеешь. Поэтому без такой вот эмоциональной поддержки, без понимания, что женщине нужно больше поговорить, она просто сойдет с ума. Так что, в общем-то, мужчина должен заботиться о женском здоровье, как о физическом, так и о эмоциональном. И вот это тоже щедрость, это основная щедрость семьи. Потому что деньги – это вещь такая, в общем-то, от нас не очень-то зависящая. Есть – есть, нет – нет, приходит – уходит. А вот эмоциональные вещи, они от нас напрямую зависят. Вот эмоциональная щедрость – это более такая гибкая, в общем-то, концепция. Так что скупой мужчина фактически незаметно убивает свою жену, потому что он не дает ей быть удовлетворенной. Поэтому она сначала на тонком плане заболевает, потом на кругом. Страдает, поэтому сейчас столько всевозможных в этом плане проблем, поэтому и дети плохо рождаются. Сейчас большая проблема с деторождением. Бесплодие сейчас так распространено, дети просто не рождаются. Потому что у женщин есть эта напряженность, неудовлетворенность. Потому что мужчины вот такие скупые. И все время обвиняют, что она тратит много, и не выслушивают, и поговорить невозможно. И эта вот неудовлетворенность внутренняя приводит к тому, что дети не рождаются. Потому что дети рождаются от удовлетворенности. А если постоянное напряжение, вот этого ничего нет, то детишки как-то не хотят приходить в такую семью, потому что там и так все напряжено. Кто же там хочет родиться, если там все напряжено? Представьте, что вы куда-то заходите в какую-то комнату, это все напряженно сидят и ненавидят друг друга. Сразу же хочется выскочить и туда больше никогда не заходить. Так же и с деторождением. Душа привлекается, а там все напряженные. Все недовольны друг другом. Все скупые. И душа тоже думает, я в следующий раз как-нибудь зайду. Уже приходится душу заставлять приходить. Уже технологии, чтобы заставить душу прийти. Но это тоже уже заставленная душа. Ее заставили прийти. Так что нужно быть в этом плане очень аккуратным, но понимать, что женщина по-другому мыслит. Ей нужно по-другому поговорить, по-другому выговориться. Мужчина обычно говорит как топор, то есть сказал, как отрубил. Да, не буду. Все. То есть он все высказался, у него одно слово, он высказался за целый день. Женщина немножко по-другому разговаривает, у нее такое, знаете, она заходит издалека и начинает по спирали подлетать к сознанию мужчины, то есть так баражировать, кружить над его головой. Она не знает, чем сегодняшний разговор закончится. Она просто прощупывает почву, она смотрит на его настроение. То есть у нее есть 40 вариантов окончания сегодняшнего разговора. То есть этим или тем, если получится, хотя бы там о туфлях договоримся, не получится, но может быть на туалет мы бумагу выйдем или еще что-то. То есть у нее есть много вариантов, она вот так вот, знаете, по спирали вокруг летает, он от нее отбивается, отстреливается, а она вокруг. То есть она еще не знает, где она приземлится сегодня. Причем иногда она вообще не приземляется, просто улетает, полетала, поняла, что сегодня зря разговариваю. Улетела, я думаю, что вообще приходилось, что ей было надо. Ну, это стиль женский, ничего не поделаешь. То есть она непонятно с чего начала, непонятно чем закончила. Никто не знает, что должно было быть в результате. Просто приходила женщина. О чем-то говорила. Да, все это было подозрительно, но как-то закончилось, слава Богу, позитивно. Поэтому это тоже нужно понимать, что она сама не знает, о чем она говорит. Просто ей нужно это делать. Второе качество, оно уже немножечко посложнее, но оно также необходимо, это как раз, как мы обычно говорим о мужчине, это его желание развивать свой разум, то есть мужчина должен быть разумным. Разум – это понимание смысла жизни, понимание целей, задач. В конце концов, это понимание, чем все заканчивается. Одно из определений разума – это точно понимать, чем все заканчивается. И тут в чем проблема? Проблема в том, что если мужчина не развивает свой разум, то он превращается в обыкновенного самца и начинает активный поиск самки. То есть без философских поисков мужчина превращается в такого медведя, превращает свою квартиру в берлогу. Обычно какую-то часть квартиры он превращает в берлогу. Диван обычно стоит. Там все как надо сминает, проминает. Там сидит, молчит. Потом зарычит. Жена понимает, Мишка зарычал. Надо ему туда еду срочно накидать. Бежит на кухню, что-то быстро разогревает. На тарелку кидает. Успокоился, еду съел, все, опять довольный, сидит там в берлоге. В этот момент надо, кстати, сразу тарелку забрать, потому что если вы ее не соберете, вы ее просто больше никогда не найдете, куда-нибудь спрячет. И он может так вот впасть в эту свою вечную спячку, провести так всю свою жизнь, проспать ее. Поэтому нужно следить за тем, чтобы мужчина оставался человеком, чтобы его разум постоянно работал. Это и некоторый такой секрет профилактики измен. Женщина должна вдохновлять мужчину на поиск смысла жизни, иначе он будет искать другую женщину. Это важная формула. Вообще в философии мужчину очень интересно сравнивают, так немножко смешно, его сравнивают с песочными часами. То есть либо песочек в верхней части, либо весь вытекает в нижнюю часть. Так что задача мужчины – сохранять свой песочек в верхней части. То есть в голове думать, побольше думать. Мужчина – это искатель. Мужчина – это добытчик. Если он не ищет истину и не добывает духовные откровения, духовные знания, он начинает искать противоположный пол и добиваться побед на любовном фронте, что, конечно же, очень некрасиво, грязновато, просто греховно. То есть, скажем так, мужчина должен быть свободным философом, иначе он становится рабом своих чувств. Поэтому женщина должна следить. Как следить, я завтра побольше расскажу, уже будет про женские инструменты. Как всего этого добиться, это будет завтрашняя тема. А вот третье качество, которое нас интересует, это качество, также мужское, всем известное, решимость, или еще даже можно сказать, бесстрашие. Мужчина олицетворяет силу, и его сила не в том, чтобы драться в каком виде где-то. Сила мужчины в том, чтобы сохранять верность. Вот это обозначает сильного мужчину, тот, кто хранит верность. Верность семье, верность принципам, верность философии и так далее. То есть сильный мужчина – это мужчина, способный противостоять и своим дурным привычкам. То есть он противостоит всему дурному. То есть это не то, что сильный мужчина – это штангист какой-то, который штанг 200 килограмм. А подумает, нет, он просто не пьет и не курит. Если мужчина не может справиться с однограммовой сигареткой, то в чем его гордость, то, что он штангу поднимает 200 килограмм? Но его побеждает одна граммовая сигарета. Или 50 грамм алкоголя его побеждает. Сила это противодействовать дурному. Потому что там вы можете сколько угодно поднимать твое личное дело. Можешь ли ты реально противодействовать дурному? Вот это силу проявляет. Если мужчина не может отвести глаз от проходящей мимо женщины, то он не силач. Он раб своих чувств. Раб своих мыслей. Раб своих желаний. Так что сила мужчины – это не внешняя сила. Внешняя сила – вещь очень сомнительная. Мужчины знают принцип внешней силы, что все это настолько сомнительно. Знаете, есть такая мужская поговорка – против лома нет приема. Потому что как бы ты ни был сильный, обязательно находится кто-то, кто твою силу аннулирует. Поэтому настоящая сила – это внутренняя сила. Сила чистоты. Сила принципов. Сила морали. Тот таков сильный мужчина. И посмотрите, что теперь перед нами появилось. Перед нами всего три качества из 30. Но перед нами два мужчины нарисовались. Мужчина первый. Щедрый, разумный, верный. И мужчина второй. Скупой, тупой, изменяющий. Кого выбираем, женщины? За кого голосуем? Кто берет второго? Что-то желающих не вижу. Очевидные вещи. Это три основных мужских качества, которые позволяют не обращать внимания на оставшиеся 27. То есть, если он щедрый, разумный и верный, Бог с ними, с оставшимися 27 качествами. С этим уже можно жить спокойно 50 лет. Остальные хочет развивает, не хочет не развивает. Есть они, нет. Это личное дело каждого. Это сложная вещь. Развитие своих внутренних качеств – сложная вещь. То есть, как я сказал, мало кто даже знает их список. Кстати, на этом диске есть уже специально подготовленная распечатка, чтобы на принтере распечатать и на холодильник повесить. Чтобы каждый день во что-то нужное упираться. Хотя бы в эти три скачки. Да. Мужчине на зеркало, что когда бреется, смотрел, удивлялся. Не может быть. Не может быть. Очень важная вещь. У меня уже во всех городах уже все распечатали, повесили, я просто настаиваю, чтобы это было. Какая-то работа велась, потому что начать надо с чего-то простого. Как вы понимаете, не всегда женщине может повезти с таким мужем, у которого вот все прямо идеально. Поэтому ей нужно научиться себя правильно вести, об этом мы поговорим завтра. Что я хочу сказать сегодня на некоторую затравочку завтрашней лекции, так то, что с мужчиной главное не воевать. А с мужчиной идти грубой силой бесполезно, потому что он по определению хулиган и драчун. И то, что он повзрослел, это не значит, что хулиган и драчун из него полностью вышел. Если очень сильно стараться и доставать, то можно и пробудить опять этого хулигана и драчуна. Поэтому лучше не надо. То есть в плане силы вы проиграете. Поэтому мужской подход мягче. То есть женщина, скажем так, мужчина – это такой сейф. Поэтому пилить его очень долго и трудно, и бесполезно. Пока сейф распилишь, с ума сойдешь. Конечно, у каждой женщины есть маленькая пилочка, и она пытается там что-то проковырять у него в мозгу время от времени. Каждый вечер чуть-чуть. Но он все равно сейф. Поэтому в каждом сейфе есть замочек, а женщина – это такой ключник. То есть у нее есть отмычечки. Поэтому завтра ей эти отмычечки выдам. То есть отмычечки, которыми можно открыть сейф мужского сознания. То есть победить его не сложно, но не силой. Силой побеждать не надо, нужно побеждать мягкостью. То есть отмычечками, вот этими отмычечками можно спокойненько вскрыть его сознание. А, скажем так, женщина – это хакер мужского сознания. И просто нужно вот эти методики взлома понять, как же туда пробраться. Потому что силы очень плохо туда проникают.

0: Характер с ними тоже все не так сложно, с ними тоже все достаточно изучаемо. Видите, мы всего одну лекцию на это потратим, поверьте, это немного. То мы сможем с этим разобраться. Понятно, что вся обучающая система, она достаточно большая. То есть то, что я вам представил, это некоторый экскурс в эту большую обучающую систему, которую мы ведем. У нас в Москве есть 4-летнее образование на консультантов по семейной жизни. Это примерно 400 лекций. 400 лекций по 100 лекций на каждом году обучения примерно. То есть, чтобы понять, что такое вообще система взаимоотношений. Она, конечно же, большая, она сложная. Но некоторые вещи можно применять сразу же, не обладая всем багажом знаний. Потому что настоящее знание, конечно же, должно быть практичным. И то знание, которое мы сами изучаем, оно, несомненно, практичное. То есть можете применять сразу. Но с добротой. Важное условие – применять это все на основе доброты. Не пытаться извлечь из этого какую-то вот такую уж слишком корыстную пользу. Поэтому, как в самом начале сегодня говорили о том, что любовь – это бескорыстие, старайтесь не извлекать из этого какую-то такую грубую пользу для себя. Старайтесь действительно создать хорошую, любящую семью, в которой можно действительно вместе идти по этой жизни и не отвлекаться на те мелочи, из-за которых мы создаем конфликтные ситуации. К вопросам надо срочно переходить, потому что я уже план перевыполнил по всем показателям. У нас будет радиомикрофон? Нет?
1: Нет.
0: Нет? Тогда, пожалуйста, кто хочет задать вопрос, можно. Пришло время задать вопрос.
2: Да. Какие цели должен ставить мужчина в отношении семьи?
0: Какие цели? Все зависит от образованности мужчины. Семья – это очень большое устройство, поэтому так просто взять и поставить цель для создания семьи не получится. Потому что у нас не так много инструментов влияния. То есть на жену влиять довольно-таки сложно, она тоже свободная личность. Не хочет и все. Хоть что делать. Она живая. Не заставишь. Дети тоже, мы видим, в общем-то, они совсем чуть-чуть находятся под влиянием, потом выходят из-под влияния, живут своей жизнью. В некоторых трактатах говорится, что ребенок это тот, это гость, которого нужно встретить, накормить, обучить и проводить. То есть он уходит в этот мир. На какое-то время вообще забывает о своих родителях. На родственников тоже влияние так себе, потому что яйца курица не учат, кто ты. Плюс к этому нет пророка в своем отечестве. Знаете, очень сложно прийти в семью и сказать, что наши цели поменялись, наши мотивы поменялись. Теперь я знаю, как правильно жить, теперь я пророк в нашей семье. Но почему-то никто мой нимб не замечает. Мой нимб я сам себе придумал. Поэтому по-настоящему вести какую-то вот такую активную, скажем так, настойчивую деятельность очень проблематично, потому что это начинает всех раздражать. Есть два способа влияния. То есть, допустим, что мы хотим сделать все лучше. Допустим, мы хотим все улучшить, подправить, исправить. Есть два способа влияния. Это некоторая концепция подхода к взаимоотношениям. Одна форма влияния называется речь. Буквально громкая речь. То есть то, что мы наблюдаем сейчас, да, например. То есть что происходит, приехал я и очень нагло как-то влияю на вас, вообще обнаглел, мне дали усилительную аппаратуру, поэтому вы меня не перекричите, у меня микрофон, я вас всех перекричу. То есть и в принципе вы на это согласны. Я надеюсь, никого силы сюда не привели. Да, вы на это согласны, почему? То есть вот этот способ влияния речи, почему он действует? Потому что, во-первых, я не пророк в этом отечестве, то есть меня тут никто не знает, поэтому я человек приезжий и имею право говорить то, что хочу, то, что люди местные говорить не могут, потому что им потом тут жить. А я имею право говорить всю правду, как она есть. То есть приезжему человеку это позволяется. А во-вторых, мы встречаемся редко. когда мы редко встречаемся, то позволяем

0: говорить. Так как я сюда приезжаю примерно раз в 5 лет, поэтому я имею право за эти 5 лет тут сейчас наораться, накричаться и всю правду вам рассказать, что я запереживался без вас за все эти 5 лет. И вы меня слушаете. Потому что мы видимся редко, я приезжий, я имею право говорить правду, как она есть, я имею право говорить это громко и целых 2 часа без перерыва. Еще и завтра буду говорить, еще и послезавтра. То есть вот это проходит, это работает, это позволяется, это культурно, это философски оправдано, и морально оправдано, и всячески оправдано. Что у нас в семье? То есть, во-первых, мы все время вместе, не просто вместе, а в одной квартире, не просто в одной квартире, в одной комнате. Во-вторых, нас знают с самых пеленок, то есть кто-то из них нам подгузники менял вообще, то есть видели меня во всех формах жизни и везде, и по-всякому. То есть степень моего влияния сокращается до минимума. Поэтому, что бы я ни говорил, оно теряет свою значимость. Сокращается до 0,1%, никто мне не верит, серьезно не воспринимает, говорят, ну все понятно, очередная блажь, посиди, отдохни, все пройдет, посмотрим, что будет с тобой через год, видели мы тебя год назад, ты нам тоже, а ты нам абсолютно противоположные вещи также уверенно объяснял и так далее. То есть в семье не получается быть пророком, в семье не получается влиять голосом. То есть мы в семье что-то говорим, пытаемся кричать друг на друга, а у нас уже давно там внутри уровень слухового восприятия до предела отключился. Поэтому ори, долго никакого нет. Даже очень полезные и нужные вещи передать голосом очень сложно. Поэтому этот способ для семьи уже не подходит, для семьи подходит другой способ. Он называется пример. Пример. Пример это значит, что я просто ничего не говоря, реально показывают другую удовлетворенную жизнь, другое качество жизни, другое натуральное поведение, другая у меня реакция на происходящее. То есть я становлюсь терпеливее, я становлюсь смиреннее, я становлюсь разумнее, я становлюсь действительно любящим, дружащим, слушающим, понимающим, осознающим человеком. Я реально себя веду по-другому в тех же самых ситуациях. И вот это влияет. Вот когда я по-другому себя веду, причем правильно, по-другому правильно веду себя в тех же самых ситуациях, вот это всех удивляет. Понимаете? То есть раньше мне жена что-то говорила, я орал на нее, нет, никогда, сама делай, тебе надо, ты и делай. А тут я говорю, да, дорогая, конечно, для тебя все, что скажешь. И сначала она даже верить не будет. Говори правду, что случилось, что натворил. Что не натворил, просто с этого дня я готов мыть посуду. Знаете, в семье есть такая проблема, кто-то придумал, что есть списке мужских и женских обязанностей. И это огромная проблема, потому что взяли и опять разделили мужчин и женщин по каким-то категориям. Что мужчины это какие-то полотерки и посудомойки, а женщины это, а вот мужчины это диванопродавливалки и долго в носу ковырялки. То есть непонятно, то есть почему так взяли, разделили это все, кто, зачем, нет такого деления. То есть семья очень просто устроена. Семья устроена очень простым образом, мы любим друг друга. А значит мы делаем то, что необходимо делать. Мы договариваемся. Каждый день разные обязанности. Каждый день разные задачи. Каждый день нужно по-другому себя вести. То есть каждый день кто-то делает что-то, что не делал вчера. И мы хотим не просто выполнить наши обязанности, о которых мы договорились, мы еще хотим помочь тому, кого мы любим. То есть, например, кто вечером, придя с работы, скажем так, грубо, должен приготовить ужин? Мужчина или женщина? Да! Это важное открытие для понимания семейной жизни. Ужин готовит тот, кто первый пришел. Потому что если хитрые мужчины взяли и написали, что ужин всегда готовит жена, то он приходит домой, Раньше жены и сидит, ждет. Где эта жена? Ужина нет, вообще обнаглел. Непонятно, где шарахается. Эта бедная жена бежит домой. Там этот муж, он меня сейчас убьет, надо срочно готовить. То есть она тащит эту картошку, бежит, прибегает. Не волнуйся, я сейчас что-нибудь быстренько приготовлю. И что получается? Во-первых, ужин такой получается, что не дай бог, то есть он приготовлен, вот там бегом, все с нервами, там непонятно, что там прожаривалось, не прожаривалось, что туда упало. Муж недовольный, жена недовольна, все недовольны, сидят, едят этот ужин, давятся. Ты же любишь свою жену, пришел первый, сиди, готовь ужин, какая проблема? Порадуй жену. То есть кто первый пришел, того и обязанность. Понимаете? То есть, кто должен мусор из дома выносить? Кто увидел мусор? То есть, идете на работу, увидели мусор, ну выкиньте его, какая проблема? Зачем его? Будете говорить, там мусор? Выкинем мусор. То есть, кто должен бумажку поднять, если она упала? Мужчина или женщина? Да, ну тот, кто увидел бумажку. Понимаете, вот проблема. И женщины, и мужчины, они взяли и разделили как-то между собой обязанности, чтобы потом мучить друг друга все 50 лет совместной жизни. А любовь выше этого. То есть мы договариваемся, говорим, ты сегодня ребенка заберешь, я там сегодня там куплю продукты, ты там это сделаешь, я то, все, договорились. То есть договорились, пошли. Это семья. Семья – это место договора. Это место, где все договариваются. Причем каждый день договариваются. Потому что ситуация меняется. Сегодня одна, она заболела, завтра он заболел, там ребенок заболел, что угодно может происходить. Сейчас у этого выходной, а у этого работа. Каждый день нужно договариваться, жизнь активная. Они договорились с любовью, договорились, кто что может сделать, целый день делают. Но если время появилось, что делает каждый? Помогает другому его обязанности выполнить. Вот это любовь, вот она, вот это семья. А они повесили себе списки и сидят с этими списками. Вытеркивают, он сделал, я бы тоже ничего не сделаю. Да, он сделает. Есть такая, знаете, такая старая есть история, притча, про то, как муж с женой разделили обязанности по дому. Они договорились, что жена будет только внутри дома все вопросы решать, а муж только то, что вовне дома. На придомовой территории будет жить. И они так договорились, он пошел там к своим друзьям, и тут сосед бежит, дом горит. И он спрашивает, а дом изнутри горит или снаружи? Сосед говорит, изнутри загорелся. Говорит, это проблемы жены. Нет, у нас общий дом, у нас общие обязанности, у нас общий ужин, общий мусор, общие проблемы, общие деньги, общие дети. Все это общее, и мы должны научиться договариваться, то есть разговаривать. Помните, я говорю, что совместимость – это совместимость на уровне речи. То есть муж и жена с радостью, с хорошим настроением, с вечера договариваются, как они распределят обязанности на следующий день. И тогда вот эта любовь. И тогда вот эта семья. А когда они просто вот что-то написали друг другу, повесили друг другу перед носом, делай это, а иначе ты не муж, и ты не жена, то они насилие совершают друг на друга. То есть такая армейскую систему дома выстраивают, которой, конечно же, в реальной жизни нет. То есть в реальной жизни у нас каждый день погоны новые. Сегодня ты генерал, а завтра ты генерал. Сегодня я солдат, завтра ты солдат. То есть семья, любовь – это готовность меняться погонами. Это готовность делать то, что надо. То есть если жена заболела, посуду больше не моем, что ли, или что? А ждем, пока жена вылечится? Вылечится, вот пусть и помоет, это же не мужская обязанность мыть посуду. Так что нужно подняться все равно над этими различиями, нужно, конечно же, выйти за эти пределы. То есть, какие цели ставит перед собой муж, это довольно-таки сложная задача. Потому что это зависит от его мировоззрения и его понимания, с кем он имеет дело. Потому что, кроме его целей, должно быть еще его понимание, как эти цели осуществлять. И огромное количество факторов в виде его реальной семьи, которые нужно учитывать. То есть, нет какой-то простой технологии, что делать его так и вот так. Семья – это бесконечное разнообразие факторов. То есть у всех разные жены, разные папы, разные мамы, разные дети, разные условия, разный заработок, разная религия, разная национальность, разный возраст. Все это факторы, которые надо учитывать.
1: Хорошо. Кто тогда деньги должен зарабатывать?
0: А вот я сегодня говорил, тот, у кого карма лучше, тот деньги и зарабатывает. Но работают оба. То есть каждый как-то работает. Работа по дому тоже работает. Поэтому иногда человек по дому работает. А иногда он идет зарабатывать деньги на улицу. Но деньги — это карма. Поэтому бывает, что все деньги в семью через женщину приходят. Вообще, запросто. А бывает, мужчина ничего не может сделать. Вроде бы такой слесарь хороший, а там зарплата такая, что жена плачет после такой зарплаты, а понимает, что ничего не получится. А бывает, муж вообще музыкант. Понимаете? Слово «музыкант» — это самое опасное слово в нашем мире. Потому что если муж музыкант, это все... Это значит, что у него настроение пропало, и все. И ничего сделает. А не дай бог поэт. Все, всякое может быть, и деньги — такая вещь, что в конце концов они могут приходить как угодно. Они могут приходить через родителей, они могут приходить через детей, они могут приходить через наследство, они могут и так же уходить радостно, как угодно. Поэтому мы смотрим на реальную жизнь, и деньги приносит тот, кто приносит. Тот, кто приносит, не должен ставить в упор остальным, что они меньше денег приносят, потому что карма у всех разная. Но работать надо всем. То есть работа — значит быть занятым. Занятость должна быть у всех, потому что занятость — основа чистоты сознания. Если человек не занят, его сознание загрязняется. У него появляются дурные желания. У него появляются дурные мотивы. Поэтому заняты должны быть все. И это нормально. Поэтому если жена деньги зарабатывает, вообще никакой проблемы. Спасибо, через нее карма приходит. В семью пусть приходят. Боевые сейчас женщины. Сейчас вообще все смешалось. Мужское, женское. Оно полностью смешанное. Сейчас мужчины плаксивы. А все время им помощь нужна. Женщины сейчас боевые. Всех коней уже на скаку остановили. И все горящие избы потушили. И это их социальность. То есть нельзя мешать женщине работать, если она хочет. Потому что ее природа — быть боевой. В чем проблема? Это в общем-то некоторая, опять-таки, придумка мужчин, что женщина должна быть полностью подвластна. Нет, женщины бывают боевые. То есть если даже мы возьмем, откуда это все исторически пошло, то мы увидим, что в историческом распределении обязанностей есть очень много тонкостей. То есть, например, известна категория женщин-воинов. Есть прямо целые города, где все женщины-воины. Они по определению воина, они все с мечами ходят. У них глаза горят. Да, и конь — это самое доброе, что она может остановить. То есть, лучше к ней даже близко не подходить. То есть они все боевые, они все вот с таким социальным мышлением, у них желание что-то делать, поэтому вот они женщины. То есть женщина может быть кем угодно. Ну, то есть мужчина все время образ женщины какой-то один представляет, что все женщины должны быть исполнителями. Нет. Есть четыре категории личности. Это личность учитель, личность управленец, личность торговец, личность исполнитель, да? Мужчины говорят, женщина только исполнитель. Кто такое сказал? Нет такого. Женщина может быть учитель, она может быть умнее мужчины. Я уверен, что сейчас многие женщины по филологии, во всяком случае, мужчин запросто за пояс заткнут. Да? Где запятые им проставят. Ну-ка, диктантик сейчас давайте проведем. Кто готов из мужчин к диктанту? Мало кто готов. Женщины сейчас все готовы к диктанту, да, я уверен? Сейчас я сразу вспомню, так запятая, там, где и причастные оборотцы. Все, помню, я готова, давайте не крутим. Женщина может быть учителем, никакой проблемы. Она может быть умной, никакой в этом нет проблемы. Женщина не должна стесняться того, что она умная. Ну, просто не нужно мужчину говорить, что, ну, как, что запятую можно было бы и поставить, что там через там жошел пиши, через что не помню. Да. Ну, хотя бы торт и говори правильно, с ударением на первый слог. Уже будет хорошо. Но Бог с ним, то есть с ним трудно, но она может быть учителем, никакой проблемы нет. Мы видим, женщины работают учителями, в чем проблема-то? Они могут быть учителями, они могут быть умными, поэтому они могут весь вечер сидеть, проверять тетрадки, читать книжки. Это нормально для них. Поэтому муж может и полы помыть, и ужин приготовить. Если ей нужно там 100 тетрадок проверить, такая, ну, работа учителя, это просто, господи. А кто в детский сад пойдет детей воспитывать? Ни один мужчина там и дня не выдержит. Потому что это же надо реально другим голосовым аппаратом обладать. То есть у меня вот мама, она в детском саду работала музыкальным руководителем, воспитателем. Так у нее такая глотка, у меня закладывают уши, когда она что-то там на слесаря орет дома, что там слишком вода начала протекать после него. То есть там целая группа, там эти все 40 детей, они тут же по струнке вставали и понимали, что это воспитательница. То есть мужчина ж так не может, он разок крикнул, второй крикнул, все, спать пошел, потому что она способна целый день орать на них, и она реально их всех видит. Только женщина может видеть вокруг себя на 360 градусов. То есть она стоит посередине детской площадки, она реально осознает всю эту реальность. Туда не лезь, туда не ходи, ты куда пошел, Петя, останься. Как это все вообще возможно? Как это все вообще? Только женщина это может. Кто это может сделать? Все это работа преподавателя. Бедные мужчины, когда пытаются пойти на все эти профессии, они просто с ума сходят. Это женское вот превосходство, почему оно есть. Женщина может быть руководителем, никакой проблемы нет. Женщина может быть вот таким воином, то есть некоторые женщины очень любят воинские искусства. Им это все нравится, они достигают своих вот этих, то есть были воины всю жизнь. Женщины все их боялись. Все боялись, мужчины просто раздвигались в разные стороны, когда женский батальон нес, потому что это все. Женщина с мечом, это лучше сразу убегать. Поэтому ей мешают, то есть ей не дают это, то есть вот эту свою природу проявить. Поэтому она может быть руководителем, она может командовать, у нее есть эта функция, она также может быть, она также может занять эту социальную прослойку. Конечно же, она может быть и торговцем. То есть женщина у нас такая, боевая, она непонятно куда поехала, с огромным мешком вернулась. Как она его оттуда приволокла? Только женщина может поехать в другую страну и на себе мешок приволочь, который размером с грузовик. Как она его через границу приволокла? Как она все это? Я однажды поехал, мы как-то ездили в Китай, нужно было мне ехать с группой мешочников, чтобы замаскироваться, потому что в Китае нельзя такие лекции читать. Поэтому я с этой группой торговцев, я чуть с ума не сошел, когда я все это видел. Как они все эти мешки на себе. Мы все это носим, кто бы это все привез, только они все это привезли. Да, потому что там на границе может только 3 штуки одного наименования. То есть если 4 уже забирают, уже конфискуют. И они огромные мешки, там всего по 3 штуки, все разные. Они все это раскидали, все перемешали, там бедные эти пограничники. Они даже не заглядывают туда, в эти мешки. Потому что там уже готовая женщина стоит. Поймай меня, поймай. Посчитай, найди хотя бы одну пару там. То есть она так раскидала все вещи мешкам. И попробуй с ней справиться на рынке, попробуй из нее что-то выторгуй. Не получится ничего. То есть, если ты как-то получил скидку от женщины и ушел очень довольный, думая, что купил в 2 раза дешевле, то есть тебя в 3 раза обманули. Только женщина может на рынке торговать. Только она четко видит, сколько масла отрезать, чтобы и не поймали. И выгода была как к концу дня, к концу рабочего дня, это что женское искусство. Там же и повара вместе находятся в этой же области. То есть. И она также исполнитель хороший, то есть она и исполнитель тоже хороший, да, ей тоже нравится что-то долго делать, она усидчивая. Если уж она начала убираться, то есть, а в чем отличие мужчины от женщины? Что если женщина начала убираться, она доуберется. Если она начала стирать, она все постирает. Это кошмар какой-то. То есть она начинает чистые вещи стирать. То есть она все с мужчины снимает, все из него вытаскивает. Все, женщина пошла стирать, это прощай грязь вообще. Грязи не жить. Она вся умрет в ее машинке стиральной. Мужчина, если пошел что-то делать, он маленький кусочек там, где нужно, только вытер, попадал, постирал, кусочек носка постирал. Понимаете, кусочек рубашки застирал. То есть это вот мужское. Поэтому кто еще исполнитель? То есть тут то есть ясно, что ну, такое вот, знаете, некоторое оскорбительное мышление мужчин по отношению к женщинам сейчас очень сильно распространено. Мы между собой во всем равны.

0: превращается в одно сплошное страдание. Поэтому можете ругаться как угодно, это называется контролируемый скандал, это целая технология. Ну что делать, иногда голосом приходится продавливать. То есть, знаете, если сказать «Вставай, в школу пора», то это еще больше успокоит. А если сказать «Вставай, в школу, говорю! Я не уйду на работу, пока ты не встанешь!» Сразу понятно, все, мама сказала, вставай, вставай, все, встаешь. А то, что «Ну, дорогой, ты же встанешь, да, когда я уйду?» «Конечно, встану!» Дверь покрепче закрой. Поэтому без голоса иногда никак. Поэтому контролируемый скандал – это нормально. Но в этом не должно быть искренности. Что-то я и все время понаотвечал. Ну, маленький давай.
1: Да, что делать при незапланированной беременности?
0: Так, тогда вы меня врасплох. Во-первых, слово «незапланированная беременность» это не очень непонятно, потому что как это они так умудрились незапланированно забеременеть? Любые близкие взаимоотношения обычно так и заканчиваются. Поэтому нужно всегда планировать свои взаимоотношения. Если нет желания создавать семью и воспитывать ребенка, то не нужно близко и подходить к противоположному полу, потому что ответственность пожизненная, либо убийство. Поэтому мы никого не убиваем никогда, значит, ответственность пожизненная. Поэтому все, теперь нужно насобираться и думать, что делать с этой пожизненной ответственностью. Поэтому уже придется с бледными лицами собрать всех, всех родных, всех близких, сесть за стол и сказать: у нас тут правда одна наметилась, и теперь надо что-то с этим делать. И мы уже не можем никак решить этот вопрос, никаким другим способом, кроме как обсуждать нашу ответственность. Поэтому вариантов может быть много, сейчас я не буду их все разбирать. Но никогда нельзя до этого просто доводить. Это первый принцип взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Он у нас звучит очень просто. Утром деньги, вечером стулья. То есть пока свадьба не произошла, никакого совместного чаепития. Ничего. Сначала свадьба, потом все остальное. Если мужчина и женщина это нарушают, они впутываются вот в эти тяжелейшие последствия. И должны их будут потом тяжелейшим образом разрешать. Потому что они почему-то всех вот потом не устраивают. Поэтому все должны очень строго за этим следить. Особенно женщины. То есть они должны очень четко стоять на этом принципе. Все, утром деньги, вечером стулья, никаких вариантов, вообще никаких. Никаких вариантов нет и быть не может. Только это позволит не убить свою жизнь, не попасть в эти тяжелейшие ситуации. В России сейчас год совершается больше 5 миллионов абортов. 5 миллионов в год. Это больше, чем убивалось во время Великой Отечественной войны. То есть это значит, что тяжелейшая ситуация на уровне чистоты взаимоотношений. Тяжелейшая ситуация. Поэтому над этим надо вот работать еще на уровне воспитания. На уровне воспитания. То есть и мальчик, и девочка должны очень четко знать правила. Знаете, во многих странах это до сих пор работает. То есть к нам это пришло с Запада, но во многих странах этого нет вообще даже близко. Но во многих странах никогда в жизни мужчина к женщине не подойдет, если их родители не знакомы. Не подойдет, это в принципе невозможно, вообще такого даже быть не может. То есть только все делается через создание семьи. Если нет в планах создать семьи, и все, ничего даже быть не может. Поэтому семьи договариваются сразу же, как можно раньше, чтобы даже проблем не было. И все, девушка уже ходит, она уже сосватана, ее уже есть там кандидат на свадьбу. И все семьи знают, все улица знает, все братья знают. То есть у каждой сестры есть 5 братьев. И каждый мужчина на улице знает, как только он подойдет к женщине просто так на улице, тут же из-за угла выйдут 5 братьев. А братьям было скучно последние 2 недели. И тут кто-то подошел к их сестре.

0: Те, которые уже сосватали 5 лет назад, и уже все знают, кто будет их родственник, уже все счастливы, довольны, никогда в жизни ничего не происходит, вообще даже близко. Мы, к сожалению, распустили свою культуру, и у нас что угодно происходит. Это, так сказать, результат того, что мы потеряли вот эту некоторую чистоту межполовую, и в результате получили просто вот войну. То есть идет Великая Отечественная война на уровне где-то убийства. То есть не просто взрослые воины убиваются, которые с оружием в руках. Убиваются дети. Просто все убивают детей. Поэтому первое, нужно понять, что мы не будем никого убивать никогда. Это наш принцип. А значит, мы несем свою ответственность за все, что мы делаем. Значит, будем ее нести. Как? Это уже отдельный разговор. Но не для этой лекции точно. Это нужно вызывать переговорщика. А собирать всю семью, всю, ну, старших, так сказать, прослойку, садиться и с грустными лицами неделю, так неделю, месяц, так месяц, сидеть и разговаривать, что мы теперь будем делать. Потому что это уже наш ребенок, и какие там уже сейчас будут действия, мы будем решать все вместе. Опять-таки семья – это, как я сказал, территория совместных решений. Территория совместных решений. Поэтому нужно все решать. Несомненно, тяжелая ситуация. Поэтому лучше обратиться на эту тему к какому-то хорошему специалисту, с которым бы можно было разные варианты обсудить в закрытой обстановке. Потому что это не обсуждается на людях. Вот если коротко, то так. Спасибо большое, что вы смогли сегодня прийти. Не было очень приятно.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.
2: Изначальный источник всего.

просто восстановить свои забытые взаимоотношения с Кришной, все привлекающим объектом любви, божественным, безграничного могущества, силы, красоты, знания, отречения.